0: Ему человеку, не контролирующему себя, не доверяет никто, в конце концов. И тем более Бог ему ничего не доверяет тоже. Человек, который себя контролирует, обретает естественную уверенность. В нем появляется твердость. Она происходит, эта твердость, от ясного понимания своих способностей, своих возможностей. Такой человек, в принципе, редко сталкивается с неудачами. Очень интересный момент. Так как и не берется за то, что не соответствует его способностям, он честен перед собой. Поэтому он не строит какие-то иллюзорные планы. Он не обманывает сам себя. Большинство неудач происходит от переоценки своих способностей. Большинство неудач. От переоценки своей значимости, своей крутости. Я все понимаю, я знаю, как должно быть. Я просто переоцениваю себя. Скромный, искренний человек, честный перед собой, почти всегда удачен. То есть, например, если штангист способен поднять 50 килограмм, он их честно и поднимает. Хотя это и не мировой рекорд. Но честно поднял, он удачен. То есть, ну в чем моя удача? Я знаю, сколько я могу килограмм поднять. Я эти килограммы и поднимаю. Я удачный штангист. Понимаете? Но если я пытаюсь взять 200 килограмм, я становлюсь неудачным штангистом. Но зато моя гордость. Я пытался взять 200 килограмм. У меня есть надежда, что я возьму, если я выживу хотя бы 5 секунд под этим грузом. То знаете, мне все время радует эта вот концепция покорить гору. То есть человек забирается туда, гибнут все его товарищи, сам он руки себе обмораживает, ноги. И он забирается, и он стоит ровно 15 секунд на этой вершине горы. Просто чтобы достать фотоаппарат, сфотографироваться, обморозить пальцы, причем при этом окончательно. Потом их обрезают на всякий случай. И быстрее, как можно быстрее вниз спуститься. Кого ты покорил? Покорил, значит, там остался. Если действительно кого-то покорил, то ты это себе оставил. Ты себе оставил эту вершину, как ты себе там оставил? Попробуй там переночуй ночку на вершине. Никого ты не покорил. Ты опять проиграл. Поэтому мы играем в покорение вершин во всем. Мы играем в покорение вершин, а в действительности просто преувеличиваем свои способности и постоянно играем в эту игру, что вот, так сказать, мои достоинства. Я на фоне Эйфелевой башни. То есть мы пытаемся как-то стать частью Эйфелевой башни. Я и Эйфелева башня. Я и Голливуд. Я и то, я и все. То есть я на фоне чего-то. Я на фоне чего-то. Хоть как-то к этому приобщиться. И что? Это что, твоя собственность, Эйфелева башня? Что ты на ее фоне вообще фотографируешься? Это что, твое вообще? Ну нет, я как-то вот все равно. Я был рядом, значит, это уже часть меня. Как оно стало частью тебя? Нет, ну... Человек сильно волнуется, поэтому страдает, постоянно страдает, потому что ничего не имеет. То есть все его достижения иллюзорны, ничего не сделал за всю свою жизнь. Поэтому мы говорили о том, что не нужны эти гигантские достижения, нужны реальные маленькие добрые дела. Реальные дела, ну, которые я могу делать, реальная польза, которую я могу приносить. Да, она маленькая, она моя, она скромная, она честная. Я это могу делать, и я тогда буду счастливым. Потому что это моя реальность, я не в сказке нахожусь, не создаю эти какие-то иллюзии. Поэтому, когда, например, этот штангист, он возгордится и захочет поднять больше, его постигнет неудача. Можно 1000 раз маленькую гантельку поднять, и ты будешь 1000 раз удачлив. А можно за один раз не поднять 200 килограмм, и ты будешь неудачен. Какой смысл? Так подними лучше 200 раз одну гантельку, и будешь довольный штангист. Я могу это делать, какая проблема? Нет, тянет нас суперрекорды. Зачем это все? К чему это все? Гордость заставляет меня это делать. Гордость. В результате я просто позорюсь все время. А в результате удача уходит от меня, потому что гордость, в общем-то, удача не любит гордость. Поэтому я все время позорюсь. Один поднял, другие все уронили. Какой смысл? Поэтому гордость, престиж, высокое самомнение разрушают нашу удачу. Ничего не остается. Вот это вот гордость и смирение находятся напротив друг друга. В своем нездоровом варианте смирение приобретает форму разочарованности. Это нездоровый вариант смирения. Человек не хочет действовать, поэтому удача отворачивается от него. Я не хочу действовать. Удача любит активность. Просто эта активность должна быть разумная, продуманная активность. Разочарованный человек это, в общем-то, чувствует и начинает действовать, то есть пытается возвращаться к деятельности, да? Ну, как мы выясняли, что сначала мы действуем, но действуем неправильно, поэтому думаем, что надо перестать действовать. Мы перестаем действовать, но тоже несчастны. Поэтому мы наконец-то понимаем, что нужно действовать, да, но понимая законы мира, понимая законы счастья. Поэтому практичность – это точка между смирением и гордостью. Сейчас я объясню этот момент. Есть такое слово, как практичность. Это концептуальное слово, потому что это точка между смирением и гордостью. Как только уровень практичности достигнут, к человеку приходит это первая удача. Вот я достиг этой точки между смирением и гордостью. Стал практичным. Но эта удача что вызывает во мне? Рост гордости. То есть я начинаю расти в сторону гордости. И эта гордость уводит меня от практичности. И удача опять от меня отворачивается. Все, опять мое сознание ушло в сторону гордости. И тогда я понимаю, что несмотря на все мои достижения, я все равно должен работать над собой. Я понимаю, что тут жить нельзя, удача от меня ушла уже, ничего не получается. И каким я пытаюсь становиться? Смиренным, я иду назад. И опять достигаю уровня практичности. Но так как у меня еще разума не хватает, я на этом не останавливаюсь и ухожу в сторону ложного смирения. Думаешь, нужно полностью отказаться от активности. О, нормально, можно вообще ничего не делать, и так все хорошо. И ухожу вообще от активности, и удача опять от меня отворачивается. Я понимаю, нет, надо все-таки начать действовать. Нужно быть более практичным. Начинаю действовать. Опять становлюсь практичным. И нет, чтобы остановиться, опять на меня начинает действовать гордость, я ухожу в сторону гордости. И от меня опять отворачивается удача, я понимаю, что-то я опять перегнул палку, надо быть более смиренным, опять возвращаюсь назад, достигаю уровня практичности, понимаю, ну слава Богу, все нормально, можно отдохнуть. Слава Богу, все наладилось, теперь можно отдохнуть. Опять перестаю действовать, опять все разваливается, ничего нет. Понимаю, надо опять действовать, опять иду в сторону деятельности, достигаю, ну слава Богу, опять все наладилось. Теперь, видно, пошла хорошая полоса, нужно взять от жизни все. И становлюсь гордым. И так вот меня мотает всю жизнь. Я все время мимо вот этого баланса пробегаю. Все время мимо этой точки. То туда, то сюда. У меня либо ложное смирение, либо какая-то колоссальная гордость. Вот меня носит туда-сюда. Как это называется, кто знает? Психиатр есть? Маниакально-депрессивный психоз. Им болеют все. Это заболевание всех. Поэтому, в принципе, это уже не заболевание. Это система. То есть всех носит туда-обратно. Поэтому эту проблему даже не разбирают. Поэтому поздравляю, мы все больны. Но так как мы больны все, поэтому это не страшно. Главное, чтобы понять, как это действует. В философии это называется двойственность, мы это разбирали. То есть двойственность, то есть мы не можем баланс найти. Поэтому лечение – это понимание баланса. В общем-то, о чем и наш семинар. То есть мы должны понять баланс. В чем принцип баланса, как его найти, как успокоиться. Надоело уже на этих качелях, тошнит. Видите? На качелях катались? То есть сначала весело, а потом что-то тошнит. Также вот от жизни начало тошнить. Называется кризис средних лет. Это когда начало тошнить. Понимаете, уже не могу так больше жить. Чувствовали, нет? Есть такое. Это все, пора уже как-то вот баланс какой-то найти. Остановите эту качель. Как-то нужно все-таки успокоиться. Все очень просто. Все очень просто. Поэтому так человека носит от смирения, гордости, пока он не становится на уровне негордой практичности с элементами разумного смирения. Такая негордая практичность с элементами разумного смирения. А это значит, что если человек может сделать что-то лучше, он прикладывает все свои усилия. А если не может, смиренно принимает эту ситуацию. Какая проблема? То есть он спокоен, он удовлетворен. Если он может сделать лучше, он делает, не может, не делает, что тут особенно волноваться. Поэтому удача лежит в области между гордостью и ложным смирением. Называется практичностью. Вот, в общем-то, сама концепция жизни. Как понять, что я уже контролирую себя? Есть один интересный признак. Признак того, что я уже в балансе, того, что я себя контролирую. В состоянии самоконтроля я могу честно перед самим собой и другими признать свои недостатки. Вот это состояние самоконтроля. Я не боюсь своих недостатков. Я могу честно с ними работать. Я могу честно о них говорить. Я могу абсолютно спокойно обсуждать свои недостатки с другими культурными людьми. И могу с радостью принимать их советы и рекомендации. Я не боюсь своих недостатков. Зачем мне их бояться? Я с ними работаю. Я знаю, что бояться зубной боли. Болит никому не скажу. Особенно врачам не скажу. А то ведь начнут лечить. Это глупо. Конечно же, глупо. Такой человек может с юмором рассказывать истории о каких-то своих неудачах. Он говорит, вот я, конечно. Если же я не контролирую свое сознание, то, во-первых, я тщательно скрываю свои недостатки. Тщательнейшим образом. А во-вторых, я с явным недовольством принимаю советы других. Это первый признак несбалансированного человека. Его просто бесят чужие советы. Он говорит, заткнитесь, отстаньте от меня. Это не ваше дело. Это не ваше дело, это моя жизнь, отстаньте от меня. Значит, что все, полная разбалансированность. Болен, диагноз болен. Надо лечиться. Явное недовольство. Для такого человека любой добрый совет – это явная угроза. Любой совет он как угрозу воспринимает. Он начинает бороться с доброжелателями. Его любимая фраза – вот человека несбалансированного очень легко узнать. У него есть классическая тестовая фраза, она его выдает с потрохами. А специалисты знают эту фразу, она звучит так. Они просто мне завидуют. Слышали такую фразу? Вот эта тестовая фраза, она тут же выдает, что я не сбалансирован. Есть такие тесты, знаете, вот это тест. Просто в быту мало кто знает, как сознание себя проявляет. Но это говорит моя гордость. То есть у каждого моего, в общем-то, у каждой моей характеристики есть тестовые фразы. И вот гордость говорит так. Они просто мне завидуют. Некоторые прямо такие песни пишут с этими словами. То есть человек даже не знает. Он бы хотя бы немножко хотя бы изучил, что вообще слова-то значит. Потому что уж настолько явно себя выдавать, это уже не культурно. Поэтому, в общем-то, а культура – это также умение скрывать свои некоторые, так сказать, явно некультурные, явно, так сказать, аморальные проявления. Поэтому человека учили речи, то есть искусству речи. Хотя бы не волновать других своими вот этими признаниями. Он не способен понять, что к нему со всех сторон приходит помощь. Ему кажется, что против него заговор затевают. Он все время так подозрительно смотрит по сторонам. Ему кажется, что все против него разговаривают. А вы против кого дружите? Ему кажется, что мир устроен из врагов, которые все время объединяются против него. Поэтому в трактате говорится, удача – это радоваться советам и критике, то есть конструктивной критике, когда я радуюсь советам. Это тест на, в общем-то, мою готовность к развитию. Если я готов к развитию, если мое сознание возвышается, я радуюсь советам. О, советы. А недавно я читал лекцию, и один человек через час, он вскочил и закричал, «Хватит нас учить!» Я говорю, да извините, я не хотел. Я просто рассказываю, тут, как в трактатах написано. Я не против. Идите, поешьте, я... Не против. То есть человек, он начинает раздражаться. Сколько можно? Я не могу больше. Ему кажется, это заговор какой-то. Его хотят вывести на чистую воду. Ему кажется, обо мне это говорится, обо мне. Когда человек слышит что-то, ему кажется, это о нем говорится. Это о нем. Он прямо на меня смотрит. Как он узнал? А на варе шапка горит. Тут узнавать нечего. Контролирующий себя человек испытывает такие же чувства и эмоции, как и все остальные люди. То есть он адекватен, но он изо всех сил пытается их проконтролировать. Он нормальный человек, он также все испытывает, такие же эмоции. Но он пытается поконтролировать себя, а значит перенаправить их в нужное русло, одухотворить, возвысить. Это есть удача, когда я могу из плохого извлечь позитив. Как мы говорили, да, недавно о том, что внезапная потеря, конечно же, приводит к тратам каким-то. Но в то же время позволяет нам приобрести более удобный инструмент какой-то. То есть мы можем понять новую систему. Если я что-то теряю, то я могу что-то новое приобрести. Это фактически подарок. То есть если я что-то потерял старое, то я могу что-то новое взамен приобрести. То, о чем я мечтал. То есть угнали у меня старый велосипед. Что это такое? Это возможность осуществить свою мечту. Купить новый. Ну так, если грубо, понимаете? Какая проблема? Но мы больше, так сказать, беспокоимся о том, что у нас что-то пропало. Не о том, что моя мечта осуществилась. Ты хотел новый велосипед? Хотел. Ты его как хотел? Чтоб старый остался? Ты сам этого хотел? Ну вот, твоя мечта осуществилась, старого велосипеда больше нет. Иди покупай новый. Нет, ну я хотел как-то все-таки, чтобы и старый, и новый. Ну это уж извините. Ну то есть ты как-то странно хочешь. Как-то со своим хотением поработай. Поэтому любые наши потери в действительности это результат наших желаний. Если мы задумаем, мы просто не хотим об этом думать, это страшно. Это самая страшная часть самоанализа. Потому что если я подумаю обо всех своих потерях, то я пойму. Я в действительности просто хотел, чтобы так произошло. Просто я не давал себе отчет. Я не хотел думать, я не хотел себя контролировать. Я не хотел себя контролировать. Поэтому, конечно же, умение контролировать себя приходит не сразу. Необходима тренировка. Каждый раз, когда в моем сознании появляется негативная эмоция, я должен попробовать перевести ее в позитивное русло. Перевести эту эмоцию в позитивное русло. Или хотя бы отложить во времени. Если я не могу это одухотворить, возвысить, я хотя бы должен это отложить во времени. То есть эта вот энергия недовольства, она может вылиться в виде гнева. Может. А может вылиться в поиск конструктивного решения. Могут быть разные варианты. Может быть конструктивное решение, может быть гнев. Поэтому, когда мы гневаемся, мы просто тратим энергию созидания, мы теряем удачу. Нам уже дана энергия, но вместо того, чтобы ее использовать на созидание, мы просто гневаемся, выливаем эту энергию, как из ведра, и все, даром. Мы могли что-то создать, могли что-то действительно сделать, но мы просто потратили ее на крики, на топание ногами. Какой смысл? Я столько мог всего сделать. Поэтому мудрецы говорят, удача не любит общаться с теми, кто много ругается. Он слишком много тратит полезной энергии на глупость. Было столько возможностей. Поэтому, если гнев приходит, то как-то направьте его в позитивное русло. Сделайте генеральную уборку. Переклейте обои. Все перестирайте. Что-то сделайте. Сделайте что-то позитивное. Правильное использование гнева. То есть, у нас есть выбор, куда потратить энергию. Либо на гнев, либо на поиск решения. Либо на что-то позитивное. Энергия все равно должна куда-то идти. Вопрос, куда мы ее тратим. И контролирующий человек, также у него есть еще один признак. Он радуется переменам в жизни. Контролирующий себя человек радуется переменам. Эти, в общем-то, изменения в природе, мы знаем, наступают год от года. Что сделать? Но такой человек не расстраивается. Он понимает, что любые изменения способствуют нашему развитию. О чем говорят изменения? О том, что предыдущий экзамен закончен. Все, сессия закончилась, предыдущая. Но окончание сессии говорит о том, что начинается новое. Начинается новый период обучения. Начинается следующий экзамен. Один закончился, начался другой. Один урок закончился, начался другой урок. Похоже на звонок с пары, с урока. Один урок закончился, но это значит, что и начинается другой урок, следующий. Поэтому обычно хорошие студенты этому радуются. Все радуются, что звонок с урока прозвенел. Такая радость. Но они тут же грустят, потому что начинается новый урок. Какой следующий урок? Сразу все начинают грустить. Но хороший студент радуется. Один этап закончился, новый начался, новый урок. Новый интересный урок. Мы просто переходим в другой класс, в другую аудиторию. Для занятий по другому предмету. Так и в нашей жизни время от времени звучат такие звоночки. Дзынь. Все, надо с радостью перейти к новому предмету. К следующему испытанию. То испытание закончилось. Испытание на хороший, а финансовый период закончилось. Все. Оценки сдали? Сдали. Какие? Тройка с минусом. Все, теперь другой экзамен. Испытание на кризисный период. Пожалуйста, пойдем сдавать. Как себя правильно вести в кризисной ситуации? Будем сдавать. Готовьте, сессия началась. Можете первые сдавать, кто готов. Какая проблема? На пятерке сдали, следующий начался период. Какая проблема? Никакой проблемы. Мы должны радоваться этому, как интересно, новый период жизни. Если я действительно учусь, меня это радует. Поэтому в трактатах объясняется, удача – это радоваться переменам, а не бояться перемен. Радоваться. Перемены интересны, они не страшны. Перемены интересны. Интересно. Поэтому даже если мы видим что-то страшное, то мы должны говорить, мне это интересно, как интересно. Как интересно, выключили свет в моем подъезде. Как интересно, я живу на 15 этаже, и выключили свет в моем подъезде. Надо идти пешком все 15 этажей. Как интересно, кто-то дышит в темноте. Как интересно, чьи-то глаза светятся зеленым светом. Как интересно, скрипнула дверь. Как интересно, новое испытание, ух ты, как интересно. Как интересно, только я дошел до своей квартиры, свет включил. Как это интересно. Но нас не интересует испытание, поэтому нам все время страшно. Новый экзамен, новый период жизни, депрессия, кризис. Ты просто учиться не хочешь. Учись, и все будет замечательно. Здорово. У нас сессия сейчас кризисная, какая проблема? Сессия, будем сдавать экзамены, весело, интересно, это интересно. А то живешь все время, все нормально. А тут действительно, о как, а так пожить, вот как интересно-то действительно. В детстве как было интересно, а давайте с этой горки прокатимся, а давайте. Бум-бум-бум-бум. А катались с горки, нет? Но в чем был интерес с новой горки прокатиться? Катались, нет, или я один только катался? Старая горка надоела. Понимаете? Поэтому сейчас новая горка. Понимаете? Да, тут с трамплинчиком. Вообще, я смогу на санке приземлиться или мимо? Или как? То есть мы потеряли это нормальное детское состояние сознания простоты. То есть новая горка. Вот новая горка. Да радоваться надо. Интересно же. Интересно. Жили с деньгами, все понятно, кое-как научились. Теперь поживем без денег, тоже интересно. Ну, вот как интересно жить без денег. Интересно же? Интересно. Ну, как же? Очень интересно. Как же неинтересно? Если страшно, значит, я просто не сбалансирован. Значит, я просто не готов к обучению. Но жизнь для этого устроена, чтобы учиться. Это принцип жизни. Это принцип жизни учиться. Это наше естественное состояние учиться. Я счастлив, когда я учусь. Когда я перестал учиться, я несчастлив. Поэтому мне просто не хочется идти дальше учиться. Вот и все. Поэтому я мучаюсь. Я страдаю. Отсутствие самоконтроля также называется импульсивностью. И статистика такова, что большинство глупостей, ошибок, даже преступлений, в общем-то, не планируется, а совершается в состоянии аффекта, значит, импульсивно. Поэтому, если человек развивает в себе умение самоконтроля, то он естественным образом перестает совершать ошибки, глупости и даже преступления. Поэтому в этом и задача воспитания. Если ребенок умеет себя контролировать, он защищен от основных опасностей этого мира, от ужасных глупостей. Он защищен. Родители могут защитить своего ребенка только одним способом. Научить его себя контролировать. Это единственный способ защитить его. Потому что он все равно будет по-своему себя вести. Но если он может себя контролировать, он не будет глупости совершать. Мы должны научить бороться с импульсами, которые возникают в глубине нашего сознания. Мы должны научиться этому. Ну и что, что импульс возник? Ну и что, что я захотел? Мало ли чего я захотел. То есть, что такое культурный человек? Захотелось, сиди дальше, никому вида не показывай, правильно? Ну и что, что мне чего-то захотелось? Мало ли. Может, мне сейчас прилечь тут захотелось, спать. Что, я сейчас тут прилягу и буду лежа вам лекцию читать? Ну и что, что мне есть захотелось? Принесите мне пирожное. Я тут заодно поем сейчас. Ну и что? Мало ли что мне захотелось. Это есть контроль, самоконтроль. Да, импульс пришел. Ну и что? Мы ему говорим, ну и что? Здравствуй, импульс. Ну и что, что ты пришел? Ну и сиди тут дальше в моей голове. То есть нужно научиться говорить нет. Как это правильно сделать? Надо отложить решение и посоветоваться со старшими. Поэтому есть это уважение старших. Мы должны отложить наше импульсивное решение во времени и посоветоваться с другими. Как правило, это помогает избежать большинства ошибок. Когда мы что-то откладываем во времени и советуемся, тогда, как правило, мы ошибки избегаем. Как правило, большинство ошибок можно остановить. Поэтому необходимо сказать импульсу «нет», отложить поступок во времени, посоветоваться, все будет хорошо. Самоконтроль – это желание решить проблему ради того, чтобы ее решить. Очень интересный момент, сейчас я объясню. Такому человеку не надо славы, ему не надо вознаграждения, ему не надо уважения. Это автоматически, в общем-то, и так приходит обычно, если он действует ради действия как такового. Мы должны решать проблему ради решения проблемы, а не ради того, чтобы что-то получить после этого решения. Он хочет помочь ради помощи, а не ради благодарности за помощь. Понимаете? Хочет помочь ради помощи. Ему интересна работа не потому, что за нее приходит какая-то благодарность, а потому, что ему эта работа интересна. Потому что ему работа. Он работает ради работы. Работает ради работы. Он помогает ради помощи. В этом идея. То есть это есть сбалансированный человек. Это один из основных принципов удачи. Так описывается удача. Это проявляется в виде энтузиазма, который зависит от деятельности, а не от вознаграждения. От деятельности. Такому человеку нравятся новые задачи, а не повышение оплаты его труда. Ему нравится новое. Он хочет себя попробовать в новом деле, потому что так его, в общем-то, ну, так он станет большим профессионалом. Ему нравится быть большим профессионалом. Ему нравится больше постигать свое направление развития. Как мы выяснили, он очень любит учиться. Он испытывает большую радость от выполнения поставленной задачи, а не от получения вознаграждения. Ему главное, что он смог это выполнить, что он действительно понял эту ситуацию. Он действительно профессионально к этому подошел. Очень интересно, очень необычно. И также контролирующий себя человек, в общем-то, гордится самой своей деятельностью, а не достижениями. Он хочет делать свою работу все лучше и лучше, а не получать денег все больше и больше. Он хочет действовать все лучше и лучше. Он очень вдохновляется от трудностей на работе. Это один из признаков сбалансированной личности. Меня вдохновляют трудности. Так это позволяет мне стать еще большим профессионалом. И причем на вид такой человек недоволен. Обычно думает, что если я счастлив, то я должен быть доволен. У меня должно быть, как я говорю, вечно улыбающееся лицо. Туповато улыбающееся лицо. Нет. На вид такой человек, на вид счастливый человек немного недоволен. Странно, да, звучит? Но сейчас я объясню. Так как он все время хочет что-то улучшить. Понимаете? Счастливый человек, он все время хочет что-то улучшить. Поэтому он немного недоволен тем, как он что-то сделал. Он хочет сделать лучше. Вот это счастливый человек. Несчастный человек все время доволен тем, что он сделал. Он сделал нормально. Ха-ха-ха. Все. Да. Радуйтесь все. Видите, как я все здорово сделал. Это вот некоторый парадокс счастливых эмоций. Парадокс счастливых эмоций. То есть, если я думаю, что я все сделал хорошо, на самом деле, что я все сделал ужасно. Если я думаю, что я все сделал ужасно, на самом деле, у меня есть шанс, что я делаю все хорошо. Поэтому действительно счастливый человек, удовлетворенный человек, его внешнее состояние кажется недовольным, потому что он хочет лучше. Он хочет лучше. Поэтому, говорится, хорошим людям трудно жить. Почему? Им хочется лучше все время сделать. Нехорошему человеку все время хорошо, он все время доволен тем, что он сделал. Ну, пнул его и нормально, так ему и надо, какая проблема. А хороший человек все время хочет лучше, он недоволен тем, как он что-то сделал. Ему хочется лучше, ему хочется улучшения. Он все время хочет идти вперед. Поэтому внешне он кажется немного неудовлетворенным. Но это неудовлетворенность счастья, это счастливая неудовлетворенность. Поэтому есть несчастная неудовлетворенность. Меня никто не любит, никто меня не уважает. Никто меня на руках не носит, никто мне денег не дает. А есть счастливая удовлетворенность. Я хочу сделать лучше. И я знаю, как это сделать, и я буду стараться это сделать. Поэтому, в общем-то, неудовлетворенность качеством своей работы – это форма, в общем-то, это форма счастья благородного человека. Благородный человек так счастлив. То есть он не удовлетворен качеством своей работы, он хочет все время лучше сделать. И я мог лучше. Я мог лучше. То есть человек не сбалансированный, деградирующий человек, он думает, я сделал все, что смог. Человек развивающийся, он думает, я мог сделать лучше. Я мог сделать лучше. Поэтому после каждого дела нужно проанализировать, как я сейчас к этому отношусь. Если я думаю, что я мог сделать лучше, я становлюсь счастливым. Я уже близок к счастью. Если я думаю, я сделал все, что смог, деньги сюда, давайте все быстрее сдавайте. Значит, я просто становлюсь несчастным. Мое несчастье уже стоит за моей спиной. Особое состояние сознания. Поэтому, как узнать человека, который радуется, в общем-то, работе, а не зарплате? У него сознание устроено особым образом, Как мы выяснили, когда он встречает трудности на своем пути, его оптимизм не пропадает и увеличивается. Если я действительно, мое сознание позитивно, то моя радость увеличивается от трудностей. Я не впадаю в депрессию, я загораюсь энтузиазмом выиграть в очередной битве, которая послана мне судьбой, сдать очередной экзамен. Поэтому человек сбалансированный принимает вызов, а не убегает с позором. Поэтому, как я говорил, может быть, самые трудные годы своей жизни человек может вспоминать как самые счастливые. Это, кстати, объясняет также причину депрессивных состояний. В депрессию впадает человек, который, в общем-то, не любит свою деятельность. И когда еще нелюбимое дело приносит ему сюрпризы, становится тяжелее, отнимает больше времени, не приносит желаемого вознаграждения, это вызывает такую стабильную депрессию, с которой просто так не выйдешь. Так как человек хочет поменять деятельность, а не свое отношение к деятельности. В этом проблема. Мы хотим деятельность менять, а не свое отношение. Но мы меняем одну деятельность на другую, а отношение это тоже остается. В этом основная ошибка профориентации. Человек думает, есть где-то моя работа, которая должна сделать меня счастливым. Нет, такого нет. Ты везде будешь несчастен, потому что нужно менять свое отношение к деятельности. Если я поменяю свое отношение к деятельности, любая деятельность сделает меня счастливой. Любая. Понимаете? Если я умею действительно правильно воспринимать то, что мне послано судьбой, любая деятельность действительно принесет мне удовлетворение. Поэтому поиск своего предназначения – это не смена места работы, это смена своего отношения к работе. Смена своего отношения к деятельности. В этом принцип. Вопросики, наверное, уже можно задать, а то наше время заканчивается. Пожалуйста. А в каком плане вы стараетесь это поменять? Найти новые отношения? Новый свитер и новые отношения? Очень интересно, да. Есть такая тенденция, а почему культура основывается на верности? Потому что когда мы не верны в простом, мы начинаем, так сказать, действовать себя неверно и в сложном. То есть если я постоянно меняю место работы, постоянно меняю свитеры каждый день, старый выкидываю, не хочу его никак, в общем-то, поддерживать. То есть у меня, так сказать, тенденция, что только все должно быть новое, однозначно. И я не готов поддерживать то, что у меня уже есть. Да, может быть, в старом свитере не надо ходить на спектакль. Но чем плохо его использовать дома для побелки своей квартиры? Кажется, что может быть какая-то глупость. Естественно, вот явно того, что пропало, нужно избавляться. Конечно же. Но мы не должны быть предателями. Поэтому в оккультуре есть этот момент, тонкая грань между предательством. Потому что когда я привыкаю старое постоянно менять на новое, то я в конце концов начинаю совершать и глобальные предательства. Я думаю, что-то модель моего супруга какая-то староватая уже. Поэтому нужно поменять на модель другого года выпуска. Как машина, знаете? А у тебя машина какого года выпуска? Так, о, хорошая машина. Поэтому так и мы создаем какие-то отношения, но какие бы отношения мы ни создавали, будь то живое или неживое, эта модель начинает стариться. Так же, как и мы, в принципе. Но на себя мы не обращаем внимания. Нас начинает волновать, так сказать, то, что появляются модели другого года выпуска, более свежие модели. Постоянно рекламируют новые телефоны, новые машины, новые компьютеры. Все постоянно. Вы заметили, как культура приучает человека менять старое на новое? Оно еще работает, все нормально. Но мы уже меняем. Понимаете? Меняем. И кажется, что это какая-то глупость. Может, не стоит об этом задумываться. На самом деле стоит. На самом деле стоит, потому что в результате это все приводит к тяжелым вещам. К тяжелейшим вещам. В результате я превращаюсь, как я говорил, в предателя. Я начинаю разрушать свою семью. Меняю старую модель на новую модель. Мне кажется, ну это же нормально. Мы же так делаем. То есть вот он старый друг, мы его меняем на нового друга. Поэтому вся народная традиция, она говорит, старый друг лучше новых двух. Да? и так далее. То есть в этом есть вот эта самая порочность неверности. Поэтому, конечно, так сказать, понятно, что нужно быть разумным. Если ваш свитер сгнил, то выкиньте его, какая проблема. Но верность должна быть, и мы не можем находить какие-то, в общем-то, логические доводы в пользу того, чтобы как-то обосновывать свою неверность. Поэтому, в общем-то, к сожалению, сейчас вся культура настроена на то, чтобы искать более выгодный вариант, более новую модель, более модную. Но мы видим, что мода этим и характеризуется, что она долго не держится. Мода даже один сезон не живет. То есть, когда мода выходит к людям, это уже не мода, это уже все. Эта мода уже прошла. Поэтому, пока я меняю партнера на нового партнера, он мне уже надоедает. То есть, сам процесс этой перемены одного партнера на нового партнера, он уже меня ввергает в уныние. Я уже понимаю, что все новое – это давно забытое старое. Будет все то же самое. Потому что свое отношение я не поменял. Поэтому, в общем-то, в культурной традиции есть эта, в общем-то, система надежности, поддержания. То есть верность. Максимально проявлять свою верность во всем. Конечно, это сказать, нужно быть разумным во всем. Но если мы стараемся это делать, то у меня просто это в привычку. То есть это самая хорошая привычка быть верным. Нет ничего лучше этой привычки. Ничего лучше. Поэтому, может быть, оно уже не такое новое, как мне бы хотелось. Но если я верен, я извлеку максимальную пользу из этого. Это вот умение быть верным, это одно из самых таких сейчас непопулярных явлений в нашем социуме. Очень непопулярно. Сейчас это считается глупостью. Что была возможность, у тебя была возможность, и ты отказался, дурак. Мне бы сказал, я бы пришел. Но верность – это то, что действительно делает нас по-настоящему возвышенными. Потому что верность, в конце концов, переходит в веру. В конце концов, я, значит, могу встать на путь духовного развития. Если я неверен, если я постоянно проявляю свою неверность, то фактически вот эта вот постоянная некоторая легкая греховность, а иногда и нелегкая, она не дает моему сознанию подготовиться к духовному пути. Потому что духовный путь – это путь стопроцентной верности. Поэтому, чтобы стать на путь стопроцентной верности, на духовный путь, я должен научиться быть верным в своей материальной жизни, в своем простом быту. Поэтому, в общем-то, так оно и проявляется в чем-то простом, в чем-то незатейливом, в простоте моего мышления. То есть я доволен тем, что у меня есть. Я удовлетворен этим. Это забытые уже истины, к сожалению. Поэтому сейчас у человека какое-нибудь, так сказать, свое волшебное имя в интернете, 7265OOAA.звездочка. У него 264 друга с непонятными именами, примерно такими же. Он 10 раз предлагает свою дружбу в течение дня, 10 раз в течение дня отказывает, обменивается нарисованными цветами, нарисованными конфетами. Да. Высылает на фотографию не свою, чью-нибудь другую. Да, то есть входит в режим невидимости, когда ему все надоели. И потом, чувствуя себя Богом, удаляет свой мир. Удалить целиком, навсегда. Я постоянно переписываюсь с людьми, потому что моя жизнь интерактивна, и у меня идет очень большая переписка, в день мне до 100 писем приходит. Большинство, мой секретарь с ними разбирается. А на особо важные письма жизненно я сам отвечаю. Поэтому меня находят и в Скайпе, и в ICQ, и где угодно, потому что у всех разные способы связи. Я должен решать чьи-то проблемы постоянно. Поэтому я близко с этим связан. И я бы не сказал, что я был рад. Поэтому тем, кто занимается компьютерами, я могу сказать один секрет. Железо ночью обретает силу. Поэтому не включайте компьютер вечером и ночью. Железо ночью сильно. Поэтому если вы сели вечером или ночью, он может съесть ваш мозг. Вместе со временем, со всем остальным. Днем пользуйтесь средствами связи. Железо днем менее сильное. Оно лучше контролируется. Знаете, да, об этом? Поэтому вечером приходите, никакого компьютера. Все. Вот так будете себя счастливо чувствовать. А он прямо манит. Включи меня. Включи меня. Да, там новые сообщения. Очень важные. А? Да. Та же железяка, вы не замечали? Все, он прямо убивает человека, телевизор. Человек не засыпает, а телевизор так и работает, довольный. Раньше хотя бы была вот эта пикалка. Пе-пе-пе, не забудьте выключить телевизор, помните? Сейчас ее убрали. Тут нет такой, нет пикалки? Убрали, все. И он ласково, и его, причем вот он настолько вот, так сказать, негодяйский телевизор, что он абсолютно не мешает спать, замечали? Абсолютно, он сам с собой разговаривает. Ему вы не нужны. Он с собой тихо шепчется, сам с собой ведет беседу. И там внутренняя жизнь какая-то, вы ему не нужны, то есть абсолютно. Он просто высасывает мозги через пульт. Поэтому вот это умение, в общем-то, включить и выключить, любое железо должно вам подчиняться, любое. Или железо вас, или вы железо. Вы должны уметь его, так сказать, отключать. Иначе оно побеждает мозги, то есть оно железное, факт. Поэтому железо должно слушаться. Как только вы чувствуете, что оно, так сказать, наседает, нужно выключать. Раньше была такая хорошая традиция, я помню, в детстве. Посмотрел мультфильм и пошел на улицу играть. Была такая традиция? Хорошая. Сейчас такого нет. Пришел домой, включил и утром выключил. Перед уходом на работу. Это неправильно. Да, понятно, хорошие передачи, да, интересный фильм, понятно. А почему нет? Люди стараются, то есть пытаются что-то сделать. Но ты умей выключить. Помните раньше? Беги быстрее домой, мультфильм начинается. Все, прибежал, посмотрел, все, до свидания, пошел спать. Спокойной ночи, малыши, отыграла. Осталась тут такая передача? Нету уже. В России еще есть. А спокойной ночи, малыши, там показали каких-то уродцев, там, ну, бог с ним. В ужасе уснул. Какой-то кошмар приснился. Ну, понятно, то есть все, вечер он должен быть, то есть, нормальный, спокойный. То есть, говорится, как мы говорили, да, что счастливый человек, он с книжкой засыпает, а не с самим собой общающимся телевизором. То есть, нет, с книжкой, потому что книжка с тобой общается все-таки. То есть, она с тобой, то есть, нормальная книжка, она тебе говорит. Если книжка не с тобой общается, тоже, ну, сумасшедшая книжка. Говорится, что настоящая книга, это та, которую можно перечитывать тысячи раз. Вот это настоящий книга, это уже трактат называется. А если вы один раз прочитали и все, это называется газета, то есть это не книга в принципе. Просто ее сложили в форме книги, а в действительности это газета, то есть толку от нее никакого нет. Можно выкинуть все. Можно сразу посмотреть, что там на последней странице написано, кто кого убил. И дальше жить спокойно. В трактате каждое слово можно перечитывать всю жизнь. Каждое слово можно перечитывать, каждую страничку можно перечитывать, перечитывать всю жизнь. Вот эта книга, вот такая должна лежать у изголовья кровати. Раньше была такая традиция. Должна лежать хорошая книжка. И с ней нужно засыпать, с ней можно просыпаться. Лучший друг. Хорошая, разумная, мудрая книга. Вот это действительно будет спокойный сон. Действительно, тогда это все пойдет во благо. То есть железо нас пытается победить, но мы должны противостоять этому, контролировать себя. Поэтому для контролирующего на себя человека, в принципе, нет проблем. Он может контролировать железо. Похоже на автомобиль, его надо контролировать, он не должен вас контролировать, вы должны. Мало ли, что он не хочет налево поворачивать. Вот здрасте, что за автомобиль такой? Нет, он обязан повернуть налево, поэтому вы прилагаете все усилия, чтобы он поворачивал туда, куда надо. То же самое и любое другое железо. Нужно, чтобы оно подчинялось. Оно не хочет. Но будем с ним работать. Да, последнее.
1: В контексте закона сохранения энергии, который вы упомянули, да, что как правильно понимать бизнес? Ведь основной вот так принцип бизнеса, что и бизнес может развиваться, если получаешь больше, чем вкладываешь. Как понимать правильно? Описывается ли вот в контексте закона сохранения энергии?
0: Принцип состоит в том, что мы сейчас получаем то, что мы уже вложили. Поэтому это не факт.

0: чему должен научиться человек, не как зарабатывать деньги. Первое, чему должен научиться человек, как правильно тратить деньги, как правильно ими распоряжаться. Потому что это первично. Потому что если я научился правильно распоряжаться полученным процветанием, это значит, что я делаю и правильные вложения на следующее процветание. Если я просто думаю о том, так сказать, как получить деньги, а в действительности думать тут и ничего не нужно. Нужно просто честно трудиться. Говорится, если человек честно трудится, он получит все, что он должен получить. Он не сможет меньше получить. И он не сможет больше получить. Хочу, как астролог, всех расстроить. Сумма полученных средств уже написана на вашей руке. Она уже известна. Мы можем ускорить получение всех денег. Как в банке. То есть у нас может какая-то сумма лежать. Там миллион долларов. Мы можем либо снимать каждый месяц по 1000 и жить счастливо всю свою жизнь. Либо мы можем, так сказать, приложить все усилия, пойти и снять всю сумму. И все потратить за один месяц. Это называется гиперусилие. Вот такие вот гиперусилия, когда я пытаюсь как можно больше урвать от жизни, они глупы по своей природе. Почему? Потому что я не из бездонной бочки урываю, а я из своего кошелька достаю это все. То есть у меня есть кошелек на всю мою жизнь. Если я работаю честно, спокойно и честно, благородно, то мне хватает на всю жизнь спокойно. Если я пытаюсь как-то урвать, обмануть, как-то схитрить, я у самого себя забираю это все. То есть я не у кого-то другого. То есть если я Василия Петровича там обманул какого-то другого бизнесмена, я не его обманул, я не его деньги забрал. Я из своего кошелька деньги забрал. Из своего. Поэтому, в общем-то, как мы и говорили, что законы процветания учат тому, что нужно довольствоваться тем, что приходит в результате честного труда. Без желания как-то схитрить, получить какой-то гиперрезультат. Если он должен быть, он и сам придет. Никакой проблемы нет. Поэтому, как помните в этой истории, да, человека спросили, как ты стал миллиардером? И он рассказывал, да, что вот я купил, так сказать, на все свои деньги 3 карандаша в школе, перепродал их. На эти деньги купил 6 карандашей, и потом их перепродал своим одноклассникам. Потом купил пенал, перепродал пенал. Потом в результате у меня стало много денег. Я себе купил там целую фабрику по производству карандашей. А потом у меня умер богатый дядя-миллиардер. И так я стал миллиардером. Поэтому, конечно, в нашей судьбе все эти законы прописаны, в общем-то. И мы должны жить спокойно, понимая, что если чему-то положено произойти, оно произойдет. Наша задача – жить благородно. И жить благородно. И это благородство даст возможность прожить нам счастливо всю жизнь.
1: Понятие бизнес не существует.
0: В современном, в общем-то, варианте это очень грубый подход. Это только подход на уровне сегодняшней деятельности, который не учитывает прошлое и будущее. А это фактически греховный подход. То есть, если я не учитываю прошлое, тем более не учитываю будущее, значит, я столько могу дров поналомать. И это происходит постоянно, посмотрите. Как все легко заканчивается. Чем больше я дров ломаю, тем больше ответственность наступает. Поэтому на каком-то моменте просто смертельная ответственность наступает. То есть я настолько превысил лимит своей жизни, то есть я все деньги отработал в своей жизни, что делать-то? Просто убивают такого человека. Он просто все свои деньги, он весь лимит своей жизни истратил. Все, отжил свою. А как дальше жить-то? Его просто убивают, и все, в конце концов. Все деньги получил, все. Жизнь закончена. Поэтому мы можем приблизить свой конец, почему нет? Вот это мы как раз можем. Вот, так сказать, продлить – нет, а приблизить – пожалуйста. И вот когда мы пытаемся все взять от жизни, пожалуйста, можно и все взять. Ну а дальше-то что делать? Поэтому разумный человек должен жить спокойно. То есть это не значит, что он должен быть бездеятельным. Нет, его деятельность должна быть благородной. То есть он должен больше думать не о том, какие там прямо там супердоходы, он должен думать о том, а что он в действительности помогает людям или просто на свой эгоизм работает. То есть, как мы говорили в начале семинара, да, я должен думать о том, я проявляю свою заботу или эгоизм. Если я проявляю свою заботу, меня не коснутся никакие проблемы. Потому что человек заботящийся нужен всегда. Человек что-то урывающий никому не нужен, его все боятся, он никому не нужен. Если я хочу позаботиться, всегда будут объекты для моей заботы. Всегда. Если я хочу, чтобы обо мне позаботились, у меня всегда будут проблемы. Потому что никто не хочет обо мне заботиться. Поэтому на вопрос счастья

0: Да что я хочу, либо сам позаботиться о других, либо чтобы все обо мне заботились. Поэтому в бизнесе нет каких-то сложностей больших. Есть, конечно, свои законы, свои правила, но они обсуждаются в узком кругу людей, у которых один, так сказать, уровень заработка. Есть закон, в общем-то, бизнеса, обсуждать правила бизнеса можно только с теми, у кого такой же уровень заработка. Потому что разные законы, на разном уровне заработка разные законы. Поэтому миллионеры должны с миллионерами обсуждать свои законы. То есть есть такие правила. А иначе только зависть будет развиваться. Только зависть. Нет смысла это делать. Угу. Так, время тогда у меня вышло. Огромное спасибо. Завтра же в это время я прочитаю о том, как правильно семью создавать. Буквально, что нужно, о чем нужно поговорить с партнером перед тем, как создавать семью. По пунктам. Или о чем сейчас нужно срочно поговорить, пока еще не поздно. Кому поздно, все равно нужно это знать, чтобы своих детей научить этому.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: книги. Да, видите? Смотрите, сколько много она, Галина, видит. И руку, и меня, да, и доску, да. Как бы широкое видение у нее. Она различает между мной, рукой, и доской. Понятно, что на доске надо писать, микрофон надо говорить. Вот, рука, да. Теперь смотрите, что будет происходить с Галиной. И с ее видением. Приготовьте, сейчас будет эксперимент. Смотрите. Как вы видите сейчас? Только через щелочки не считается. Как вас? Видите что-нибудь? Руку видите? А меня?
1: Щелочки.
0: Нет, через щелочки не считается. Нет, нет.
1: Только руку.
0: Понимаете, да? Человек становится слепым. Замечали такое, да? Страсть тела человека слепым. И вторая вещь, это вторая энергия, вот она называется слово аваранатмика. Она покрывает, аваран значит слово покрывать. И она сужает сознание человека. Раньше он видел весь зал, да, микрофон, руку. Но теперь он уже часть реальности перестает видеть. Да ведь? Бывало у вас такое в жизни? Раз, и реальности уже стало меньше как-то. И чем больше страсть, чем больше хочется, и чем больше человек культивирует в себе вот это вот «надо, да, вот это, и вот это, и вот это, и вот это», то его сознание, смотрите, чем будет с ним. Вот так вот бы. А потом еще и вот так бы. Да? Вот. И несколько вещей происходит, когда человек слепнет. Первая вещь, которая происходит, человек перестает видеть причину и следствие. Причину и следствие. Перестает замечать связь между причиной и следствием. Сидел человек, мужик сидел, да, на дереве и пилил сук, дубовый сук. Он хотел дома сделать какую-то поделку из этого сука, как прям увидел, залез на него и думает, надо его спилить. И сидит на краю этого сука и пилит от дерева, отпиливает. Классический анекдот такой. И рядом внизу проходит другой человек. Говорит, мужик, что ты делаешь? Ты же упадешь. Тот говорит, а, критикуешь, да? Иди давай. Отпиливает сук, падает на землю, чешет, ну как бы, голову, говорит, наверное, колдун. Почему он не видел? Почему этот человек не видел? Потому что ему нужен был сук. Я не видел причины и следствия. А тот почему видел? Его сук не интересовал, у него шире было видение. Он говорит, смотри, ты сейчас это отрежешь, и ты упадешь. Он говорит, нет, нет, все будет.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

счастья, благости. Вот здесь красиво. Это еще не трансцендентное счастье, это чувственное счастье. То, что сначала кажется ядом. Сначала. Ой, надо это делать, как же я не хочу. Яд такой, знаете. Ой, все правда, да, вот надо встать и не есть, надо на ночь не есть. Яд такой, так не хочется. Но потом оборачивается нектаром. Состояние, в котором человек пробуждается к самосознанию, называется счастьем, будем благостью. То есть надо что-то делать для удовлетворения чувств. Но это должно вести вас к расширению сознания. Да? Вот вы сегодня покушали здесь, да? Это пища освященная, чистая, прекрасная. И вы не спите, обратите внимание. Я практически здесь не вижу таких сонливых, засыпающих людей, правильно? Но когда обычно кушаете где-то в другом месте, то, блин, вон там. Да? Ну вот. Поэтому иногда кажется, что вот что я буду это есть, а потом это оборачивается силой энергии. Да, что-то я сейчас буду спать, можно было бы зажечь, погулять, а потом это заканчивается хорошими отношениями с кем-то, да, обязательствами правильными, сознанием чистым. Да, я бросал курить, мучился я лично в свое время, там прошло уже 25 лет, как я не курю, но неважно, я мучился, надо мной все смеялись, все, кто только можно, это угар был полный, как я бросал курить. В конце концов, меня заперли там на даче, как в клетке, и 2 недели держали, все угорали, я обещал всех убить, когда меня выпустят, ну, бросил, да? Закончилось нектаром, но было полным ядом, полным. Я страдал и мучился, я ездил на специальные тренинги, в монастырях жил, по 2 месяца, чтобы переломить привычки, понимаете? Потому что я понял, что если я не переломлю привычки, привычки меня согнут, сломают. Да? То есть был яд. Все кругом говорили, да ладно, потихонечку, что ты так рванул, не надо себе отказывать, так нельзя, не будь фанатиком. Угу. И где они все? Так же, где и были, на старте. Потому что избавиться от привычек, все знают, не так легко. Правильно? Поэтому счастье в гуне благости, что в начале яд. Трудно, надо учить, надо запоминать, надо в правильное время вставать, надо правильно питаться. Над тобой все будут смеяться, те, кто в гуне страсти и в невежестве. Ты для них полная дура для всех, да? Все родственники считают, что там вы уже все в сектах везде, где там еще, на, вас уже запрограммировали, промыли мозги. Но что вам позволяет гуны? Вы видите вкус этих людей, понимаете, подожди, это человек на уровне Анны Майя, с его точки зрения, конечно, у меня промыты мозги, потому что для него главное пожрать. Для этого грубый секс важен, его пиво и водка. Понятно, с его точки зрения, мне промыли мозги. Слава Богу, что промыли от этой гадости. Если гуна не будете менять, что произойдет? Какой ты был, такой остался. Гуны не будете менять, все, бесполезно. Не поменяйте питание, не поменяйте образ жизни, не поменяйте общение. Через какой-то день скажете, я уже столько раз это слышал, да было бы да все это.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: марсианские планеты, 7, туда попадают, это они, опять, Библия нам помогает, они это соответствуют как 7 кругов ада, это 7 планет. В зависимости от типа греховной деятельности мы попадаем на разные планеты, в зависимости от того, что мы делали. То есть, если мы там воровали, это одна планета. Если мы там насиловали, это другая планета. Если мы там пьянствовали, это третья планета. По очереди тогда мы все их посетим. Вот. Получается, что в зависимости вот от того, за что нас наказывают, мы разные планеты и посещаем. По уровню страданий они тоже отличаются. Соответственно, на самом нижней там хуже всего. Тяжелее всего. Живые существа, которые получают там рождение, они получают тело специальное, очень хорошее тело. Оно обладает удивительной особенностью. То есть человеческое тело, оно не наслаждаться толком не может, не страдать. Ну, наслаждаться что там? Ну, вот там с женщиной вечер провел, и все, больше не могу. А страдать тоже там что не сделаешь, сознание потерял. Все, не сильно что ему сделаешь. Вот. Ни то, ни другое не может. Такое убогое тело. Вот. А в аду там дают качественные тела. Они способны испытывать очень сильные страдания и тут же восстанавливаться. То есть тебя там облили горячим кипятком, и ты там поорал, и через секунду у тебя тело как новое, никаких ожогов, и тебя можно опять обливать. То есть у нас теперь все, ты потерял способность чувствовать на длительное время, тебя лечить надо, чтобы тебя опять мучить. Вот там не надо, там тут же все опять восстанавливается. Руки оторвали, они тут же снова приросли. Снова оторвать можно. И так до бесконечности. Вот. То есть такие хорошие тела, качественные, именно заточенные на это дело, на страдания. Вот. Получается, что с этими планетами все понятно. Мы, если мы на разных планетах отрабатываем положительную карму, тратим благочестие, то здесь мы отрабатываем отрицательную карму. То есть в нашем примере с отпуском и зарабатыванием денег – это тюрьма. То есть на отдых деньги украли, на отдых съездили, вернулись, и нас посадили в тюрьму. Вот примерно так.
1: А можно
0: на Нет. Тоже та же история, что у полубогов, только в обратную сторону. Страдания столь велики, что не до Бога. Просто невозможно при таких мучениях об этом даже подумать. Вот. Поэтому я, опять же, что на райских, что на адских, то, что я говорю о правиле. Наверное, исключения бывают, поэтому мы об исключениях не говорим. Если сказать, что не бывает, это мы ограничиваем Господа. Тогда он как бы не всемогущ, что он чего-то там не может. Нет, он все может. Но как бы это не правило, это может быть как исключение. Вот. И, соответственно, время там идет быстрее, наоборот, чем на Земле. Если наверху оно идет медленнее, то внизу оно идет быстрее. Причем гораздо быстрее, сильно быстрее. То есть одно из самых суровых наказаний – это 10 тысяч лет нужно провести на адских планетах. То есть на Земле пройдет 6 месяцев.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Зачем же тогда мы это будем рассматривать? Первое, для того, чтобы вдохновиться, что надо же, как гениально все было. Второе, для того, чтобы понять суть. Суть-то та же самая остается. Может быть, мы и не можем. Вот всех тонкостей вот этих вот, да? Вот. Но так как если понять суть, если волей случая, так или иначе, мы занимаем в обществе какое-то положение, то мы понимаем, то мы можем понять из этого объяснения, в каком направлении мне надо развиваться. В каком направлении надо развиваться. То есть есть смысл в этом писании. Первое, чтобы порадоваться, как люди раньше жили. А второе, это то, что мы можем все-таки взять, извлечь оттуда не конкретные формы, да, вот, не конкретные виды этих предписаний, а взять эту суть оттуда. И приложить эту суть, мы посмотрим, как это можно на практике применить в наших конкретных условиях с кондиционерами и с неработающими микрофонами. Вот, как это применить в наших условиях, мы также поговорим. Да? Но сначала давайте посмотрим, как этот принцип жертвенности раньше проявлялся в социальной сфере общества. И, значит, была варнашрама, и первое — это варны. Варна – это положение, деятельность человека в социуме. То есть в каждом обществе есть голова, это те люди, интеллектуалы, которые думают, куда идти, что делать, как развиваться. Есть руки, это те, кто организовывает все, потому что само по себе ничего не происходит. Вы можете придумать, конечно, все, что угодно, но до жизни ничего не дойдет. Вот я много чего только придумаю. А вот Николай всегда воплощает это. Вот не было бы его, да? Вот я только придумывал бы, и все. Вот. Потом, значит, есть живот, который может, ну, питать все тело, энергия, чтобы вот, ну, как бы была. И есть ноги, которые помогают перемещаться всему телу, ну, куда-то идти, двигаться. Вот это есть в каждом обществе. Но в зависимости от философии, которая есть в обществе, это тело, оно принимает разные формы. Знаете, иногда большие ноги такие, толстые. Вот и маленькая голова такая сверху, так чик-чик, она так смотрит. Иногда бывают такие большие руки, да, и ног нет, просто руки вот как бы идут. А некому делать, да. Разные есть формы. Вот. Теперь смотрите, как это было в ведической культуре. Кто был головой? Вот. Что за люди были головой? И первое, это, видите, здесь два таких важных слова, качества и обязанности. Гуна – это означает, какой уровень сознания был у человека. Гуна – это уровень сознания. То есть какими качествами, характерами обладал человек, насколько этот принцип жертвенности проявлялся в его жизни, насколько он был жертвенный. Немножечко был жертвенный, много был жертвенный. Вот это называется гуна, то есть насколько он развит с точки зрения жертвенности. А второе – это соответственно с этой жертвенностью, насколько он был готов жертвовать, ему давались соответствующие обязанности. Если человек мог немножечко делать, ему не давали много делать. Если он мог много жертвовать, то ему давали большие возможности для того, чтобы он мог заботиться о людях. И в обществе, если мы посмотрим вот так вот пирамиду общества, да, то наверху – это люди, которые заботятся обо всем обществе. А внизу – это люди, которые заботятся только о своей семье, может, о себе, о своей семье, о собаке, там, кошке. Да? Чем выше уровень в этой социальной лестнице, тем о больших количествах людей этот человек должен заботиться. Согласны? Поэтому наверху должны находиться самые эгоистичные, правильно? Смотрите, если человек эгоистичный, если он даже о своей собаке не заботится, сможет он позаботиться обо всех людях? Он о своей семье не может позаботиться. Он не умеет о своей семье позаботиться. А берется заботиться о всем государстве. Такого же не бывает. То есть у него об одном ребенке не может позаботиться, а хочет о миллионах людей, как о своих детях позаботиться. Не хочет и не может просто. Хотя раньше мы, ну, было такое, что каждая кухарка способна управлять государством, хорошо звучит, вот, но кухарка будет всегда спрашивать, а где спички? Вот, где спички, где газ, там, где кастрюля, да? Вот. Не тот, как сказать, не та широта. Поэтому первое, о ком мы поговорим, это люди, которых называют браманами. Вот. Кто такие браманы? И только не нужно думать, что любой интеллектуал – это браман. Интеллектуал. Нет, это не священнослужитель, нет. И не ученый. Что любой ученый, то есть если у человека есть интеллект, интеллект – это преимущество, согласитесь, да? Вот если у человека есть сильный интеллект, этот сильный интеллект помогает ему разбираться в разных вещах. Да, он так вот посмотрел на микрофон и понял, как он устроен, и сделал еще лучше. Это же преимущество. Посмотрел и понял, как надо организовать здесь для того, чтобы оно работало лучше. Хорошая вещь – интеллект. Вот спрашивают, а как это сделать? Он посмотрел, подумал, говорит, надо вот так сделать. И оно сработало. Интеллект – это преимущество. Интеллект позволяет человеку проникать глубоко в суть вещей. Но не каждый интеллектуальный человек называется словом «браман». Не надо всех называть браманами, если он просто интеллектуал. Потому что интеллект можно использовать по-разному. Профессор Мориарти тоже был интеллектуальным человеком. Помните? Вот. Как он все хитро делал. Только Шерлок Холмс мог разобраться во всем. Другой интеллектуал мог в этом разобраться и разоблачить этого Мориарти. Да? То есть просто гении, которые могут, знаете, так посмотреть и думать, и сказать, как лучше всех убить. Знаете, как вот быстрый и лучше, вот, и мучительней всех поубивать. Интеллект же для этого нужен, правильно? Конечно же. Вот. Теперь смотрите, предназначение этого интеллекта не в том, чтобы придумывать, как лучше всех убивать, или как лучше там что-то такое вот. Вы не переписывайте, у вас же вся эта презентация будет у вас. Вот, эти все надписи у вас будут. Смотрите, в чем идея этого интеллекта, зачем, как занять этот интеллект в жертвенности, что с этим интеллектом надо сделать? Вот если у меня есть это богатство, как? А как я, вот правильно, то есть мне нужно интеллект направить на то, чтобы глубоко разобраться, что же такое эти четыре принципа, этот принцип жертвенности. То есть в итоге интеллект нужен, чтобы разобраться во всем этом мироздании, открыть законы, счастье, правильно? А зачем интеллект-то нужен? Зачем такой ум-то нужен? Чтобы быть счастливым. Если ты такой умный, что ты такой несчастный? То есть если ты такой умный, тебе нужно разобраться, как же быть счастливым. И что в основе этого мира лежит? Принцип жертвенности. Поэтому предназначение интеллектуальных людей – разобраться хорошенечко, что такое принцип жертвенности, и практиковать этот принцип жертвенности. И тогда и быть счастливым. То есть обязанность интеллектуального человека – быть счастливым, быть примером счастья. Раз ты такой умный, ты должен быть счастливым. Раз ты во всем разбираешься, будь счастливым. Пример такой, что я, да, ну, рассказывал лекцию, и в зале сидел человек, что-то я не знаю, что-то он там вдохновился задать вопрос. Говорит, а вот почему люди не следуют заповедям? Вот так у меня вызов такой, как будто я виноват в этом. Я говорю, а что вы ко мне пристаете-то? Вот почему? А вы-то следуете? Я тоже не следую. Это я вас должен спросить, почему вы не следуете? Ну, не знаю, что-то я не следую. Не верю я в это все. Не верю, что это правда. А почему он не верит? Потому что он не видит примеров, что люди от этого становятся счастливыми. Да ведь? Ну, какой нормальный человек говорит, надо отказаться там от этого, там чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. Это надо, это вот ты счастливым станешь. Но это в книгах написано. Неужели это правда? Да не может быть. Но когда вы видите человека, который соблюдает аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, и от этого он сияет, то как вы к этому отнесетесь? А что ты делаешь, мужик? Ты что так сияешь? Я тоже так хочу. Ты что съел-то? Опять не объясни. На курсы на вегетарианство надо ходить. Понимаете? У браманов, браманы были основой этой цивилизации. Они были счастливыми, живя такой жизнью. И когда все остальные, если браманов убрать, то эта цивилизация невозможна просто. Потому что примеров нет. Никто не сможет этому следовать. Поэтому, когда люди, интеллектуальные люди, которые разобрались в принципах, в принципе жертвенности и живут по этому принципу, у них самая большая ответственность перед всем человечеством. Они должны быть счастливыми от праведной жизни. Тогда все человечество будет спасено от этого. Потому что у них появится прецедент, что можно жить праведно, и от этого счастье приходит. Дай-ка я попробую так делать. И эти люди, вот здесь описаны качества этих людей, это те же качества, о которых мы говорили, просто более подробно. Они владели своим умом и чувствами. Означает, что они не делали все, что чувства захотят. Знаете, чувства захотели, и я сделал. Вон, это где-то мой кулинарный курс я проводил, и я всегда предупреждаю, что не надо кушать во время того, как мы готовим. Вас тоже предупреждали, нет? Вот. Я говорю, вот всем сказал уже, не кушайте ничего. Мы вот как бы чисто будем готовить. Вот, и смотрю, женщина жует что-то. Я говорю, что вы делаете? А что я делаю? Вы жуете? Я? Когда? Нет, это не я. Нет? Она даже не заметила этого. Мы даже не замечаем. Просто не замечаем, уже что-то жуем. Просто качнулся, уже съел что-то. Ой. Это называется, что человек не владеет своими чувствами. Он не владеет своими чувствами. У него слабый разум. Сила разума слабая. А браман – это человек, который… Они рождаются такими. То есть уже эти… То есть настолько чистые души, они когда рождаются, у них уже зачатки этих качеств есть. И им, их, для них предписание, чтобы они эти качества поддерживали в себе и углубляли. И для них самые высокие требования – их заповеди, их уровень четырех этих принципов, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, он самый высокий требования. И они могут этому следовать. И им еще дальше надо развиваться. Они аскетичные, удовлетворенные, незлопамятные, бесхитростные, обладают этим знанием, да, о котором мы говорили, что принцип жертвенности. Милосердие, правдивость, полная преданность Богу – это все качества интеллектуала, который браман. Если интеллектуал обладает этими качествами, то тогда он свой интеллект, он достиг успеха своего интеллекта. Он раскопал то, что нужно. Он действительно умный человек. И теперь представьте, вот такой человек, такой браман. Вот это браман. Счастливый от праведной жизни. И вот народ собрался, знаете, там несколько миллионов человек. И этот браман. Вот что они, как вы думаете, попросят этого брамана делать? Вот этот миллион человек. Что попросят? Учи нас, браман, учи нас. Мы хотим быть счастливыми. Мы вот тут пробовали, мы вот тут уже все таблетки перепробовали в этой аптеке. Ты нам объясни, с каких начать-то надо. С аскорбинок или с чего тут нам? С супсы, я не знаю. И он, и браман, он будет учить людей чего? Как стать счастливым? Он скажет, знаете, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Нужно в этом направлении идти. Что еще они попросят этого человека делать? Как вы думаете? Вы бы что поправляли? Вы бы что попросили? Скажи нам, куда идти, вы научи, это научи. А еще что? Помолись за нас Богу, а? Ты такой чистый человек, ты с ним как-то близок. Слушай, ты ну как-то сделай там, ну что-то вот, чтобы Бог нас услышал. Поэтому эти люди, они учили, вторая вещь, что они делали, они занимались духовной, религиозной практикой на благо всех людей. Они вовлекали, они помогали людям участвовать в богослужении. Они знали, как им, что ты делай вот это, ты делай вот это. И они все это связывали с Богом. Это то, чем занимались браманы. И еще одну вещь делали браманы, вот, это то, что общество их поддерживало. Потому как они ничем не занимались, кроме как давали советы, обучали, Вот, совершали для них яги, для, ну, вот, яги и всякие богослужения, вот, давали знания во всех областях, то народ он просто сделал так, чтобы они больше ничем другим не занимались. Образование было бесплатное. Вот. И мало того, что они их поддерживали, он еще не злоупотреблял этим. Браманы вечно были бедными. Потому что если браман начинает накапливать больше, чем ему необходимо, он теряет свою чистоту. И он не может свою функцию выполнять. Он просто уже затуманивает туманный ум у него, да? И он не понимает, а как правильно принять решение. Ведь сложные ситуации, знаете, люди пишут письма, а вот знаете, и пишут такую вот, там такую сложнейшую ситуацию, как правильно поступить? А куда я знаю, что они мне пишут, я не знаю. Вот. Но браман, он знает, как в каждой ситуации правильно поступить. Историю рассказывают. Историю надо рассказать же, да? Хорошо, вот они знали, вот эти браманы, они чувствовали этот принцип дхармы. И они могли в любой ситуации подсказать человеку, как поступить так, чтобы это его возвышало. История про Драупади. Драупади была Свайамвара, где рыцари, эти воины, хотели завоевать ее руку. И так уж получилось по плану Господа, что этим победителем был Арджуна. Там было сложное состязание. И Арджуна, как трофей, получил руку Драупади. Руку, сердце, гирлянду, все вот ему вот отдали. Вот. И они, значит, с братьями, они пятером были на этом состязании, а только Арджуна, значит, это делал, воевал, как бы сражался за нее. И вот они пятером приходят счастливые домой. Жили они в это время в лесу. Так уж получилось. Вот у них были трудности определенные вот с этим проживанием дома. Они скрывались в лесу инкогнито. Вот. И они пришли домой, там мама у них, маму как звали? Кунти, правильно? Мама Кунти там что-то готовила такое, ведическое готовила, вкусное, запах шел. Вот. Она готовит, и они пришли, говорит, мама, мы принесли, посмотри, что мы принесли для тебя. А знаете, она так не глядя, потому что они часто что-то приносили, там то сгущенку, то вот, что, как бы они вот так все время что-то приносили. Вот. И она, не глядя, говорит, поделите это между собой. И там такая тишина. Вот она оборачивается, смотрит, это девушка. Они принесли, привели девушку. Вот. И что значит поделить между собой? Вот. Это ведическая культура. Вот. И это Драупади думает, они как меня будут резать, вдоль или поперек, интересно? Вот. И Кунти испугалась. Она Кьюдхиштхири, а Кьюдхиштхира у нее сын, он был олицетворение дхармы. Он всегда понимал, как правильно делать. Он был настолько чист, да, настолько у него ум был проницательный, что он всегда понимал, как лучше всего поступать. Иногда, конечно, из-за дурных привычек, когда это азартные игры, азарт, вот, это была нехорошая вещь. Вот у него эта способность, она выключалась. Вот. Но в тот момент он был в самом чистом таком состоянии. Вот. Он говорит, и мать его спрашивает, сынок, мои слова никогда не были ложью, я никогда не обманывала. Вот. Помоги мне и в этот раз не солгать. Вот как сделать, чтобы мои слова, поделить ее между собой, были правдивы? Он подумал, говорит, мы просто женимся на ней, все пятеро. Она говорит, это же не бывает так. Он говорит, не бывает. Но я чувствую. Он сказал, сердце мое не противится этому. Значит, это правда. Вот тебе немножко в сторону. Если наше сердце чему-то не противится, это еще не значит, что это хорошая вещь. Но когда человек всю свою жизнь говорит правду, да, то он настолько привык говорить правду, он настолько всегда действует правильно, что если его сердце чему-то не противится, означает, что это вещь правильная. Он говорит, сердце ему не противится этому, значит, это правда. Мы можем взять ее в жены все пятером. И потом он нашел прецедент. В те времена тоже было прецедентное право. Вот. Вот нашел прецедент в писаниях, в истории, что там было описано, что если женщина способна одинаково хорошо ко всем мужьям относиться, это как исключение было, да? то тогда она может такое сделать. И там был пример в Писании, вот, как исключение, что такие прецеденты были, несколько, два или три. Вот. И в ее случае, Драупаде, она смогла одинаково любить всех пятерых. Вот, одинаково хорошо, потому что они, знаете, того любят, того не очень. Они подрались как бы, ну, два трупа. Ну, кому нужна такая семейная жизнь? Они кшатрии, горячие люди. Поэтому она настолько была чистой, что она могла одинаково, не думая о своем, как бы, нравится, не нравится, она думала о том, как вот свою дхарму жены одинаково выполнять по отношению, любить их пятерых одинаково хорошо. Вот, это просто пример, что браманы, они обладали такой проницательностью. Итак, три вещи, которые делали браманы. Это то, что они учили, люди хотели, чтобы они учили. Они учились у них жертвенности. Они хотели, чтобы они сделали духовные практики, они просили их вовлекать их в эту духовную жизнь. И они поддерживали их жизнь, этих браманов. Браманы не зарабатывали денег, они не брали деньги за свои услуги, поэтому люди все так или иначе заботились о них. И хотя их заваливали деньгами и всем остальным, браманы всегда оставались бедными, потому что до заката солнца они раздавали все излишки и оставались бедными, потому как без этого они не могли быть браманами. Вот. И еще три вещи, которые они делали. На самом деле, по правде, три вещи браман делал обязательно, и три вещи он делал, ну, хорошо было бы, если бы он делал. И три вещи, которые он делал обязательно сам. Он сам изучал Писание обязательно. Он хотел все глубже и глубже принципы жертвенности и любви к Богу в своей жизни воплощать, поэтому он изучал Писание. Вторая вещь, он всегда занимался духовной практикой сам, да? И третья вещь, он всегда занимался благотворительностью, он всегда жертвовал. Хотя он был бедный, вот, но он всегда, это была его обязанность, делать для других, заботиться о других людях. И три вещи, которые он мог делать, мог не делать, но которые общество хотело, чтобы он делал, чтобы он учил их, чтобы он

Проблема, когда это все, как все это разрушилось, когда эти браманы перестали обладать этими качествами, и это мы видим. Кастовая система, когда стала, ну, потеряла суть, принцип жертвенности ушел из этой системы, и это появилась просто догма, да, и просто, ну, человек уж так уж получилось, что он аристократ какой-то там, он родился где-то, и он загибает пальцы и говорит: я понимаю, что тут вот крутой браман, ну-ка давай денег, ты должен мне жертвовать. То никакого энтузиазма нет, никакого энтузиазма нет. Если священнослужитель начинает проявлять какие-то гедонистические качества, да, да никто не хочет с ним общаться, никто, как ритуал мы что-то делаем или можем делать, но никто не верит ему, никто серьезно не слушает этого человека. Правильно, да? Поэтому вот те люди, естественно, их уважали. Никто не завидовал этим людям, никто не хотел на их место встать. Ну как я наехал? Вот представьте, вот вас поставят, и вам нужно, знаете, решать, там, заботиться. Все общество зависит от вас. А вы не знаете, туда или сюда, вы не чувствуете, не понимаете. Это же обман. Какая ответственность? Вы скажете вот так, люди сделают, все общество куда-то ушло не туда. Какие реакции будут? Невероятно. Поэтому никто не лез на их место. Вот. Если качеств нет, какой смысл? Вторая категория людей. Это называется... Люди, которые хотят управлять. Всегда в обществе есть. Если мы чуть-чуть задержимся, вы сильно расстроитесь? Минут на 10, да? Мы в 3 должны закончить были же, да? Если мы в 3:10 закончим, вот, немножечко задержимся, вдруг я не успею. Вот, есть люди, всегда в обществе есть люди, которые хотят все организовать. Вот, пробовали что-нибудь организовывать? Вот, у меня никогда ничего не получалось. Потому что, когда вы что-то организовываете, все время кто-то что-то не хочет. Он говорит: а у меня, знаете, у меня тут вот это. Я говорю: как вот это? Надо вот так. Он говорит: ну вот это. И поэтому, чтобы организовывать что-то, нужно что? Сила должна быть. Сила. Должна быть физическая, вот эта вот энергия такая, организаторская. Если ее силы нет, почему они были там с этими всеми оружием, там вот интеллект сильный тоже, сила воли должна быть, да? Потому что если этого нет, вы никого не организуете. Что всегда есть люди, и помимо того, что у вас сила должна быть, самая большая сила – это когда вас уважают. Если вас, а вас уважать могут, если вы сильный человек, решительный, заботливый и все остальное. Плюс еще сильный, потому что кто-то не понимает, у него сознание, ну, узкое, ему надо просто показать нож, вот, и тогда он поймет. Поэтому кшатри, у них есть вот это, у них кшатри, а вот сильные люди, которые хотят организовывать, у них вот это желание организовать, и у них есть возможность для организации. У них есть решительный разум, да, такой сильный разум. У них есть сила, физическая сила. Так вот, не каждый силовик – это кшатри. Не нужно думать, что там кто-то кого-то бьет, но это наши кшатри. Нет, это просто сильные люди, которые хотят управлять другими людьми. Их нельзя называть кшатриями. Кшатри, слово кшат означает, забыл сказать, браман – значит тот, кто знает абсолютную истину. А кшатри – это тот, кто защищает от неприятностей, от страданий, от бед. Кшатри – тот, кто защищает от бед. Так вот, представьте, что этого мальчика воспитывали в духе жертвенности, вот этого управленца, сильного такого, вот, мощного человека, а его воспитывали в духе жертвенности. Поэтому у него он эту силу, вот это желание управлять людьми, он что хочет? Он хочет позаботиться о своих людях. Вот у него выделено вот его царство, вот его деревня. Не все были царями, там в каждой деревне был кшатри. Был человек, который брал ответственность, чтобы в этой деревне работал свет, водопровод, вот, чтобы там хулиганы не нападали, вот, чтобы люди не ленились. Потому что кшатри защищал, заботился о людях, как о своих детях. И заботиться, как о своих детях, означает, надо, чтобы они росли. И защищать их, и росли и физически, и духовно, вот, развивались. И надо, чтобы их защищать от того, что разрушит их рост. От хулиганов и от лени. Чем кшатри также занимался, не давал людям лениться.

0: Если, знаете, там люди как-то там, а вот мы не хотим ничего делать. Он говорит, знаете, вот если вы ничего не будете делать, то принцип жертвенности у вас не будет развиваться. Это нехорошо. Мой священный долг кшатрия в том, чтобы помогать вам развиваться в духе жертвенности. Поэтому, если вы сейчас будете лениться, вы перестанете кушать надолго. Ну, понимаете, да? Вот. И, соответственно, кшатри, смотрите, какие качества были у этого человека. Доблесть в бою, ну то есть он сам был сильным человеком. Непобедимость, стойкость, способность побеждать других, отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах. Вот первые четыре, это касается его силы такой вот, что он просто сам сильный человек. То есть у него есть возможность управлять другими людьми, он может управлять другими людьми. А следующие, они описывают его, ну, сердечные качества. Смотрите, отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах. Это не то, что, знаете, кшатри лежит там на кушетках, ему опускают виноградины в рот, вот, и он так вот, такой в неге, вот, ничего не делает. Он говорит, там, как это кричали, народ голодает, нет хлеба, нет хлеба, ну дайте им пирожные. Когда Антуанетта, да? Это же она сказала во Франции, королева. Настолько человек далеко от народа, да, он ничего не понимает, да, ничего не чувствует, не заботится о людях, думает о своих чувственных наслаждениях. Он царь, он кшатрий, он главный, но при этом отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах. Вот как-то так. Вот. Умение прощать. Верность брахманическим принципам. То есть самое главное качество брахмана, ой, извиняюсь, кшатрия, он дружит с головой. А кто у нас голова? Брахманы. Он от них вдохновляется. Он смотрит на этих святых, чистых людей. Святых, чистых людей, и он говорит, как я хочу о народе позаботиться. Я хочу, чтобы мой народ, он был счастлив. Брахман, скажи, что мне надо делать? Я вижу, ты счастливый, ты понял суть вообще этого мира. Скажи, что делать? Он говорит, знаешь, надо аскетизм, чистота и милосердие правдивость. Надо вот следовать вот этим принципам. Да, я сделаю. Говори, что надо делать, я сделаю. Потому что я хочу блага своему обществу. Поэтому человек дружил с головой. И при том, вот знаете, это была его обязанность, кшатрия, найти людей, чистых брахманов, и советоваться с ними. И ответственность была на кшатрии. Это не то, что, знаете, там все что-то не получилось, как обычно. И он говорит, а что я? Ну, мне сказали брахманы. Я-то не виноват. Нет, ты виноват, потому что тебе надо было правильных брахманов слушать. Это твоя ответственность. Ты за царство отвечаешь, ты за деревню отвечаешь. Ты взял ответственность за этих людей. Да? И также он жизнерадостный, независимо от обстоятельств. Верность брахманическим принципам и жизнерадостность, независимо от обстоятельств. Кшатри, этот лидер, чем труднее ситуация, тем энтузиастичнее он становится. Вот если, знаете, вот руководитель, представьте руководитель. Вот, вы приходите, у нас, значит, ну что-то у нас сломалось, вот стойка сломалась вот там, вот, и микрофон не работает. Я как-то приуныл, и приходит к руководителю, говорит, что-то стойка вот не работает. И руководитель говорит, да, блин, что делать-то непонятно, все плохо. И другой приходит, говорит, а вот это, ой, еще хуже. Такой руководитель весь печальный. То как будут люди чувствовать себя? Представляете, мы пришли к руководителю, и он весь печальный. Представляете, наш президент, господин Путин, да? Вот. Он только перед народом выступает, все плохо. Я не знаю, что делать. Эти американцы, все уже, конец. Вот. Ну, позаботьтесь о себе сами. Вы представляете, что с народом начнется? Денег нет, выхода нет. Держитесь. Но он так не говорил, это другой говорил человек. Как наш президент говорит? Все под контролем, мы развиваемся, все вперед идет, все нормально. Тут сложновато, но мы решим эту проблему. 2 года потерпите, все под контролем. И народ что чувствует? Нормально? Все, там человек занимается. Там, да, он же сильный человек. Наш президент сильный человек. И физический, и интеллектуальный, и эмоциональный. Сильный человек. А если лидер другой, то народ с ума сойдет. Поэтому, смотрите, одно из качеств этого лидера – жизнерадостность, независимо от обстоятельств. Чем хуже, тем веселее ему. Он скажет, да не, нормально, нормально, мы решим эту проблему, решим. Вот это кшатри. Ну, плюс еще, это нет, это лидер. Вот чтобы он был кшатрием, он дружит с головой. Вот. Он с энтузиазмом, мы решим эту проблему. И у брамана спрашивают, как правильно это решать? Он говорит, вот так, все понятно, сейчас и силу свою раз направляю в том, чтобы эти принципы воплощать в жизнь. Вот это кшатри. Вот кто ему позавидует-то, Господи? Но кто ему позавидует? Человек-то хороший. Работает, как, не знаю, вот больше всех. С утра до вечера. С утра до вечера. И вот он о чем переживает? Вот представьте, человек, который переживает о вашем развитии. Чтобы вы не заснули. Вот, чтобы вы не заленились. Чтобы вы не превратились в животное. Чтобы вы вот как-то качество развивали в себе. Отец родной просто. И люди его любили. Никаких революций. Вот. И он занимался тем, что он все организовывал, плюс он совершал те же яги, ну, вот, изучал Писание. Вот. И его способ поддержания себе, он просто людям служил тем, что он все организовывал. На разных уровнях эти были кшатри, они помогали в этом. И, естественно, люди его уважали за, и давали 20%. Налог сейчас какой у нас налог? Раньше было 25%. Налог на все. Вот если 13, имеется в виду, вот вы заработали сколько, да? 13%. И больше никаких налогов не надо платить. Вот, вот если все вычесть, все вот эти вот все вычесть, сколько будет? 30-40%. Вот раньше было 25%, это все, что нужно было платить. 25%. Неважно, какой был кшатрий, кто бы там, ну, этот, не этот, 25% и все. И люди с радостью отдавали ему 25%, хороший человек, чего бы не дать. Вот. Если кшатрий брал 25%, при этом свои функции не выполнял, то тогда ему приходится потом это все отрабатывать на ипотечных планетах. Теперь были еще вайшьи, это люди. То есть, смотрите, браман, он переживал за все человечество. Вот. Кшатрии, они переживали за свою вот эту деревню, за свое царство, за свою, я не знаю, какую-то организацию, которой ему были даны. Он за это переживал. Вайшья переживал за то, чтобы заботиться о животных, для того, чтобы, за то, чтобы земледелие было, для того, чтобы кровь была в обществе. Ну, еда была. Еда, деньги, вот, какие-то товары, какие-то благосостояния общества. То есть его ответственность была в том, чтобы организовать ну, доход этой общины. Вот. И эти люди, есть, конечно, много, мы видим таких тоже людей, которые могут из воздуха деньги делать. Прям вот их видно, таких людей. Вот. И, значит, некоторые вообще не знают, как их зарабатывать, эти деньги. Им надо вот на работу идти. Вот. Но есть люди, которые просто вот так вот смотрят снег. Надо же, снег. У меня был друг, вот, и мы с ним погуляли по Москве. Я всегда рассказываю эту историю. Просто у меня был культурный шок. Вот. И у него было две гениальных способности. Одна – это феноменальная память. У него он был такой, вот что один раз услышал, он потом помнил это. Вот и мы шли с ним, гуляли по Красной площади, и он мне рассказывал, спрашивал меня по лекции вопросы, которые рассказывал 5 лет назад, которые я забыл уже. Вот он мне говорит, а помните, вы говорили? Я говорю, это что, серьезно? Да, вы так вот сказали. Вот. А вторая феноменальная способность – это то, что он из всего мог делать деньги. И он даже не работал. Он придумывал, как заработать деньги и продавал эти идеи. Вот ему воплощать это уже неинтересно было. Он просто придумывал идеи и их продавал. Все так на меня смотрят, а где этот человек? Это было давно. Это было 15 лет назад, я не знаю, где этот человек сейчас. Вот. И мы шли по, ну, по Красной площади, он мне так вот, какие-то вопросы, потом, слушайте, я вот не могу здесь идти, тут везде деньги под ногами валяются. Как-то неудобно здесь ходить, везде деньги лежат. Вот это ваши. Вот. Ну, то есть это предприниматели, это не ваши, это предприниматели. Это люди, которые вот как бы вот, они смотрят на лес, ага, и у него уже схемы, тут вычисления, вот тут заводик, тут, ну, как бы бумага вот так, тут вот это, вот, они смотрят там на сено, вот, о, по пачкам распределим в аптеку, раз, и будем продавать как лечебная трава, вот. Вот это называется предприниматель, он это отсюда может выгоду, ему нравится извлекать выгоду из, ну, из пространства как-то, да. Вот. И когда такие люди были выращены в благородном обществе, да, жертвенности, то они принимали вот это вот качество. Они хотели, конечно, зарабатывать, вот. Но они хотели зарабатывать для того, чтобы вот, ну, как бы о людях позаботиться. Вот они брали ответственность за этот процесс извлечения выгоды. Вот. И они вот такими качествами они, были наделены. Преданность духовному учителю, Верховному Господу, стремление совершенствоваться в Дхарме, Артхикаме, Мокше, вера в слова духовного учителя и священных писаний, умение и неизменное желание зарабатывать деньги. Смотрите, умение и неизменное желание зарабатывать деньги. То есть этот человек, помимо этого умения, он еще дружил с головой, опять же, дружил с головой, вот, и он хотел все делать правильно. А как правильно это делать? У него были писания, которые говорят о жертвенности, у него были браманы, с кем он советовался, он хотел это все делать правильно, по-честному, по-хорошему. Вот. Я сейчас не буду об этом подробно говорить, но есть такая информация, ну, каким принципам вайши следовали, и когда они, ну, зарабатывали деньги, они брали же процент. Вот. И там были, знаете, там сколько процентов? Что-то 5%, 10%. Накрутка была, накрутка. Сейчас 300%. И там такая вещь, если это, ну, там, бизнес-проект, то там 10%. Если это какая-то благотворительная вещь или какие-то там такие вещи, там 1%. Ну, то есть очень по-божески они все это делают. Очень по-божески. Там не было вот сверхприбыли. То есть такой вот, такой, при этом все процветали. Мы сейчас пластмассовых тарелок едим. Они кушали с золотых тарелок, люди. С золотых тарелок. Они маслом кидались друг друга. То есть масла было столько, масла, не вот этот маргарин, который мы едим, ну, называемый маслом, да, из химических всяких штучек таких, пахнет хорошо из ароматизаторов. Вот. Они прям настоящее масло, которое вот, ну, вот там все эти молочные продукты, их в таком, там описание есть, в Пуранах есть описание, их в таком количестве было, что они на это, ну, обменивали это с другими, они там, ну, шикарная у них жизнь была, и на праздниках они еще этим маслом, с этим маслом сливочным, ведро масла как бы берут и друг друга, и одежда-то дорогая, уже на один раз только, и они друг друга вот этим маслом, там, этим йогуртом, вот так вот люди жили, дикари эти, вот. Дикие люди раньше жили вот так. Вот. Вот такие были вайши. Они занимались тем, что возделывали землю, заботились о коровах, выращивали вот эти пряности. И, ну, какое-то банковское дело, банковская система тоже была. Вот. В наше время у них не было компьютеров, они как-то обесходились без этого. Ну, были бы компьютеры, и компьютеры бы продавали. Ну, не нужно было просто. Это вайши. И вот они заботились, соответственно, о бизнесе, организовать процесс, чтобы росло все, чтобы вот, ну, как бы блага вот эти материальные происходили. Они ответственность за это брали. То есть, смотрите, браманы за все человечество, кшатрии за выделенную часть, да, вайши брали ответственность за процесс воспроизводства материальных благ. Вот. И, соответственно, последние, их называли шудры. То есть всегда есть люди. Послушайте внимательно сейчас. Всегда есть люди, у которых сочетаются все эти три качества. Они умные, они хотят управлять, и они хотят, ну, как бы бизнесом заниматься. Если все эти три качества есть, значит, это простой человек. Если одно из них не доминирует в нем, значит, это простой обычный человек, который, ну, как бы сильно в этом ни в том, ни в другом, ни в третьем не преуспел. Вот. И он может, у него есть всегда особые способности, у этих простых людей, они все чего-то могут. Кто-то может петь хорошо, кто-то может быстро печатать на компьютере, кто-то может делать дизайн, кто-то может, я не знаю, готовить вкусно, кто-то может машину возить, ну, как бы водить. Вот я не могу водить машину, всегда удивляюсь, как люди водят машину. Вот для меня это мистическая способность. У нас у каждого есть из вас мистические способности. Мы все что-то можем делать. Для нас это естественно, это наше ремесло какое-то, да? Вот. И если у нас есть какое-то умение, вот, но мы не можем взять ответственность за все человечество. Если мы не можем взять ответственность, и знаете, там, руководить какими-то, ну, предприятием, да, государством или деревней, да, прям переживать. Это же беспокойство невероятное. Слабый разум, мы просто с ума сойдем, если это делаем. Да? Вот. Или там за какой-то процесс, ну, производственный. Это же столько беспокойств, столько бумажек надо подписать. Да? Знаете же, да, это? Вот. Просто руки опускаются. Тут визу сделать, вот то проблема. Это же идти надо вообще, идти. И там две бумажки. Господи, вот бюрократия. Это значит, человек, ну просто, ну у него, ну как бы слабый разум. Он не готов на такие аскезы. Вот. Для Вайши он просто в экстазе. Просто две бумажки, да хоть 10. Мы все сейчас устроим. Вот, да? Вот. И значит, если вот такие способности, вот это сложно, это как бы тут еще, ой, тут хотя бы о себе побеспокоиться, тут хотя бы с женой разобраться, а не то, что с женами других, Господи, я не знаю, как это делать. Значит, вы простой человек. И вот эти простые люди, большинство людей, они простые. Они не хотят в социальном обществе, в социуме брать большую ответственность. У них нет для этого, ну, ни желания, ни способностей. Они хотят, ну, знаете, что они хотят? Чтобы зарплата была, ну, регулярно. Соцпакет, да? И не трогали меня. Ну, не надо меня вот это вот. Не надо на меня напрягать. Ничего меня напрягайте. Вот. Кушать вот есть у меня, телевизор. Вот, ну, как бы вот это вот. Дети растут. Ну, все нормально. Вот. А может быть... Не надо. Не надо. Может, бизнес открою? Не надо никакого бизнеса. Так ночами не сплю, я не могу так. Не хочу это. Вот, да? Это значит обычный человек. И вот когда это обычный человек, если этот обычный человек, в ведическом обществе тоже были обычные люди, но что они делали? Смотрите, они почитали представителя высших сословий, безукоризненно чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству. То есть не то, что, знаете, ничье. Раз-раз там по карману, бичик домой. Вот. Это же, ну, государственное, а что делать? Наше, значит. Правдивость и стремление всячески защищать коров и браманов. То есть этот человек, даже этот обычный человек, он был очень благородный человек. Он свое дело, чем занимались эти люди? Они видели, насколько вот эти высшие, ну, те, кто взял ответственность за вот эти сферы, да, браманы, кшатрии, вайши, они видели, насколько они благородны, насколько они жертвенны, насколько они хотят вот позаботиться о нас. Они с удовольствием помогали им в их делах. Да и как и не помочь-то? Ну, хорошие же люди-то. Я вот не могу так же, как вы. Но я вот могу на машинке вот так вот печатать. Ну, давай будешь печатать приказы. Ну, нормально. И я сопричастен в деле такого хорошего человека. Поэтому эти люди, они не завидовали тем. Они, видите, они преданность проявляли, потому что тот обо мне заботится. Зарплату платит, кушать дает, одежду дает, вот. Отпуск есть, все есть. Это просто неблагодарность, ну как-то нехорошо к нему относиться. И эти люди также дружили с головой. Видите, они защищали и коров, и браманов, заботились об этих людях. Вот. Просто они не могли брать большую ответственность в обществе. Поэтому их называли простые люди или шудры. И последнее, что я вам покажу, вот, это минимальные качества для того, чтобы в ведическом обществе называться цивилизованным человеком. Сейчас уровень цивилизации проходит по такой, знаете, такая граница, да? Если у тебя iPhone 7, ты цивилизованный человек. Если у тебя iPhone не 7, то ты не цивилизованный человек. Вот такая вот, проблема какая. То есть цивилизованные, по количеству электроники сейчас, да, проходят. Но на самом деле раньше вот эта граница проходила по тому, насколько человек был развит, насколько принцип жертвенности проявлялся в его жизни. И чтобы вот минимальное, вот если этого нет, то этот человек не мог вступить в эту организацию варнашем. Его считали, он что вне системы варнашем. И здесь написано: не гневаться, не лгать, беспристрастно раздавать богатство, прощать, зачинать детей только со своей законной женой, поддерживать ум и тело в чистоте, не питать никому вражды, быть простым, заботиться о тех, кто от вас зависит. Заботиться о тех, кто от вас зависит. Вот если этот человек не мог это проявить, его нельзя было назвать даже шудрой. Он был простой человек, или управленец, или там интеллектуал, но он не был в этой системе варнаш. Зачем я вам это все рассказал? Чтобы вы порадовались, как было раньше. Что люди даже в своей социальной вот этой вот сфере, когда они хотели как-то себя реализовать в обществе, да, в социуме хотели реализовать, кто-то хотел быть учителем, кто-то хотел быть, ну, как бы администратором и так далее. Как они это делали, чтобы эти социальные обязанности возвышали этих людей? И везде был один принцип: заботься о тех, кто находится под твоим управлением, под твоей, ну, кто принял у тебя прибежище. Браманы заботились обо всех, кшатри заботились о том, ну, царстве или деревне, которое было в их попечении, вайши заботились о процессах производственных, и шудры заботились о своей семье, и о том, чтобы выполнять, ну, быть сотрудничать с теми, кто взял больше ответственности. Вот. Вот такая была гениальная система. Вот. И самое главное, это были браманы. Вот. Они были источником, они были генератором этого принципа жертвенности. Теперь, как это применить в наше время? Можно ли это применить в наше время? 5 минут, последнее, что хочу сказать. Как это можно в наше время применить? Первый момент. Вы сами как думаете, можно как-то применить в наше время? Как?
1: Говорят, что всех работает.
0: Ага.
1: Если у него есть понимание, что это
0: случилось. То он будет, должен быть как-то...
1: Способности я
0: Ага. Да, то есть можно попробовать. Вот. А если этот хозяин нехороший человек, вот, там-то нехорошим людям, да, как-то, а это нехороший человек, если он там пытается взорвать Белый дом, я как бы ему помогаю в этом. Это же нехорошая вещь. Но даже если это хороший человек, у нас не хватит сил так жить. Просто мы не сможем так жить. Все начинается с того, что если у меня есть, ну, прямая духовная жизнь, ну, в прямом проявлении этого, и прямом проявлении, то есть это все невозможно, если нет источника вдохновения на жертвенность. Если первых двух вещей нет, первое – это то, что я имею возможность общаться с браманами, жертвенными людьми. Когда духовного учителя спросили, как это, как восстановить эту систему, хотя бы в какой-то форме. Он говорит: надо, чтобы браманы появились. Если будут примеры счастливых людей от жертвенности, все остальные, они просто появятся сами. Поэтому надо привнести, может быть, мы еще и даже не те, кто тут называется шудрами, что шудра — это не просто наемный работник, а тот, кто, ну, как бы предан, который не ворует, который как-то, ну, ведет себя определенным образом. Вот для того, чтобы вот это минимальные какие-то принципы, которые должны быть у цивилизованного человека, для того, чтобы все это было возможно, человеку нужно принести браманическую жизнь, браманические принципы в свою жизнь. Может быть, мы даже никто из, вот, даже никто из этих четырех, да, не можем сказать ни одному из них. Но если мы привнесем браманические принципы в свою жизнь, и главный браманический принцип — это общаться с людьми, которые счастливы от жертвенности, в ком религия действительно живет, этот принцип религиозный жертвенности, есть в них. Они счастливы от этого, они генерируют это. Если общаться с такими людьми, то у нас появляется вдохновение, вдохновение что-то делать в этом направлении. И вторая вещь, которая сильно, с чего нужно начать, это попытаться в прямых отношениях с Богом этот принцип жертвенности проявить. Вот если эти две вещи есть, общение с людьми, которые живут религиозной жизнью настоящей, и общение с Богом на основе этих религиозных принципов, если эти две вещи есть, то тогда появится возможность и применять эти принципы в своей социальной сфере. И как вы правильно сказали, если человек работает по найму, если он вдохновлен вот, тем, что надо жить согласно дхарме, то он будет проявлять эти качества. Я не знаю, как это будет, как это называется, как это в наше время будет проявляться. Вот. Потому что тут у всех сложная ситуация, но так как человек хочет это, то он будет брать эти принципы, советоваться с лечащим врачом и смотреть, каким образом эти принципы можно применить в конкретно моей ситуации. Если я учитель, если я руководитель, если я тот, кто процесс какой-то производственный, да, поддерживает, если я работник где-то, то как мне здесь правильно эти обязанности, как дхарму свою здесь проявлять в этих обязанностях? И тогда можно брать эти принципы, эти качества, эти обязанности и смотреть, как в этих ситуациях, моих условиях это можно проявлять. Но если нет этих двух вещей, общения с брахманами и нет общения с Богом на основе этих брахманических качеств, то у меня просто не хватит сил. Я не смогу просто это делать. Но по правде вот так. По правде вот так. Вот. Но постепенно это может. И я видел своими глазами, как люди, обычные люди, которые применяли этот принцип, да, общения с брахманами и духовное общение с Богом правильное, то появлялись вот это варнашрама появлялось. Прямо общество такие появляются. Есть такие примеры. Люди, естественно, если он зарабатывает там что-то, он, естественно, хочет что-то сделать для других людей. Если он может управлять, он, естественно, хочет организовать что-то хорошее. Если у человека какое-то умение есть, он, естественно, хочет свое умение применить в этих хороших вещах. И само собой начинает это появляться. Итак, мы говорили сегодня о дхарме. Дхарма – это принцип жертвенности. И это и есть настоящая религия. Если ритуалы, если какие-то, ну, какая-то конфессия, в которой мы находимся, следуем этой конфессии, если это не приводит меня, не развивает во мне аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, то это означает, что я не практикую религию. Значит, я что-то занимаюсь чем-то не тем, чем религия настоящая, ну, должна давать мне. Вот. Значит, это просто слепое какое-то следование. Это просто какая-то традиция, мы так живем, но это не религия. Религия, значит, 3-4 этих вещи должны проявляться. И высшие проявления этих четырех принципов, то, что человек в конце концов в сердце у него проявится, он влюбится в Бога по-настоящему. Это цель истинной религии, чтобы в конце концов любовь к Богу проявилась. И говорит Бхагавад-гита, что те, кто узнают Бога по-настоящему, они не могут в Него не влюбиться. Такого не бывает. Человек говорит, я люблю Бога, и ерундой занимается какой-то. Такого не бывает. Если уж человек влюбился в Бога, то аскетизм, чистота, милосердие, правдивость в полной мере проявляются в его жизни. Да? Аскетизм, значит, он все делает, что Бог хочет. Милосердие, он любит окружающие. Аскетизм, правдивость, он всегда говорит, я не Бог, я его слуга. Вот. И что у нас осталось? Чистота. У него нет никаких других желаний, кроме как он думает о своем любимом Боге. Вот. И есть разные уровни. Религия помогает человеку с разных уровней идти. Вот. И мы говорили о ступенях. Вот. Чтобы понять свою ступень, обязательно, если по-хорошему практиковать, обязательно нужен это личностный подход. Лично мне как-то мне со своим клювом, со своими ластами, с какого уровня начать. Вот. как мне вот, ну, куда мне, ну, лежать, в каком направлении. Вот, это нужно. Вот, потому что толпой в духовный мир вот, не получится. Вот, это индивидуальная вещь. Религия — это индивидуальное развитие. Вот. И потом мы обсуждали, как раньше люди даже в социальной сфере, это одна из сфер только, была также и медицина, и все остальное, но разные сферы, и они в каждой сфере этот принцип дхармы воплощали. Мы взяли только одну из них, это профессиональную сферу. Вот. И как люди могли это мощно делать. Это общество было гениально, оно рождало святых людей, это общество. Вот. И соответственно, мы тоже сможем это применить и в своей жизни. Вот эти принципы, может, не в полной мере, но до какой-то степени, на том уровне, на котором мы можем это сделать. Но если нет этих главных источников этого, этой дхармы, общения с браманами, да, с чистыми людьми, которые счастливы от жертвенности, и взаимоотношения с Богом, то без этих двух факторов ну, не получится все остальное развитие. Это самый главный генератор этой энергии дхармы. Спасибо вам за внимание. Вот мы на этом закончим.
2: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Вот женщине должна быть привязана к мужчине? Да. Почему? Потому что он кто? Он опора. Опора. К опоре надо привязываться. А для мужа опора кто? Бог. К Богу муж должен быть привязан. Тогда будет супер опора. И жена будет чувствовать, что ее муж как скала. И она будет спокойна рядом с ним. Потому что женщина в первую очередь в браке, она что ищет? Защиту. Защиту. Она выходит за муж. То есть за кем-то. Она хочет спрятаться. Потому что женщине одной жить очень трудно. Ей нужно, чтобы ее обязательно кто-то защищал. Имеется в виду психически даже, просто защищал. На рядом был человек, который решит ее проблемы. Просто своим присутствием. Но мужчина, который недоразвит психически, как мужчина, он что делает? Он привязывается к женщине. И что происходит? Вроде бы звучит классно, да? Он ко мне привязан, я для него Бог. Некоторые женщины так думают, которые еще замуж не вышли. Если они, не приведи Господь, выходят замуж за такого мужчину, что происходит? В отношениях с ними этот мужчина теряет себя. Потому что он не может, он не то что становится опорой для такой женщины, он женщину воспринимает как что? Как опору для себя. Потому что что такое привязанность? Это то, что меня держит. Вроде бы сначала это тешит тщеславие, да, щекочет. Я опора, я богиня, я для него высшее живое существо. Ну-ну. Посмотрим, как вы будете относиться к человеку, который вместо того, чтобы стать опорой для вас, валяется у ваших ног, рыдает, сопли размазывает, и что? В результате женщина испытывает отвращение к этому человеку. Ее сложно в этом винить. Очень сложно. Потому что любая женщина, она видит в мужчине в первую очередь именно стержень. Но если этого стержня нет, то женщина неизбежно разочаровывается. Неизбежно, какие бы изначально сильные, чистые отношения не были. Поэтому, дорогие мужчины, это наша с вами ответственность быть опорой. Захочет женщина за эту опору держаться или не захочет, это ее свобода выбора. Но опорой мужчина быть обязан. А для того, чтобы он мог быть опорой, он должен быть привязан сам к ней, к еще более мощной опоре. Потому что мы сами по себе опоры не можем быть, мы ломаемся в каких-то случаях. Особо горделивых судьба ломает. Об этом в свое время очень хорошо сказал Порфирий Иванов. Природа хвалюков не любит. Рано или поздно все гордецы будут сломаны. И вы для их же блага, чтобы они перестали гордиться своим мнимым могуществом. Но те люди, которые имеют разум, они привязывают себя к Богу. Как абсолютно устойчивой опоре. К той опоре, которую невозможно сломать. И вот такие люди становятся источником защиты для женщин. И такие люди у женщин вызывают естественное уважение. Понятно? Поэтому степень зрелости своей мужчины может очень легко определить. Вот насколько жена уважает, насколько жена склонна слушаться, настолько мы зрелы. И можно что угодно о себе думать, потому что мы все внутри Шварценеггера, да, мужчины? Давайте скромно признаемся себе, что мы все Шварценеггеры, несмотря на то, что в живот уже пару футбольных мячей может спокойно уместиться, но при этом, если жена не уважает, то у нас все впереди. Но нужно признать.

И последнее, то, что дает эго, оно дает чувство безопасности или чувство того, что я делаю то, что нужно делать. Я занимаюсь правильной деятельностью. Вот я делаю вот самое важное, самое надежное, что можно делать. Допустим, человек-бизнесмен. Он понимает, деньги сделают меня счастливым. И он, у него сильная вот эта вот уверенность. Поэтому, когда он занимается бизнесом, он понимает, я делаю самое лучшее, что можно делать. Чувствует себя в безопасности. Теперь смотрите, если у человека эго слабое, нет, а если его нет, этого эго, оно разрушено. Периодически так возникает. Он считал себя бизнесменом. Бизнес прогорел. Все, вот, стал банкротом, ничего не осталось. Он чувствует себя неудачником. Я думаю, у кого-то был такой опыт. Что у него с ценностями? Что ценно в этом мире? Он не понимает, какие ценности, какие ориентиры, куда идти, что делать. Если спросить, а чем заниматься, он не может принять решение. Если спросить, а надо что-то делать, у него нет сил что-то делать. И он чувствует себя в страхе. Он не знает, где прибежище. Когда у человека сильное эго, у него он понимает, что ценное в жизни, он принимает решение, как эти ценности достичь. Он сильный, он может терпеть трудности, он может там и пешком до этого посольства дойти, что надо уехать. И он понимает, что я делаю правильно, это то, что меня спасет. Итак, если эго разрушить, это все разрушается. Если эго сильное, это все есть у тебя.

мир в семье зависит от поведения и слов женщины. В силу ее глубины ранит словами именно она. Мужчина так не может ответить в силу своей единицы интеллекта. Женщина острее на язык в 9 раз. И когда она ранит его глубоко в сердце, он не может ответить, он использует кулак. Рукоприкладство. Женщина жалуется, он бьет меня. Поэтому, что говорит Веда? Когда муж и жена ссорятся, не вмешивайтесь туда. Виноваты оба. И вообще, птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются. Это нормально. Главное, они должны разводиться. Тогда они будут думать, что же делать? Развода нет, так. А мы ссоримся. Где же выход? Где же выход? Как жить? Они будут пытаться найти какой-то выход. И в этом и заключается секрет брака. Что разводы запрещены. Вот вы вместе, и все. Разводов нет. Ищите выход. Вот для человека создается такая ситуация. И какой же выход? Веды помогают. На самом деле вы не мужчины и не женщины. Вы духовные существа. Вот что нужно познать нам. И как? Душа, она слуга. Она добрая слуга по своей природе. Вот вы должны служить в своей семье, обществу, детям, друг другу, Богу, основываясь на этих законах. И таким образом взращивается все самое лучшее. И если взращиваете вот эту концепцию служения, любви, любви через служение, вы никогда не остынете друг другу, любовь не уйдет, даже если вы постареете. Любовь – это не гладкая кожа и неприятные духи. Любовь – это жертва. Моя мать 80-летняя, она уже старуха. Знаете, когда она была красавица? А сейчас? Что такое? Старая. Вот такая уже осанка у нее и все остальное. Но почему же я ее люблю? Еще больше, чем раньше. Какая это любовь? Это же другая любовь, видите? Так что муж и жена сначала, они любят друг друга как тело. И исследуют это тело первое время. Они просто заняты исследованием тела. Они общаются вот касанием, раздеванием, отношениями интимными. Вот это неувлеченные первые медовые месяцы или первые вот эти молодые годы. Они все посвящают исследованию тела. А потом исчерпывается эта тема. И если они не одухотворят свои отношения, они пойдут дальше. Они заинтересуются чужими телами. Что и разрушает их отношения. Шокирует, травмирует особенно женщин. В 9 раз. Да, а после каждой таких лекций какие-то женщины подходят. У них дрожат губы, слезы наполняются, и они говорят об этом, намекают, что муж обманывает меня. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Стресс. Что же делать, если общество стало бездуховным? Невозможно жить по-другому. Если нет духовной энергии, если вы не открываете друг другу эту духовную энергию, вы очень быстро исчерпаете этот запас наслаждения, и он станет привычным, а потом отвратительным. Да, чувства пресыщаются. Вы уже не можете есть одно и то же. И слышать одно и то же. И трогать одно и то же. Невозможно просто. Это уже становится невыносимо, в конце концов. И вы хотите другую женщину, чужую жену, другого мужчину, чужого мужа. Но мужчина для женщины, говорится, дверь в ад, а муж – дверь к спасению. И женщина для мужчины – дверь в ад, а жена – дверь к спасению.

0: А вот в том зале нашли сумку, в которой 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. Нет, нет, 1 000 000 евро. Давайте евро.
1: Давайте.
0: Это много, да? Можно купить квартиру, да? Можно купить, да? И не одну, да, говорят. И вот у вас, а у вас как раз вот проблема. Как-то устраиваться надо, денег нет. Тут 1 000 000 евро. И никто не видит, понимаете? Никто не видит. И никто не знает об этом. И там лежит, правда, паспорт человека, которого эта сумка, и 1 000 000 евро. И никаких кинокамер нет, ничто не снимает. И у вас вот есть как бы... Вы понимаете, что значит 1 000 000 евро? Это квартира, наконец.
2: Это совесть.
0: Вот, квартира, и я смогу нормально жить. И классно. И мы сможем со своим любимым человеком или любимым другом, мы сможем поехать, наконец-то, на Бали. И там пообщаться по-хорошему. И вот эта сумка у вас в руках. Вот мы сейчас это легко говорим, потому что у нас сумки нет. Знаете, все такие честные. Но когда в руках такая сумка, и никого нет. И вот нам говорит опытный человек, а как же совесть? Мы говорим, какая совесть, блин? 1 000 000 евро. И мы берем, и вот как бы вот, это же надо быть идиотом вообще. Либо разумным человеком. Два варианта. Либо идиотом, либо просто человек на уровне Гьяна Майи находится. На уровне широты такой, такого широты сознания, что он понимает, что если возьму сейчас этот 1 000 000 евро себе, да, может быть, прям буквально у меня будут в руках деньги. И я куплю эту квартиру, и я как бы вот это все могу исполнить свои желания. Но потом, что будет потом? Что будет потом? Конечно, этот человек не найдется, никто не узнает. Но ведь есть законы кармы. И если я беру чужое, то мне придется потом расплачиваться за это.
1: Своим.
0: И с точки зрения вот этих слепых людей, взять это классно. Вот я вот могу испытать что-то. Но с точки зрения человека более глубокомыслящего, который видит законы, он понимает, что надо позвонить человеку и сказать, что мы нашли ваш 1 000 000 евро. И он скажет спасибо большое и заберет этот 1 000 000. И у вас ничего не останется. Но останется чувство, что вы поступили правильно.

Jay, Jay.

ничего более возвышенного, чем воспевание святого имени. Нет метода, который превосходил бы воспевание святого имени. Нет более могущественного способа победить все проблемы. Все. Слышите вот это слово? Это очень важное слово. Все. Неважно, какие у нас. Плохо ли у нас в семье, плохо ли у нас на работе, плохо ли у нас со здоровьем. Ничто это не имеет значения. Это способно победить все проблемы. Святое имя Парамвиджаяте означает, что не нужно, чтобы достичь всех этих результатов, прибегать к чему-то еще. То есть, если у нас есть какие-то проблемы, мы можем найти прибежище в святом имени. Мы можем решить все их с помощью святого имени. Иногда мы думаем, что нужно хорошо повторять святое имя, но нужно еще что-то делать. Там йогой заниматься, пранаяму делать, психологию неплохо было бы изучить. Но астрологию – это просто святое дело. Ну и васту тоже не помешает. Вот если по васту в доме на той стороне, где есть красивый пейзаж, окна не положено, то мы не будем там делать окна, правда? Ну, по васту уже не положено, потом будет плохо. Вот. Мы иногда думаем, что это все очень важно. Нумерология. О, чего только нет. Аюрведа. Одна чего стоит. Так вот, Шри Чайтанья Прабху этой одной вещи достаточно. Этот метод, который включает в себя все сразу. Все сразу. Вообще все. Ничего другого не нужно. И сама жизнь Господа Чайтанья это подчеркивает. То есть, когда он собрался жениться, в том селении, где он жил, его все любили. Ну, Господа невозможно не любить, на самом деле. Если бы мы там жили, мы бы тоже его любили. Но нам благочестия не хватило, чтобы родиться там. Вот. И астролог местный, он, прослышав, что тот собирается жениться, тут же говорит, я вам все считаю, все сейчас сделаю. И он начал рассчитывать благоприятное время для свадьбы. И через несколько дней он оказался в ступоре. Он говорит, что в ближайшие 2000 лет нет дня благоприятного для вашей свадьбы. 2000 лет он рассчитал. Нет благоприятного дня. То есть это определенная лила Господа, это не просто так. То есть это подчеркивает, что Господу не нужна астрология, ему плевать на астрологию, что будет все так, как он хочет. А что там с планетами не имеет вообще никакого значения. И если мы становимся настоящими преданными, то для нас тоже не имеет никакого значения. То есть если мы вот боимся, а вдруг вот он нас не спасет, а вдруг он вот он нам не поможет, вот тогда нам нужна астрология. А если предались уже все, то тогда нам астрология становится не нужна. То есть вот этого метода воспевания святых имен более чем достаточно. И сам по себе метод, он в высшей степени сокровенный. Поэтому в Ведах о нем очень мало говорится. То есть найти ссылки в писаниях на то, что нужно читать мантру, вот именно эту, маха-мантру,

знаешь, написал книгу, она так и называется «Тонкая сторона человека». Но те знания, которые там изложены, для простого обывателя они, ну, практически недоступны. И он попросил меня, чтобы я эту книгу, ну, своего рода расшифровывал людям, которые только начинают что-то познавать в жизни, ну, более серьезные вещи. Например, немногие знают, из чего состоит наше тело. И более того, немногие знают вообще, какое отношение мы имеем вообще к этому телу. Многие так и думают, что я и есть это тело. Но Веды описывают полностью строение человека, как его грубую оболочку, так и тонкую. То есть ведическое знание, оно не утрачивает, как, так же, как и сама Аюрведа, оно не утрачивает свою силу. Более того, оно сейчас актуально, как никогда. Если в прошлое время, в прошлые годы, в прошлые века, в прошлые там, тысячелетия, может быть, эта сама дисциплина была не так актуальна, но сейчас она очень важна, потому что люди сейчас имеют склонность забывать простые вещи. Попробуйте вспомнить, что вы делали вчера. Вряд ли кто-то сможет проследить. Нет, это просто общая фраза, слушал лекцию. Кушал, тоже можно сказать, я вчера что-то ел. Ну, это правильный ответ, хороший. Я вчера купался. Ну, вот так вы можете какими-то отрывками проследить свой день вчерашний. Хорошо. Скажите, что вы делали через месяц, вернее назад, или год назад в этот же день. Сложно будет вспомнить. Например, в прошлые века или в прошлое время любая простая женщина, простая кухарка знала строение атома, не обучаясь этому причем. Также она знала строение Вселенной полностью. И она это знание передавала своим детям прямо с молоком. И дети вырастали, уже знали тоже. Они не ходили в школу, не обучались этому. Не было в этом необходимости. Люди познавали это сразу с молоком матери. Сейчас это знание утрачивается, но есть такие личности, которые приходят в этот мир специально, чтобы это знание скрыть. Потому что оно нужно людям. К чему стремятся люди все? К счастью. Все верно. А какая цель жизни? Цель в жизни одна у всех. Или смысл жизни? Смысл жизни, вот так, не цель, а смысл жизни. Какой смысл вообще в жизни? Смысл жизни – наслаждаться. Всегда причем. Всегда, везде и от всего. Вот что бы вы ни получили, ни увидели, где-то не услышали, вы будете все равно искать в этом наслаждение. Но невозможно наслаждаться тем, что временно. Потому что этот объект наслаждения, он кончится. И человек остается неудовлетворенным. Почему? А он потому что не знает причину, откуда берется само это удовлетворение. Или неудовлетворение. Наш организм построен таким образом, он построен совершенным образом на самом деле. Но мы его делаем несовершенным.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Сейчас я просто расскажу. Есть несколько принципов, с помощью которых вы можете помириться даже с врагом. С помощью даже с этих методов можно даже с врага сделать другом. Это методы или принципы любви. Они простые, на первый взгляд.

0: Но это сформулировал Рупа Госвами. Такая есть книга Упанишадамрита. Там высшая форма психологии описывается, называется Бхакти-йога, йога любви. И он описывает, как строить отношения, на самом деле можно с помощью этих методов. Просто очень. Это для семейных людей очень важно. Первый принцип. Вот так записать, я не буду писать. Давать дары и принимать дары. Второе. Это делиться сокровенным и выслушивать о сокровенном. И еще один метод. Угощать чистой пищей и принимать чистую пищу. Это для семейных людей предписание очень важное. Хотя он может быть просто выглядит. Я сейчас объясню, в чем здесь могущество. Как строится так глубокая любовь и глубокие отношения по-настоящему семья. Например, представьте себе, вы же приехали на автобусе. Ну, кто-то на автобусе приехал. Или иногда мы ездим на автобусе. Я однажды ехал на автобусе. Я подумал, от любви ли везет меня водитель в этот выходной день? И я понял, не от любви. Потому что я понял, если я не дам ему деньги, то он расстроится. Но он улыбался, он вез, и как будто бы ради любви, ради отношений. Но если я не дам ему деньги, будет ли он улыбаться? Или стюардесса, видели, как она в самолете? Она улыбается, ходит, как будто прям любит вас. И можно обмануться. Ну а если вы без билета? Или потом, когда мы выходим, они даже не обращают уже на вас внимания. Они скажут «до свидания» и все, иди отсюда. Потому что это работа. И что произошло? Произошла подмена, когда люди вместо отношений стали использовать деньги. На самом деле должна быть любовь, обмен любовью. Но когда на это место становятся деньги, то люди, зачем они это делают? С одной стороны, они боятся глубоких отношений. Если вы что-то бесплатно кому-то даете, он сразу напрягается. Он говорит, это что такое? Не надо. Почему бесплатно? Это что, сыр в мышеловке? Он не доверяет. Потому что если к вам кто-то бескорыстно очень долго что-то делает, вы думаете, это очень странно. Это очень опасно. Это наверняка очень опасный человек. Если ему не надо денег, то значит ему что-то другое надо. Что же ему надо? Все начинают бояться, что же ему надо-то. Поэтому люди предпочитают лучше дать деньги, чем. Потому что если не дать, если он не берет деньги, то значит придется как-то отплатить ему. И чем платить? Человек понимает, что тогда придется сердце вот открывать, еще открывать, еще открывать, как-то благодарить. А этого человек делать не хочет. Он чем открывать сердце, он предпочитает его закрыть и отдать деньги. Возьмите деньгами, чем отношения. Понимаете? Поэтому брахманическая культура, она была устроена таким образом. Учитель, который передает знания, никогда не брал деньги. Ну, в смысле, он не устанавливал плату. Он не говорил, так, этот семинар столько стоит, этот столько стоит, этот столько стоит. Он говорил, он просто передавал знания. Если у людей появлялось вдохновение изнутри, и от этого вдохновения, от любви они хотели что-то ему дать, и он смотрел, если это дается с любовью, тогда принимал. Он принимал любовь, но он не принимал зарплату. Поэтому его квалификация поддерживается исключительно его качествами. И также в любви. Настоящая ли это любовь, или это деньги, или это выгода? Вот они, как все это проверяется. Теперь посмотрите, если какой-то человек возьмет и спасет вашу жизнь, или жизнь вашему ребенку, как вы будете с ним общаться? Он станет вам очень-очень дорог, очень близок. Правда же? Вы даже поставите его на алтарь, как бы фотографии будете хранить. Вот этот человек спас жизнь. Во время войны такое бывает. У людей очень глубокие отношения возникают. Поэтому если мы хотим любви, то мы должны просто сделать в адрес кого-то, того, кого любим, сделать что-то бескорыстно. Сначала нужно понять, что он хочет. А понять это не трудно. Потому что каждый человек все время об этом говорит. Невербально, невербально, он все время говорит о том, что он хочет. Но мы не слышим. Мы не слышим, потому что сосредоточены на себе. Но каждый человек говорит об этом почти что вслух. И если понять его и исполнить его желание, то он подумает, о, этот человек самый близкий мне. Обычно так относятся к нам мама и папа. И потом уже никто не сможет к нам так относиться, разве что гуру, духовный учитель. Мама и папа любят своих детей бескорыстно, безусловно. Они ничего не хотят взамен. И представьте себе, когда их не будет, у нас уже никогда не повторится таких отношений. Никто больше никогда так не будет любить. Все будут хотеть какой-то выгоды. Но это можно исправить, если изучить вот эту науку. Если просто применять эти принципы, давать дары, принимать дары, обмениваться не ты мне, я тебе, а любовью, обмен любовью, то вы почувствуете связь. Если будете рассказывать сокровенные вещи друг другу, вы почувствуете связь. И если будете давать пищу, принимать пищу, вы станете родственниками. Если все вы вместе сядете и будете кушать чистую пищу, кормить друг друга, угощать, то вы станете родственниками. Потому что обмен произойдет кармой. Если вы едите чью-то пищу, вы берете его карму. Если принимаете от кого-то дар, вы берете его карму. Например, святым было принято что-то жертвовать, и когда они брали карму, вот эту результат, эту энергию на себя. И вот этот обмен любовью, он делает сильнее это дело. Вот этот принцип. Мой учитель пример приводил тоже про двух братьев. Он иллюстрирует. Два брата жили. Они любили друг друга. Но один из них был бедный, а у другого было там поле с этим зерном. У них, то есть, обоих было поле, у одного было зерно, у другого зерно, поля были свои. Но один был женат, другой не женат. И поэтому один из них уже думал, вот у того человека даже жены нет. Что если я возьму и немножко зерна им дам? Если просто дам зерна мешок, он не согласится, не примет. Он же брат. Поэтому думает, сделай это ночью в тайне, чтобы он не видел. И стал по ночам брать мешок с зерном и пересыпать ему своему брату, который не женат. Незаметно в его амбар подсыпать. А тот подумал, у моего брата семья. Я один живу, у меня столько зерна, зачем он накапливается? А он ему семью кормить. Если так предложу, не возьмет. Буду это делать ночью. Стал втайне подсыпать ему зерно. И происходил такой обмен, знаете, зерно. Круговорот зерна в природе, оно никуда, оно не уменьшалось, оно вот обмен происходил все время, количество. Такие отношения были хорошие. И однажды ночью они встретились случайно с мешками. И сказали, ты что тут делаешь? Я гуляю просто. А ты давно тоже решил погулять. И люди построили на этом месте храм. В честь этих отношений. Правда? Здорово. Вот это называется добродетель. Вот люди, они живут на таком уровне. Если их добродетель поднять, они вот именно таких отношений хотят. Там не нужны даже деньги, что-то еще, если нет любви. Потом деньги — это эквивалент любви. Они должны быть пронизаны любовью. Дар должен пронизан быть любовью. Вот что нужно. Там бумага, она как бы обман, некоторый обман. Если вы хотите в семье крепкие отношения, вот это секрет, очень хороший принцип. Итак, если вы кому-то служите бескорыстно, у него начинает пробуждаться вот этот порог совести, голос совести. И тогда в какой-то момент он почувствует, что он должен для вас что-то сделать. Потому что вы не ждете ничего взамен. Когда вы ничего не ждете взамен, для вас сразу все захотят что-то сделать. Потому что вам ничего не нужно. И вот поэтому его голос задрожал от любви, он сказал, «Боже мой, я должен для тебя что-то сделать, посмотри, какую жертву она совершила». Я был весь в трансе, в этой медитации, под этим деревом. Она, императрица, живет здесь. Она стала похожа на такую нищую. «Что же ты хочешь?» — он спросил ее. Дальше он спросит ее. Как думаете, что она захочет? Кардама Муни сказала, «Досточтимая дочь своего Бога, мама, я очень доволен тобой, ибо ты служишь мне с великой любовью и преданностью. Зная, как дорожат своим телом воплощенные живые существа, я поражен тем, что ради меня ты совсем забыла о собственном теле». Как думаете, что она захочет? Простые у женщин желания, простые, человеческие. Как думаете, даже императрица что захочет?
1: Он стал ее мужем.
0: Но он уже ее муж.
1: Дом.
0: Вы слушайте, что она скажет. Шри Девахути, Шри значит прекрасная. Девахути сказала, дорогой супруг, о лучший среди брахманов, я знаю, что ты достиг совершенства, приняв покровительство трансцендентной энергии йога майи. Ну, такая есть энергия внутренняя. Ты овладел всеми неодолимыми мистическими силами, но когда-то ты дал одно обещание. И теперь должен исполнить его. соединившись со мной, ибо дети являются великой добродетелью целомудренной женщины, которой достался славный муж. Она просит детей. Так женщина чувствует свой успех, когда у нее есть ребенок. Радость Девахути выдает слово «бата». Она нисколько не сомневалась в том, что ее муж достиг очень высокого трансцендентного уровня и находится под покровительством йога-майи. Как сказано в Бхагавад-гите, на великих душ Махатам не распространяется власть материальной энергии. У Бога есть две энергии – материальная и духовная. Живые существа относятся к ее пограничной энергии. Принадлежа к пограничной энергии Господа, человек может находиться во власти либо материальной, либо духовной энергии – йога-майи. Важно понять, что мы говорили, что если вы хотите построить глубокие отношения, также нужно учесть, что человек это нужно найти причину, за что его любить. Если вы просто привязываетесь к телу, то вы не сможете любить тело. Тело это не причина для любви, тело временно. Тело состоит из химических веществ. Тело даже не принадлежит нам. Есть более высокие уровни сознания внутри. И вот чтобы полюбить, нужно проникнуть в глубину, понять это все. У одного человека было несколько жен. Все, дети в тему совпадают, не всплывает в голову. У одного человека было несколько жен. Но это аллегория. С одной из них он любил все время проводить время. Вот как утром, и утром с ней, и вечером с ней, и днем с ней, всегда с ней. С другой любил только в магазин ходить. Удобно, правда? С одной в магазин, с другой в это. Была еще одна жена, с которой он любил проводить праздники. И была еще одна, о которой он вообще забыл. И так он жил, наслаждался. И вот однажды пришло время уходить. Срок подошел, смерть пришла. Человек слег. И когда человеку трудно, он начинает думать о том, кто бы мог ему помочь и кто же ему будет дорог перед смертью. Но с кем он проводил время. Потом стал звать свою первую жену, любимую, с которой он никогда не расставался. «Я умираю», — он сказал, — «ты пойдешь со мной?» «О, Боже мой, что ты такое говоришь? Ничего подобного. Теперь мы врозь. Теперь мы не можем вместе пойти. Ты пойдешь туда, а я нет. Я останусь здесь. Это невозможно». Он говорит, какой кошмар. Всю жизнь я посвятил ей, не расставались. И вот здесь оказалось, что это просто предатель. Он не хочет со мной умереть. Он спросил вторую, а ты пойдешь со мной? Он говорит, нет. Я с тобой не пойду, но я организую все хорошо, будут очень красивые похороны, можешь спокойно уходить. Третью спросил, ты, может, пойдешь со мной? Она говорит, нет, но я оплачу, по счетам все. И он совсем уже расстроился, я вдруг услышал голос такой тихий, незначительный, вообще забыл даже об этом, о своей еще одной жене, которая сказала, а я пойду с тобой. Да, ты кто такая? А, вспомнил, да, здесь же еще одна жена. Я, говорит, пойду с тобой хоть куда. И это аллегория. То есть первая жена – это тело. Тело всегда с нами. Но в момент смерти мы с собой его не возьмем. Вторая жена – это кто?
1: Семья.
0: С кем мы любим ходить? Праздники праздновать. Это родственники. Они говорят, мы все организуем. И еще одна жена – это деньги, которые все оплатят. Но то, о ком мы забываем – это наше сознание или душа. Вот о ней человек забывает, вот она это сохраняется. Это нетрудно понять. И вот нужно научиться видеть друг друга именно вот это начало. Это нетрудно понять. Например, вот этот вот фломастер, когда в моей руке, я говорю, это мой, правда? В моей руке, значит, чей? Мой?
2: Не факт.
0: Ну, когда человек что-то, например, посидел на стуле, говорит, это мой стул, все. Если вот кто-то за него сядет, я скажу, а почему вы сели? Это мой стул. Значит, так как это вот я называю моим, то значит я могу взять
2: и отделить.
0: И посмотреть на это со стороны. Стул тоже. Раз он мой, я могу его отделить и посмотреть на него со стороны. Точно так же мы говорим, чья там футболочка? Один духовный учитель так объяснял ребенку. Говорит, ну, чья это вот футболочка? Он говорит, моя. А вот это, а это, говорит, ваша. Правильно, говорит. А рука чья? Это ваша рука, а это рука, а это моя рука. У меня молодец, точно на пятерке учится, хороший мальчик. А голова? Голова тоже моя, а это ваша голова. Ну, все, пятерку тебе. Ну, только ответ на один вопрос. Ты где? Он подумал, говорит, в школе. Ну, он снова стал объяснять, курточка твоя. рука тоже твоя, голова тоже твоя. Тогда где ты?
3: Он говорит, в школе.
0: Вы понимаете, о чем дело? Если это мое, я могу посмотреть на это со стороны. Если вы помните вчерашний день, значит, вы вечны. Вы помните, что вчера было? Память есть. А откуда? Все клетки в теле уже давно поменялись. С каждым вдохом, выдохом. Если сознание – продукт материи, то все должно было поменяться. Но все клетки поменялись, а память сохранилась. И ни один нейрофизиолог не может этого объяснить. В институте мозга они сказали, мы не нашли этому объяснения. Это Бехтерев сказал, дедушка. И его внучка тоже об этом продолжила это изучать. Она сказала, мы не знаем, откуда это все сохраняется, где сохраняется. Сохраняется сознание. И там объясняется в Бхагавад-гите, есть поле и знающее поле. Знающее поле – это тот, кто наблюдает это тело. И мы, заметьте, наблюдаем. Мы не знаем его, а наблюдаем. Вот это сознание нужно научиться видеть. Это будет причина любви. Потому что мертвое тело никто не любит. Кто-нибудь любит мертвое тело? Сегодня такой ужас.
3: Некрофилы.
0: Некрофилы есть. Но это извращенное сознание. Но привлекает в теле именно сознание. Вот оно. Вот этот элемент. И Бхактивинода Свами Прабхупада, он говорил, почему никто не интересуется и не пытается научно это объяснить? Именно вот этим занять науку. Это главный принцип науки — понять именно вот этот момент, что же там есть, и что же уходит, и что же есть. Что же мы любим? Вот оно, это вот сознание. Итак, тело — это не я, потому что здесь кожа, кости, кровь. Один юморист, он так шутил. Это когда ноготь на мне, мама меня любит целиком. Но когда ноготь отдельно, она меня такого уже не любит. Когда волосы на голове нормально, а в супе ненормально. Когда части тела на одном, все на месте, то нормально, а если в разных местах ненормально. Понимаете? 3 килограмма в нашем теле занимают бактерии. 50% кость состоит из воды. Если все это отделить, это называется санхья-йога. Это такой философский метод познания. То вы поймете, что вы не тело, точно. Потому что тело — это просто вещество. Тогда вы скажете ум, который думает. Но если вы ум, тогда его остановите. Вот сейчас придете спать, ляжете, и ваш ум начнет думать. А вы ему скажете, спи. А он думает и думает, лекцию вспоминает. Он говорит, да спи ты. А он думает, анализирует события дня. Так кто хочет спать, а кто думает? И тогда вы поймете, что вы не ум, а тот, кто хочет спать. Вы найдете разум. Еще одна структура, тоньше. И так вы можете найти свое сознание, которое проявляется просто «я есть». Вот это сознание. Это мы учим Бхагавад-гиту. Поэтому мы не мужчина, не женщина, а вот это сознание. И вот это нужно научиться видеть. Муж и жена предназначены для того, чтобы друг другу помочь и осознать вот эту духовную природу друг друга. Они сделают это, если не разведутся. Потому что они будут видеть перемены в теле. Они будут видеть перемены в теле, что тело было красивое и молодое. Но посмотрите на фотографию, где тут румянец. Вы вспоминаете, был такой румяный, был такой красивый, была такая красивая, а теперь уже не румяный, уже сморщился весь. Не такой красивый, потолстел, похудел, какие-то перемены в теле. И если люди будут вместе, будут исполнять долг, они начнут искать контакт на уровне сердца где-то глубже, глубже, глубже. И потом, в конце концов, они увидят в глазах друг друга духовную искру, духовное начало. И это называется два-йога, они обретают великую силу. Это главное достижение. Если же они просто убегут, они как дети. Они не пройдут этот урок и заново будут проходить, натыкаться на одни и те же грабли, жизнь за жизнью. Это большой обман, вот это материальное тело. Все гораздо глубже устроено в этом мире. То есть нужно это постичь. Мужчина и женщина должны постичь эти высшие материи. Итак, это главное, что дал ей этот йог. Он даст ей это видение. Но сначала она просит видеть о ребенке. Это нормальное желание женщины. И, естественно, в такой семье родится очень необычный ребенок. Мы говорили, такое бывает. Талантливые дети, знаете, индиго. Есть такие дети, сейчас приходят. Но это не то, что сейчас приходят, они раньше были. И, то есть там осознанно призывают ребенка. И может прийти очень могущественный человек. И они именно такого призовут. Который придет и потом расскажет целую науку. Науку санхья-йоги. Его будут звать Капила. Капила Муни, Муни значит мудрец. Это аватар, Шакти Веша, то есть уполномоченный особой силой. Это не совсем человек. Я не буду это подробности вам рассказывать, это секрет. Это вы потом сами будете изучать. Будем придерживаться, как бы, рамок. Это можно изучить в книгах Бхактивиданты с вами Прабхупады. Ну вот я одну принес. Но она не продается. Итак, смотрите, что же произошло дальше. Она попросилась также и дом. Как вы говорили, женщине нужен дом. Но что интересно, если сейчас вам расскажу, какой он дал ей дом, то вы сразу захотите такого йога. И такого йога замуж. А может, даже и не поверите. Но попробуйте мыслить сейчас без всяких ограничений. Попробуйте мыслить без ограничений. Не ограничивайте себя ничем. Дайте свободу своему уму. Попробуйте посмотреть на это по-другому. Послушайте, какой он дом ей дал. Майтрея рассказывает. Такого мудреца знаете, слышали? Майтрея продолжал. «О, Видура, желая доставить любимой жене удовольствие, Кардама Муни призвал на помощь свои мистические силы. И в мгновение ока построил воздушный дворец, который мог летать послушно его воле». Как он? Нравится?
1: Да, да.
0: Воздушный. Воздушный не в смысле фантазия, как сейчас говорят, воздушные замки. Это не тот замок воздушный. Знаете, сейчас американцы строят большой город космический, чтобы лететь на Марс. Там будет все. Там будет и оранжерея, и лес у них там будет расти, и кислород, чтобы был. Все там внутри будет. Они большие деньги вкладывают, чтобы построить такой вот летающий город, на Марс лететь. Так вот, это уже было в прошлом. Это было даже лучше. И как это делалось? С помощью сил, которые есть в человеке. Человек использует только 3% своих способностей. Его мозг почти не работает. Он только знает, где базары все. И как с базара вернуться до дома. Что в холодильнике лежит. Даже ученые сейчас мыслят именно так. Даже ученые думают только о еде. Они думают, как бы выжить. Но если человек думает только о том, как бы выжить, то его жизнь называется, знаете как? Выживание.
1: Существование.
0: Это называется выживание. Или еще это называют такого человека, знаете, как исполнитель. Исполнитель означает, он просто пришел исполнить карму. Съесть определенное количество пищи, выкурить определенное количество сигарет, определенные продукты жизнедеятельности произвести и уйти. Называется исполнитель. Такая простая жизнь, незамысловатая, без участия своего потенциала. Но потенциал человека гораздо больше. И если человек обучится контролю чувств, в нем раскроется стопроцентный интеллект. Вот этот стопроцентный интеллект, когда пробуждается, это называется самадхи на санскрите. Состояние, когда сознание пробуждено полностью. И тогда у человека проявляется сверхмогущество. И что это такой человек? Как он? Он не выживает уже. Он живет. Он живет по-настоящему. То есть человек живет по-настоящему, когда у него есть высшая цель или миссия в жизни. Если у него есть миссия в жизни, это полноценная жизнь. Если нет миссии, он просто выживает. И ничего интересного у него не произойдет. И он не может видеть шире. Но мир гораздо сложнее устроен, чем ему кажется. Прабхупада однажды такой пример привел со своим учеником. Они сидели и смотрят. Воробей строит гнездо. А Прабхупада говорит ученику, убери сразу вот эти вот все веточки, он мешает, он будет здесь чирикать, а я книги пишу. Надо убрать, пока он не построил. Чтобы не разорять, пусть в другом месте строит. Они убрали. Воробей снова прилетел, снова стал строить. Они снова убрали. Он снова прилетел, и так напористо строит и строит. Когда они убрали это все оттуда и забили эту щель плотно бумажкой, что он уже не смог вытащить это. Но они полетали, попробовали выковырнуть и улетели. И тогда Прабхупада привел урок, он сказал, смотри, у этого воробья есть глаза? Есть глаза, но он ничего не видит. Он не видит, что есть сила, которая его превосходит, которая ему мешает. И ему бесполезны его усилия. Точно так же, как человек. Он не видит силу, которая ему мешает или помогает. Он думает, что он все контролирует. Он видит то, что у него под ногами, и думает, что выше ничего нет. Вот это его ошибка. Потому что есть сила, которую он просто не замечает, которая тоже над ним. А на той силе еще сила. Например, если пес зайдет в эту комнату, как вы думаете, он увидит книги? Он прочитает это книги Бхактивиданты, Свами Прабхупады, и мне их очень нужно. Он понюхает и скажет, здесь никого нет. Что он будет иметь в виду? Он будет иметь в виду, что здесь нет ни косточки вкусной, ни подружки нет. Он так понюхает и уйдет. Но разве тут никого нет? Здесь все есть. А А разве у него нет глаз? И глаза у него есть. А чего у него нет? Потому что видит сознание глазами разума душа. Если разум есть, мы видим, если нет, не видим. И так есть великие вещи. И иногда они проявляются, то есть в космосе, помню, несколько лет назад случайно сфотографировали такое, ну, спрятали потом эти снимки. Летающий дворец. Читали? Кто-нибудь видел эту заметку? Ее быстро потом засекретили. Иногда в космосе проявляются такие необычные вещи. И они увидели летающий город и подумали, ну как может в космосе летающий город быть? Но здесь, смотрите, когда мы берем старые тексты, вдруг обнаруживается, что здесь описываются летательные аппараты, например, которые они потом пытались сделать. Например, Гитлер даже сделал эти тарелки, они летали у него немножко. Называются виманы. И вот этот йог построил большой, хороший виман, очень удобный. Виман — это такой летательный аппарат, это целый город, который может в пространстве перемещаться с помощью определенных энергий. И эти энергии на ртути работают, на кристаллах работают, на мантрах работают. Есть янтры, такие энергии. Но здесь, говорится, он с помощью своей внутренней энергии запустил его. И началось свадебное путешествие. Не в Крым. И не на Гавайи. Они облетели всю Вселенную. Скажешь, ну как? Это же сказки. Но разве не интересно? Разве не приятно немножко расширить свое сознание? Знаете, чтобы ребенок хорошо развивался, как его нужно учить? Чтобы в нем была вера внутри. Потому что человек питается верой. Без веры человек не может жить. Он должен верить во что-то светлое. Поэтому ребенку, если его воспитывать, нужно говорить об этом. Сказки нужно рассказывать, читать. Тогда в нем проявится хорошее сознание. Не просто говорить, вот тебе шоколадку купила там, или конфетку, а сказать, вот шла по дороге, зайчик подарил тебе, передал шоколадку, вот зайка передал, возьми. Или мальчику можно сказать, вот шел, а там он встретил бегемота, или крокодила, или Бэтмена. Человек-паук шел по улице и говорит, ну ты меня любишь, вот он передал тебе. И что появляется у ребенка в голове? Ух ты! И он начинает верить, что Дед Мороз принес все. И когда он вырастает, у него появляется широкое сознание. Такие люди совершают потом в будущем открытие. Как Эйнштейн сказал, открытие совершит какой-то глупец, который не знает о пределах вот этих, ну, например, что-то такое сказал. Что вот есть рамки и догмы, но есть люди, которые не знают об этих рамках и догмах, и случайно перешагивают их. Понимаете? И вот он построил такой дворец, и они путешествовали там много тысяч лет в том пространстве. Это было в прошлой эпохе, когда люди жили по 100 тысяч лет. Они не жили всего несколько десятков лет. Жили больше. Такие были времена хорошие. И вот эти циклы, они циклируют и эти эпохи во Вселенной. Сейчас тоже идет эпоха, когда люди становятся глупыми, как воробьи, не видят ничего шире. И когда люди живут ради корыстных интересов, называется Кали-юга, железный век. Сознание становится глупым. Но есть одна вещь, что в ближайшие 10 тысяч лет будет пробуждение. Люди будут создавать хорошие семьи, очень глубокие отношения. Будет кризис, они наступят на грабли. Будет определенный катаклизм, то, что мы видим. Это реакция на убийство животных, на агрессивную деятельность, закон кармы. Но затем они начнут искать выход, другой выход. Будет сознание немножко по-другому работать. И тогда они будут пользоваться именно ведическим знанием. Об этом говорило, это об этом предсказано во многих вещах. Эдгар Кейси говорил об этом. Но мы не опираемся на такие авторитеты, мы опираемся на знания. И вот эти семьи, они будут возрождаться по-другому. Они будут вести простой образ жизни, но будут возвышенно мыслить. И в них будут раскрываться внутренние резервы. Они будут очень целомудренные, дети будут рождаться очень здоровые, очень хорошие. Я думаю, это вопрос только выбора. Сейчас как бы общество делится. Те, кто выбирает тамас, они идут вниз, невежество. Животные формы жизни выбирают такую свободу. И те, кто выбирает путь аскезы, чтобы обрести счастье настоящее, пробудить свое духовное начало. И путь туда лежит через жертву, через аскезу. Всегда через жертву. Я думаю, нужно остановиться и на ваши вопросы ответить. Если они, может быть, у вас возникнут. Это, конечно, не все, но я постарался так сжато, но
4: плотно.
1: А почему вот в этих отношениях, там, где мужчина родитель, а женщина ребенок, что у них было с дочкой? Почему?
4: С дочкой? А, дочка модель была, брала поведение. Знаете, что девочка, она берет модель поведения, она привязана к папе.
1: К папе?
4: К папе. Девочка привязана к папе, а папа к дочке обычно больше привязан. У них такая связь. Вот. И папа, видите, был такой в родительской позиции. И девочка копировала его поведение. А мужчина другой не мог этого терпеть, потому что как бы еще один мужчина, они как-то соперничество. Потому что мужчина ожидает, что женщина будет мягче, будет уступать. А она не хотела уступать. Характер мужской был. Но если бы она поменяла немножко, стала мягче, поработала над собой, то мужчина бы пришел тоже такой. Либо она привлечет мужчину, но это мужчина будет с женской природой. Тогда она будет как бы доминировать там. И такое тоже бывает. Если они могут так договориться, то они тоже уживутся. Ну, просто будет такой немножко наоборот. Женщина будет как мужчина, а мужчина как женщина. Он будет больше дома сидеть. Если мужчина дома сидит, он становится такой, ну, слабеет. Ему трудно дома сидеть.
1: А как сделать, чтобы дочка не копировала?
4: Чтобы дочка не копировала отца? Дочку должна мама воспитывать.
1: То есть, получается, в этой семье там больше папа воспитывает дочку?
4: Да, есть естественное влечение между полами. Но мама должна дать женское начало. Папа занимается с мальчиком, дисциплину дает. Но он также показывает, что такое мужчина, как бы как защитник. А мама, она дает девочке женскую природу. Она должна в ней, ей рассказывать, что такое женщина, вести и так себя поведение показывать. Женщина очень хорошо готовит, она учит, дочка тоже так начинает готовить. То есть она вместе с ней должна все это обсуждать, все эти вещи делать.
5: А вот по поводу бескорыстия, опять же, это дочь императора, она же не к невежественному какому-то пришла и не служила же невежественному, который кроме работы ничего не знал и ничего не мог ей дать. Даже если бы он не дал ребенка, то, служа ему, она могла бы выйти в духовный, он бы одухотворил ее, дал бы эти светлые способности. Разум. Значит, где тут бескорыстие? Она же пошла именно такому служить.
4: Она приняла это как судьбу. Ей старше сказать свыше, это ей предназначено было.
5: А если к невежеству, она бы не пошла, наверное?
4: Всякое бывает. Здесь Прабхупада упомянул еще один интересный пример. Гандхари. Гандхари – это еще образ святой женщины, еще один. И здесь он упомянул ее, что когда она узнала, что ее муж Дритараштра, он слепой, а он не только был слепой, он еще был неврастенник такой. Он был очень слабый. Поскольку зачатие, когда вы зачинали, то женщина, она закрыла глаза, он поэтому родился слепым. И психически он был такой неуравновешенный. Из этого потом началась большая проблема, кровопролитие было, большая политическая такая вот, война случилась из-за его слабости вот этой. Но Гандхари была очень сильная, очень хорошая женщина. Когда она узнала, что муж будет слепой, она узнала, она не увидела его фотографию, не было фотографии. Просто ей рассказали, какой он. Так вот. И она услышала этот образ, говорит, что он слеп, тогда я тоже должна быть такой. И она закрыла себе глаза и стала учиться жить как слепая. И благодаря этой аскезе она развила большие силы потом. И она помогла и мужу, и вообще многим помогла. То есть она как этот образ святой женщины. Потому что потом она помогала вот этому Дритараштре, хотя он всегда ошибался, много ошибок делал. Она помогала ему в этом плане. Но никогда не считала себя лучше. Она занимала позицию ниже. Но благодаря этому она и помогла ему. Потом в будущем они вместе достигли совершенства, тоже через йогу. Когда пришло время принимать саньясу, ванапрасту, потом саньясу, они вместе достигли совершенства. Благодаря также Видуре, потому что Видура пришел, Видура этот мудрец, советник, он дал определенные наставления, и они достигли совершенства. Так что эти примеры есть, разные есть примеры.
5: То есть, в принципе, может быть так, что его невежественная, она если не слушает и себя ниже, то они могут достичь...
4: Да, но как это возможно? Это возможно только, когда есть высшая цель жизни, иначе это становится все бессмысленным.
5: То есть и у него тоже все-таки было это получается?
4: Он получил эту высшую цель через Видуру и через свою жену, что она помогала ему, объясняла.
5: А то есть так, без жены у него нет, а она все-таки смогла
4: ему... Ему было бы труднее, да, потому что женщина – это дхарма-патни. Дхарма-патни, она хранит дхарму. То есть она, если мужчина отклоняется от духовной цели, она помогает ему, напоминает ему об этом. И тогда она расширяет не только материальную сферу, она еще и духовно начинает помогать ему развиваться, она вдохновляет его на духовное совершение. Это ведический подход, он немножко экзотический, правда? Но он на самом деле расширяет сознание, это важнее, чем просто притупленная, такая упрощенная психология. Здесь все это практически применимо. Не на уровне ума, выше все гораздо.
5: Скажите, а вот когда женщина в семье называет мужчину уменьшительно ласкательными именами, как это принято, там, зайчик, котик, это вообще влияет как-то на его характер, может, на гормональный?
4: Да, влияет, влияет.
5: То есть лучше этого не делать.
4: Если
5: да?
4: вы будете называть кого-то Сашок, Сашенька, Сашочек, а не Александр. И лучше назвать Александр. Это будет, имя имеет значение, влияние. Даже когда получает человек духовное посвящение, ему дается новое имя. Имя влияет на судьбу очень сильно. Вот эта вибрация, звук, он оказывает влияние. Но как вы назовете, так оно будет действовать на него. Поэтому лучше с ребенком тоже не сюсюкать. Если с ребенком говорит сюсю, люлю, он такой становится. Люлю, сюсю. Нужно с ним разговаривать четко, и он быстрее начнет разговаривать.
5: А если мужчина сам просит?
4: Это значит, что ему не хватало отношений с мамой. То есть в детстве мама не дала ему внимания достаточно, поэтому нужна мама еще.
5: Удовлетворять это желание или сказать, что вот Александр...
4: А вы то так, то эдак, знаете. Иногда чуть-чуть того, чтобы он пробуждался, становился взрослее.
5: Но сказать, что...
4: Не надо ничего говорить, просто потихоньку называть его иногда так, иногда так. Больше стараться относиться к нему по-другому.
6: А скажите, а вот к матери же не относится?
4: Как?
6: Вот, например, мне было очень обидно, что у меня в детстве мама называла Светланой. Вот. Так что папа называла Светочка, Светик, там святой, как мама Светлана. Вот меня вот это вот раздражало. Это вообще правильно? Да, мать именно к дочери так относится.
4: Потому что вы видите, дочка всегда к папе больше привязана, потому что она в папе видит мужчину. Это образ мужчины. И если этого образа нет, она потом не знает, как с мужчинами строить отношения. Потом нормально, что папа так относится к девочке. А мама, видите, давала вам еще такое понимание. Но вы больше любили то, потому что это от папы исходило. Потому что папа — это мужчина. А мама — это соперница, как бы женщина. Но все равно это играет роль определенную.
6: Я, наверное, следующий могу назвать Анна. Я все равно ее как-то называю уменьшительно ласкательно.
4: Да, можно по-разному.
6: Помни о том, как меня мама называет.
4: Потому что, знаете, ситуации же бывают, время, место, обстоятельства. Иногда в определенных ситуациях, в близких отношениях, можно так, но иногда нужно, чтобы пробудить какие-то более энергии дисциплинирующие, более так называть, имя, отчество, например, даже так. Если человек совсем расслабился, можно его по имени, отчеству. Ну-ка, проснись. Задавайте вопросы, если у вас есть какие-то сомнения.
6: А вы сказали, что 10 принципов любви, но не все.
4: Если вам не 10, их вот всего лишь несколько.
5: Как называется?
4: Сейчас. Вот я сказал, давать дары, принимать дары, делиться сокровенным. Давать чистую пищу, принимать чистую пищу. Эти принципы, если вы их примените, они сделают большую силу влияния. Пища имеет влияние. Семья, знаете что, она не должна превращаться в зацикленное, закрытое пространство. Иначе у вас там начнет яд появляться. Почему? Потому что это эгоизм накапливается. То есть, когда люди закрываются вместе, это для совместного вот какого-то эгоизма, пространства им нужно. Знаете, в детском саду они ходят, все общее. А когда половое созревание, им хочется свою комнату, свой домик, свой ключик, свой ящичек. И таким образом тоже эгоизм развивается. И чтобы вот это компенсировать, то для семейного человека предписано приглашать гостей в дом. Ну, например, как только он приготовил очень вкусно все, он же хочет сразу все это съесть, закрыться и съесть. Он чуть повкусненько купим, сейчас закроемся, включим телевизор, вот большая кровать, большой телевизор, плоский экран, шторы, замки. А рекомендуется другое. Как только приготовили, все очень самое вкусное. Открыть дверь, вообще замка не должно быть. И три раза крикнуть, кто голодный? Очень громко. Ну, рекламу нужно дать современным методом. Кто голодный, приходите. И если все съели, значит вы очищаетесь, поститесь. Вашу карму забрали, вы очистились, вам лучше, легче будет. Если что-то осталось, тоже едите. То есть так это было, ну, в те времена. Ну, а в наше время, допустим, ну, может быть, так мы не будем делать, но приглашать гостей регулярно раз в неделю и кормить чистой пищей. И так вы будете близки. Очень хорошая освященная пища, если вы будете так питаться и кормить людей, и гость незваный, это представитель Бога, поэтому отдайте ему самое лучшее сразу, если пришел. Потому что гость сразу везет свой нос, он везде ходит, и ваше эго от этого так немножко, оно там вот так вот обтесывается. Вам же не нравится, что он везде заглядывает. Это же все мое, это же я и мое, но вот это я и мое — это болезнь. Что человеку ничего не принадлежит в этом мире. Он должен осознать эту вещь, ему ничего не принадлежит. Или что-то принадлежит. Это кажется. Но вот в кармане тут все мое, вот это все мое, и вот та красивая девушка тоже должна быть моя, вот тот мужчина богатый мой. И потом вы удивляетесь, о, оказывается, там уже муж есть, а здесь уже жена есть. И человек так мыслит, хорошая машина тоже моя должна быть. Но надо понять, все уже кому-то принадлежит. И тогда человек обретает весь мир с таким сознанием, он становится широким. Потому что как только оно ограничивает какими-то рамками, например, миллионом или дачей, квартира, дача и машина. Вот это мое. Он ограничил себя, видите? Но когда он понимает, что принадлежит не мне, а кому? Иша васям и дам сарвам. Иша панишат. У панишата говорится, все принадлежит Богу, а тебе что? А тебе тоже доля выделена. Но ты не посягай на остальное, иначе плохая карма. И когда человек понимает, что все Богу принадлежит, то он обретает все в свое распоряжение. У него такое сознание становится широкое. К нему само все приходит. И вот семейным людям нужно греха, означает ограниченное сознание, грехаста ашрам, они должны его периодически очищать через такую жертву, кормить людей, приглашать в гости, дружить, отношения развивать, не зацикливаться. То есть семья — это ячейка общества, оно должно быть, циркулировать.
7: Вот вы сказали, если ты хочешь построить совершенно глубокие отношения, то должна найти причину. Ведь любят же, безусловно, другие.
4: Чистая любовь есть.
7: Безусловно. То есть я должна разглядеть, найти это качество, то есть высветлить его, да?
4: Духовное хотя... начало же должно быть. В современном мире любят за деньги, любят за славу, за успех. И человеку это больно. Потому что человек надеется, что все-таки кто-то его будет любить просто. Ни за что. Вот как мама любила или папа.
7: Ну да, безусловно.
4: Они ищут этого. И надеюсь, если где-то будут такие отношения, побегут туда сразу, с протянутой рукой. Дайте мне такие отношения. Внутри свой хочет. Но таких отношений между мужчиной и женщиной очень трудно выстроить, если себя корыстно, потому что они вступают в половые отношения. Это такая вещь, когда вы в долг попадаете друг к другу. И поэтому они должны очищать все через жертву. Вместе найти божественную любовь друг через друга. Они друг другу напоминают о чем-то возвышенном. Любовь между мужчиной и женщиной — это напоминание о любви к Богу. Такая путеводная нить туда, тонкая. Вот если за нее зацепиться, вы выйдете в другое измерение, в другие чувства можете испытать. Широкая такая любовь. Любовь к Богу — это не просто сентиментальное слово, а это определенная сила эмоций, потому что Бог имеет личностную природу тоже, если вы знаете. Абсолют — это не безличное что-то. У него тоже есть мужское и женское начало. И у нас с ним отношения тоже есть. Вот мы должны искать это. И тогда они очистятся, эти отношения. Мужчины и женщины.
7: Скажите, пожалуйста, если так произошло, что муж с женой разошлись и осталась дочь, то что делать в этой ситуации?
4: Возможно, можно вернуть отношения.
7: А если он категорично говорит, что нет?
4: Возможно, можно все исправить, потому что связь никуда не денется. Уже есть ребенок. У него, получается, две жены будет. А у вас тогда будет два мужа. И девочка потом скопирует примерно ту же ситуацию в своей жизни. Но, видите, это наше время. Учитывая все, мы должны как-то из этого выйти позитивно. Если уже все безнадежно, то, конечно, нужен другой муж. Но вы не должны сохранить обиду, чтобы дочь не чувствовала обиду на папу, что вы эту боль несете в себе. Нужно простить, суметь. Себе эту силу найти. И тогда девочка тоже это почувствует, что нету там никакой обиды. Потому что если, например, она будет обижаться на мужское начало, на папу, то ей будет трудно потом строить семью. Например, мужчина не уважает женщину, не любит, мама его обижала, то он вот эту женскую природу не любит. В нем вот это женское начало будет страдать тоже. И он не сможет выстраивать отношения. Если женщина ненавидит папу или мужа, или мужчин, то ее вот тоже на гормональном уровне тоже будет все разрушаться у нее тогда. И чтобы была причина простить, нужно увидеть закон кармы, увидеть во всем этом высший смысл. Иначе все не имеет смысла.
8: А если вот, как мы говорили, еще ну, мама обижала сына, и он потом женщину не любит, как он будет?
4: Угу. Должен сначала с мамой отношения исправить. Потому что женщина связана с умом также. Если мужчина не уважает женщину, его ум разбалансируется. Ум связан с планетой Луна. Планета Луна — это в астрологии, она связана с матерью. Это будет все нарушено. Цепочка пойдет такая. Поэтому он должен с мамой наладить отношения.
8: А если такая ситуация, если нет матери?
4: Ну, он может это сделать как бы внутри.
8: Внутри?
4: Да, и тогда с женщинами потом лучше будет все. Он должен сначала внутри над собой поработать. Связь есть всегда. Даже если человек ушел физически, тонкая связь остается, потому что через ум вы контактируете. Так что связь сохраняется, можно над ней поработать.
1: А что делать в таких случаях, когда пары, допустим, живут вместе, ну, меньше года, допустим, до полгода, там, несколько месяцев, ну, как вроде бы как семья, но неофициально. И потом кто-то кого-то бросает. Нужно ли им обратно сходиться? Или это уже как бы не считается обратно? Или что делать тому человеку, который, вот, допустим, бросает, берет ли он на себя какую-то вот?
4: Да, тот, кто бросает.
1: И что он в этом случае делает? То есть как-то там вину как все равно может загладить?
4: Знаете, это самое запутанное отношение. Тот, кто бросает, его тоже потом будут бросать. Что посеешь, что пожнешь. Такая карма плохая. Если они вступали в половые отношения, это на тонком уровне уже муж и жена. Тонкое тело общее. Но видите, в наше время так, а в ведические времена сначала они брали друг за друга ответственность, обряд был перед Богом, все. А потом они вступали в половые отношения. И чем позже мужчина и женщина вступают в эти отношения, тем лучше. То есть сначала ответственность, они должны взять, что да, теперь мы вместе навсегда, и потом уже вступать в эти отношения. Иначе вот так получается. И поэтому ну, придется свою карму отрабатывать.
1: То есть ты уже без этого?
4: Есть, конечно, способ.
1: Без вариантов?
4: Избавиться от кармы.
5: Дайте вариант.
4: Но этот вариант, он крутой. Он описывается в Бхагавад-гите. Есть вариант, который освобождает от кармы. Мы неизбежно создаем карму. Поступок означает действие, карма. В уме рождается, потом в действии, в теле выражается. И есть угрокарма. Плохая, греховная деятельность. Например, убийство или разрыв отношений. Это все плохое. И поэтому мы так и пострадаем периодически. Но есть такое понятие там, называется акарма. Акарма — это когда вы действуете в этом мире, но ответственность не несете ни за что. Это когда ваше сознание оторвано от событийности. Вот нужно оторвать свое сознание от событий и не связывать счастье в этом мире с событиями, а научиться черпать его из своей духовной природы. Это называется атмарама, такой человек. И все вынуждены будут это сделать, если они хотят быть счастливыми, потому что вариантов нет. Все мирское счастье, оно такую природу имеет, ложную. То есть все, что дает вам этот мир, знаете, зачем он дает? Он говорит, возьми, возьми, возьми. Знаете, зачем? Чтобы когда вы к этому прирастете с мясом, он оторвет от вас это все, этот мир. Он дает вам жену или мужа и детей, что зачем? А потом будет все это отберет у вас очень жестоко. Время же так делает. Наступает смерть, и все, и что вы чувствуете? Вас обманули, вам предложили счастье, вы поверили, что это будет всегда, и вдруг раз — и нет. Поэтому разумный человек живет в духе отречения, он знает, так, все, что приходит ко мне, временно. И так как временно, я буду жить в духе отречения. А отреченным быть просто невозможно, поэтому он должен привязаться к высшему духовному вкусу. Когда он привязывается к высшему духовному вкусу, то тогда он может быть счастлив при любых обстоятельствах и наблюдать эти события как бы со стороны. Когда вы поднимаетесь высоко в горы, вы наблюдаете город со стороны. Вот он шумит, а вам хорошо. То есть нужно будет духовно возвыситься, иначе мы будем, будет больно все. Но разве нет? Есть варианты разве? Всегда так. Никто не остался здесь жить всегда, никто не остался без разлуки. Все, что приходит, уходит. Либо мы от этого, либо это от нас уходит. Поэтому вариант такой — оторвать свое сознание к высшей цели. И тогда вы не будете нести ответственность за эти поступки. Плохие они или хорошие, вы увидите, что все здесь одинаково. Как вы попадаете в шахту соли, все соленое. Потолок соленый, пол соленый, стены соленые. В той стене побежит, тоже соленое. И что делать? Нужно выйти из этой комнаты, из этой шахты, где нет этой соли. То вот здесь все соленое. Где-то чуть меньше, где-то чуть лучше. Вот вы несете тяжелый рюкзак в одной руке, тяжелая сумка. Перебрасываете в другую, думаете, о, легче жить стало. Но проблема не решилась. Это можно временно как бы решить, но все будет возвращаться. Поэтому есть способ, но он радикальный. Радикальный способ. Я не знаю, насколько он приемлем женщинам, но для мужчин предлагается такой способ. Это духовно вырасти из этих вещей. И тогда все будет очень хорошо. Любое событие будет гармонично, потому что вы будете высоко. Ваше сознание будет парить выше этих всех вещей. И также на мудрецы раньше много таких же примеров. Такие люди же есть. Вот на них нужно сосредоточиться, называется гуру, зацепиться за них. И вот тогда мы вырулим любую ситуацию. Все остальное будет приносить страдания. Мужчина и женщина — очень близкие отношения, очень сладкие, значит, пропорционально этому будет и боль. Поэтому, говорится, дух отречения должен быть, свобода внутренняя, не пренебрежение, не путайте, не то, что значит, я должен все бросить, а внутренняя свобода. Все есть, но внутри вы должны остаться свободны, не сковывать себя ничем. Не говорить, это мое, мне принадлежит. Это вот высшая форма психологии, когда человек внутреннюю свободу имеет. Так что все будет хорошо.
5: А вот вы говорите про внутреннюю свободу. Если, например, это мужчина, все время как женщина, очень сильно собственник, и он практически с женщиной этой свободы лишает, то как он будет?
4: Ну да, но женщина должна иметь внутреннюю свободу.
5: Да, но если он посягает на внутреннюю свободу в то же время. То есть, знаете, когда человек полностью, вот здесь вот вы говорили, что правильно, допустим, служение мужа, если это взаимоотношения. Но когда ты понимаешь, что ты делаешь, что у тебя бескорыстно, но в то же время человек тебя, может быть, порабощает уже со своим существованием.
4: Это называется вожделение. У меня в детстве была знакомая девочка, в одном дворе жили, маленькая. И мы были маленькие, и она всегда котят любила. Она их так любила, что они потом умирали. Потому что я его так кутала, его носила, его так, и всегда, да, отпусти, отпусти. Нет, говорит, я его люблю, люблю, люблю. И потом он уже, знаете, какой-то, он такой, весь такой дохлый был, чахлый, и она его так любила. Вот мы иногда так любим друг друга. Так, как бы, как тигр, антилопу. Он ее любит, аж съесть хочет. Это не любовь, это называется вожделение, кама. Вот это мужчина может преодолеть, если он обретет высшую цель в жизни. И вы должны ему в этом помочь. Женщина — это разум мужчины. Если она целомудренная, это разум мужчины. Она может ему вдохновить. Я сейчас вам одну историю расскажу. Видите, что? Про такую женщину. Она, знаете, была очень разумна, тоже императорша, принцесса. И в нее влюбился один принц легкомысленный. Такой легкомысленный. Но как только увидел ее, сразу влюбился. С первого взгляда. И говорит, на свидание пригласил. Говорит, ты такая красивая, такая красота, просто божественно, потрясающая. И она увидела, что он видит только внешнюю красоту. И сказала, стой, погоди. Сразу на свидание, даже не знаешь толком. Нужно же познакомиться побольше. Говорит, нет, вот назначь свидание. Она видела вот это его вожделение и думает, ну хорошо. Поддалась. Женщина поддается напору мужчины. Хорошо, но она была мудрая. Через неделю на этом же месте, во сколько там, 12 часов. Хорошо, он счастлив.
0: стал собираться уже за неделю. Ждал, не мог дождаться этого момента, ну, влюбленный. Готовил своего коня, такого белого Мерседеса. Все, он так сам готовился и вот предвкушал это вот наслаждение, что это будет ему принадлежать, эта красота, все. И пришел в назначенное время и ждет. Смотрит на часы, женщина, а девушка опаздывает. Думает, где же, вот и никак не дождется. Вот. Думает, опаздывать немножко, ладно, это нормально. Но вот уже час прошел, и ждет, нервничает, и вдруг видит,

0: но с помощью йоги. Крия-йога, знаете, очистительные процедуры. Знаете, да? Когда вот принимают слабительное, рвотное, такие процедуры. Она очищала организм основательно и собирала свою красоту. Готовилась. И она говорит, ты меня не узнаешь, сам назначил свидание. И я пришла, и ты даже красоту свою готова тебе отдать. Ничего не пойму, о чем ты говоришь, что с тобой? Ужас какой-то, он же готов был убежать просто. И любовь сразу ушла, знаете. Говорит, как так? Я красоту же тебе принесла, которую ты хотел. Ты влюбился в мою красоту, я тебе принесла. Ничего не понимаю. Говорит, так вот. И там были кувшинчики. Золотые, красивые, накрытые так скатертью. Он говорит, вот здесь моя красота. Можешь взять. Как обещала, все тебе отдаю. Это ведическая история, видите, она такая очень яркая. То есть там было все, что выходило из ее тела. Компоненты ее тела. Все, что там она вот было, компоненты красоты, из чего тело состоит, знаете? Вы вернете наизнанку, и вы поймете, что вы не тело. Вы не согласитесь, что это я. Вот поэтому она все собрала, чтобы показать ему, что только тонкий слой кожи создает эту иллюзию красоты. Хотя тела нет, он не привлекательный, привлекательна душа в этом теле. Когда оно живое, кажется. Потому что душа контактирует материей духа, и она потом показала, вот, забираю, он открыл, фу, он туда носом. Ужас. А чуть позже понял, о, вот эта женщина мудрая. Он увидел внутреннюю красоту. Надо же так меня проучила. И влюбился уже по-настоящему. Он увидел я вот эту внутреннюю красоту. Это такая ведическая история. То есть эта девушка была на уровне разума. И она смогла пробудить мужчине разум. Она пробудила в нем интеллект. Он влюбился по-настоящему. Жили они долго и счастливо. То есть тело, оно ненадежная вещь. Нельзя обманываться этими вещами. Это пример, как женщина может научить мужчину. Не применять пока вот напрямую. Учитывайте время вместо обстоятельств.
1: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

некоторых ситуациях нельзя представлять, визуализировать результат, потому что это все равно некая привязанность может быть. Как мы, например, говорим, что начиная любое дело, нужно представлять конечную цель. На любое дело, даже какое-то тактическое, даже не такое глобально стратегическое, как мы с вами представляли, конец жизни и так далее. Даже вот какое-то тактическое. Но если проблемные отношения, то лучше медитировать на то, чтобы пополнить банк доверия. Лучше, чтобы усилить доверие с этим человеком. Понимаете, да? Как Стивен описывает в своей книге, описывает такой пример, как его сын решил своей подружке сказать, в общем, он решил с ней расстаться, какое-то время не встречались, он решил расстаться с ней, и он выделил 10 минут времени, или там 5 минут времени в своем расписании на то, чтобы поговорить с ней. Но он полагал, что он просто говорит ей, что между нами все закончено, и все. И он настроился на этот разговор, для него уже это был вопрос решенный, что они с ней расстаются. Это Стивен напишет в своей книге. Он набрал ее телефон, и он ей сказал, что они с ней расстаются. И разговор из 5 минут перерос в 2,5 часа и вышиб его несколько дней. Понимаете? То есть он не учел, что этот разговор будет эмоциональный. И он полагал, что, понимаете, с людьми, в отношениях с людьми нельзя медитировать на R. В отношении R, то есть на результат можно медитировать в отношении с машинами, с процессами, с аппаратами, с технологиями. Тут можно медитировать на результат. Когда вы входите в отношения с людьми, нельзя быть привязанным к результату. Нельзя, потому что человек, ты не можешь его подкрутить его там в голову. Ты должен его уважать, ты должен его ценить, ты должен входить в отношения выигрыш-выигрыш и скорее вот заботиться об отношениях. Потому что люди это всегда гусыня, несущая золотые яйца. Понимаете, люди это всегда гусыня. Люди это никогда, то есть вот к людям нельзя относиться как к золотым яйцам, которые просто ресурсы для меня. Что в производстве, что в бизнесе, там, что в семье, тем более. В общем, этот парень, он позвонил своей подружке, она была не готова к такому разговору, она начала там плакать, ему пришлось ее успокаивать, она снова втянула ее в какую-то свою динамику, разговор продлился 2,5 часа. И он говорит, я был совершенно без сил. И он не мог потом больше ничего делать. Понимаете? То есть он поставил R. Вот результат. Я расстаюсь. Вот такой результат. Мне нужно просто сказать что-то и все. Но с человеком такие номера не проходят. Поэтому мы должны всегда быть очень внимательны и чувствительны к этим вещам. В отношениях с людьми нельзя быть производительным. В отношениях с людьми можно быть только каким? Если не результативным, то каким? Нет. У нас семинар как называется? Эффективным. В отношении с машинами можно быть результативным. В отношении с процессами, с технологиями можно быть результативным. В отношении с людьми можно быть только эффективным. То есть здесь что эффективность? Это всегда баланс между результатами, ресурсами и средствами. Да, в отношении с людьми нам тоже нужны результаты, но мы не забываем, что должен быть баланс. Должны быть вложения, должны быть какие-то, наши отношения должны укрепляться.

блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать тех ночных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод рудра.

научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, ни здешний, ни

это некий универсальный сценарий, когда женщина делает мужчину слабее себя или действует так рядом с ним, видя какие-то его недостатки, несовершенства, обвиняя его в чем-то. Это может быть разные модели. Может быть внешне агрессивная модель, когда женщина все время, знаете, так вот она трамбует мужчину. Или это может быть просто внутренняя модель ее такого какого-то неудовлетворения, ее внутренней критики по отношению к мужу. То очень часто мужья начинают пить. Потому что психически женщина, она намного сильнее мужчины, я уже говорил об этом. 6-7 раз психика женщины чисто энергетически сильнее мужской психики. У мужчины больше и духовный потенциал, но это нечто другое, чем психический потенциал. Психически женщина сильнее мужчины. Поэтому если женщина просто на внутреннем плане как-то относится к мужчине, она его таким и сделает. И очень часто мужчины, которые получают такое отношение, они начинают пить. Почему? Потому что они слабее, и они не могут состояться как личности. Женщина убивает мужчину. Мужчина начинает пить, когда он себя не реализует. Мы с вами вчера немножко говорили о том, что предназначение мужчины – это реализация, это миссия, это какой-то вклад в человечество, какая-то сверхзадача. Это мужская природа. У нас сейчас нет грамотного воспитания, как мужского, так и женского. Мы не умеем воспитывать ни девочек, ни мальчиков. Девочки видят, как матери относятся к мужьям, потом к отцам, и также, к мужу своему, и потом также начинают относиться к своему мужу. У нас нет культуры. Это все некие ошибки в мировоззрении, которые мы делаем. У нас нет знаний о том, что такое жизнь, что такое законы жизни, как жить в соответствии с ними. Мы никогда не изучали эту науку в том числе. Мы обычно просто гордимся жизнью. Что у меня все получится, это означает, что максимум, что у нас может быть, знаете, два сценария. Или один сценарий – это сценарий слабого человека, неудачника. Когда человек, просто у него не получается ничего в жизни, он не верит, он просто страдает и обвиняет других. И второй сценарий – это еще один вариант. Все, больше нет вариантов. Какой еще один вариант? Это человек, который уверен в своих силах. Знаете, на подобные тренинги приходят люди обычно лет с 30, 35. Это такая нижняя планка. Посмотрите на состав окружающих. Раньше люди не приходят. Они уверены в своих силах. Они уверены в своих силах. Но вот когда они все разрушат в своей жизни при помощи этой уверенности, они начинают уже интересоваться. Они начинают уже к психологам идти, читать какие-то книги. Слушайте, зачем так неразумно жить? Может быть, лучше сразу? Может быть, лучше сразу знания получать? Зачем? Знаете, запутать все много-много раз, чтобы потом это распутывать много-много раз. Может быть, лучше с чистого листа все правильно делать?

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Итак, у нас заключительная лекция сегодня. Итак, мы хотели сегодня обсудить, в общем-то, систему взаимоотношений в семейной жизни. Ну, так как, в общем-то, в современной ситуации эта система полностью развалилась. Сегодня я читал статистику, в общем-то, такую, не знаю, насколько она верна, где утверждалось, что минимум 50% супругов изменяют друг другу, то есть половина. Не знаю вообще, насколько можно эту статистику провести и кто будет об этом рассказывать особенно. Но сам принцип, что, в общем-то, развод стал делом обыденным. Каждый месяц в Москве регистрируется 4000 разводов. То есть сколько это в год? 50 тысяч почти что. И почему так происходит? Почему возникают подобные явления? Мы привыкли каким-то особенным образом воспринимать своего партнера. И это восприятие достаточно сомнительное. Так, мы привыкли называть своего партнера спутником жизни. В самом этом термине кроется некоторая, в общем-то, ловушка. Кроется подсознательное желание главенствовать в своих отношениях, что, в принципе, и делает нас несчастными по своей природе. Зачастую просто разрушает наши отношения, вот это желание быть однозначным руководителем какой-то системы. То есть мы создаем свой микрокосм и воспринимаем себя как центр Вселенной. Мы не можем быть центром всей Вселенной, поэтому у нас есть эта попытка создать свое маленькое творение, свой маленький мир, микрокосм. И себя я ставлю в центр этого микрокосмического проявления, а своего партнера называю спутником, который должен летать вокруг меня, как спутник. Кто это? Это мой спутник, спутник жизни. То есть должен бегать, крутиться вокруг меня, летать.

Я центр, а он спутник. Должен летать, исполнять все мои прихоти. Я очень большой и важный, а он просто спутник. То есть пришло время немного навести порядок в нашем сумасшедшем миру, который мы сами себе создали. Наш партнер — это не спутник, то есть он не является спутником, это, скажем так, наше солнце, никак не спутник. Он для нас и свет, и тепло. Такое мышление, в общем-то, как я в центр, а все остальные спутники, это, в общем-то, основная система, основная причина проблем в семейной жизни. Каждый пытается стать в центр этого творения. Каждый пытается стать центром, а партнера сделать своим спутником. Вот этот эгоцентризм вызывает постоянное противостояние. Постоянное противостояние. Оба человека хотят себе найти спутника, а в результате оба борются за центр этой системы, за право быть в центре. И начинается такая звездная война в микрокосме. Две великие космические державы, он и она, устраивают звездные войны в своей маленькой квартирке на кухне. Так достаточно смешно, конечно, но плохо заканчивается. Поэтому партнер — это не спутник, это объект моего служения. Это не спутник моей жизни, это объект моего служения. Партнер послан нам судьбой, чтобы мы могли получить все, что мы заслуживаем. И если мы своими прошлыми поступками заслужили награду, то она в полной мере будет нам вручена через нашего, в общем-то, любимого, через нашего супруга, партнера. И если мы действительно заслужили эти награды, все они придут. Если же мы понатворили глупостей в своей прошлой жизни или еще в этой успели, то посланник судьбы также не поскупится и передаст нам все в целости и сохранности. От начала до конца. То есть окружающие просто передают плоды нашей кармы. Окружающие просто почтальоны, не более того. Но мы ведем себя неверно. Нельзя обижаться на почтальона. Нельзя обижаться. Он просто делает свою работу. Ему дали, он принес. Передал. Мы же, прочитав письмо, недовольны этим содержанием, начинаем лезть на почтальона с кулаками. Говорим: ты мне всю жизнь испортил. Он тут при чем? Почтальон. Ну, испортил. Работа такая, жизнь портит. Что делать? И в результате такого нашего поведения почтальоны просто больше не хотят к нам заходить, не хотят больше подходить к нашему почтовому ящику, не хотят заходить к нам домой. И в результате мы начинаем жаловаться на одиночество. Такой человек становится одиноким. Он просто разогнал всех почтальонов. Они принесли ему его же собственные письма. Он же их отправил себе на свой же собственный адрес. И он же и недоволен. Еще и почтальона обидел. Поэтому, в принципе, нет никакого одиночества в этом мире. Есть нежелание воспринимать партнера как посланника от Бога, как того, кто передает последствия моей собственной деятельности. Поэтому, скажем так, если коротко этот принцип охарактеризовать, кто гневается на почтальона, тот перестает получать письма. Поэтому наше общение заканчивается. Мы действительно остаемся одни, все, даже не с кем поговорить. И семья дается человеку не просто так. Это система, в которой он учится, в общем-то, правильно развивать свое мировоззрение. Он формирует свое мировоззрение, свою духовную природу. В общем-то, семья имеет духовную структуру. Это возвышающая структура. Это не просто какое-то социальное устройство, которое нужно пережить, отсидеться в семье. Нет, это возвышающая система. Семья должна возвышать. Одни думают, что достаточно служить только чему-то высокому, Богу. Другие думают, надо служить только человеку. Но если в действительности личность хочет прогрессировать, она должна, в общем-то, гармонично развиваться. Она должна развиваться по всем направлениям, во всех аспектах. Учиться заботиться во всех направлениях. Поэтому в духовных трактатах говорится очень серьезно по этому поводу.
Говорится, если человек хочет действительно служить Богу, он должен служить Ему и Его детям. Он также должен учитывать и детей Бога. Поэтому все люди этого мира, мы знаем, одна семья, в общем-то. Все мы имеем общую духовную природу. Поэтому и духовное развитие начинается с понимания, что все мужчины мои братья, все женщины мои сестры. Мир – это одна большая семья, факт. И мы не можем кого-то из нее исключить. Так иногда исключаются. Тех исключим, этих исключим. Нет, так не получится. Поэтому партнер – это тот, служа которому я учусь, в общем-то, правильно воспринимать этот мир. Я тренируюсь, это, в общем-то, тот объект, на котором я развиваю свои самые высшие качества. И такая семья, в общем-то, имеет духовное устройство. Так и называется ашрам, духовное устройство. То есть место, где все духовно прогрессируют. Поэтому семьей можно назвать только ту систему, которая создает условия для духовного прогресса. Все остальное не семья, все остальное какая-то форма такого сосуществования. Это семьей это назвать нельзя, в принципе. То есть семья – это не место, где все служат мне, как обычно думает современный человек. Семья – это место, где все служат Богу и друг другу, где есть какое-то духовное понимание, где есть какое-то духовное сознание. И если весь мир – это одна большая семья, то есть какие-то мировые правила взаимоотношений. И это действительно так. Если мы хотим стать хорошими членами такой, в общем-то, большой семьи, необходимо правильно относиться ко всем окружающим. Мы говорили, они делятся на, в общем-то, основные категории. Это старшие, младшие. Всех старших я должен любить, как своих родителей, мы это выяснили. Слушаться, уважать, поддерживать всеми способами. Младших я должен любить, как своих детей, заботиться о них всеми способами. С равными я отношусь, в общем-то, как к братьям и сестрам. Культурный человек – это настоящий член семьи, он всех воспринимает как членов своей семьи. Поэтому он должен уметь уважать всех старших, заботиться обо всех младших, воспринимать правильно равных. И в таком состоянии сознания просто не может возникнуть конфликт или недовольство, в общем-то. Да, могут быть противоречия, почему нет? Всегда есть противоречия. Но это не доходит до чего-то уж больно серьезного. Потому что есть действительно этот соединяющий фактор. Сдерживающий фактор. Духовное видение – это видение единства. Это видение, что мы все имеем единую природу. Если я это вижу, тогда я могу действительно общаться. То действительно в моем общении есть терпимость, есть милосердие, есть какая-то глубина. То есть мы живем вместе, чтобы быть счастливыми, а не для того, чтобы издеваться друг над другом. Иногда посмотришь на какие-то отношения, кажется, что это просто какое-то издевательство друг над другом. Все просто испытывают разные способы издевательств. А если так попробовать поиздеваться, что с ним будет? А если другим способом? Поэтому в семье есть всего два правила. Это уважение и забота. Уважение и забота. Без заботы уважение превращается в сентиментальность, без уважения забота превращается в фанатизм. Они должны быть вместе. И уважение, и забота. Если в семье проявляется уважение и забота, семья становится счастливой. Вот это вот, в общем-то, забота и уважение должны проявляться в семье с самого начала, с самого момента ее создания. И это выражается в умении честно поговорить на самые важные темы. Семья – это умение честно поговорить. Если мы не можем честно поговорить, это не семья. Это какая-то политическая организация. Организация Объединенных Наций. Где все собрались, чтобы поговорить, но никто честно говорить не хочет. У всех очень хитрые лица. Также и семья превращается, в общем-то, из действительно любовной организации в какую-то политическую. Все вынашивают какие-то хитрые планы. Не могу честно поговорить. Потому что честно скажешь, вообще этого не добьешься. Но от этого возникают основные проблемы. Все основные проблемы в семейной жизни возникают от того, что, в общем-то, самые важные вопросы мужчина и женщина задают не до создания своих отношений, а уже после того, как они связали себе узами брака. То есть основные моменты в наших отношениях узнаются после того, как семья уже создана. То есть отрезвление приходит после. Как так?
Почему так происходит? Что за глупость? Отсутствие культуры создания отношений. То есть в этом ошибка. Если у нас нет культуры создания отношений, то всю правду мы узнаем после. Представьте, что вы устроились на работу и просто не спросили, какая будет зарплата. И в первый день вам говорят, ну будешь работать 16 часов, и не мы тебе будем платить зарплату, а ты нам будешь доплачивать, что ты у нас работаешь. Вы удивитесь, нет? Я бы удивился. Ну, то же самое происходит в семейной жизни. Человек думает, вот, сейчас я создам семью с этим товарищем. И он будет все для меня делать, будет мне денег давать, я буду дома сидеть, ничего не делать. Такие планы, каждый строит свои планы. И вдруг оказывается все совсем не так, все наоборот. Он не получает ничего, а все требуется только от него. И он удивляется, не понял. Как же так? А кто тебе обещал? А мы же об этом не говорили. А че, что об этом не говорил? А че, что не сказал? А че, что не спросил? А говорила мне мама, а мне папа, а мне все говорили. Поэтому в культуре должна быть система создания отношений, и она была, она есть. Она есть, просто, к сожалению, так сказать, уходит. Уходит, то есть мы начинаем по-настоящему серьезно разговаривать после создания отношений. После того, как отношения уже закрепились, прошли, в общем-то, этап брака. И специалисты, в общем-то, мудрецы в области этих отношений, в общем-то, рекомендовали ряд вопросов. Они, конечно, сейчас немного стилизованы под наше время. Время немного меняет очередные вопросы, вот эти первостепенные вопросы, которые нужно обсудить, поэтому мы сегодня их разберем, в общем-то, на современный манер. Но идут они из глубин веков, в общем-то, потому что система отработана. И, в общем-то, до сих пор в достаточно, так сказать, в больших районах этой земли, в общем-то, развод составляет совсем маленький процент. Во многих странах больше 1-2% нет разводов. То есть 1-2% составляют разводы. И то это, как правило, большие города, куда пришло современное телевидение, где вообще, в принципе, непонятно, что рекламируется, какие отношения. В основном, конечно же, свободные какие-то. Поэтому, в общем-то, эта культура осталась, она есть, главное ее не потерять, как-то сохранить. И состоит она как раз в умении поговорить до. Это просто разум. То есть, если мы устраиваемся на работу, нужно как-то до обсудить все наши условия, чтобы потом не было сюрпризов. Поэтому, если мы не обсуждаем важные вещи, мы ставим под угрозу, в общем-то, само устройство. Сами виноваты, в принципе. То есть, когда проблемные вопросы решаются заранее, они не приносят столько проблем, как тогда, когда к ним обращаются после того, когда проблема возникла. То есть, в этом секрет. Да, проблемные вопросы, они могут быть как до, так и после. И это может быть одна и та же проблема. Но если мы ее начинаем решать до, то она решается намного проще. Решается намного легче, намного спокойнее, без обид решается. Поэтому мы говорили сегодня, что создание семьи – это умение заботиться о партнерах, о партнере. И первая забота о партнере – это поговорить обо всех возможных проблемах до их возникновения. Обо всех возможных проблемах до их возникновения. Да? Поэтому есть даже государственные службы, да, пожарники ходят, проверяют, где у вас тут огнетушители. Есть хоть один огнетушитель? Потому что поздно будет проверять после. После будет проверять поздно. Нужно допроверять. После будет намного дороже все это стоить. Сейчас мы просто купим огнетушители и все. Но после придется покупать новое здание. Это будет явно дороже. Поэтому лучше как-то до. И то же самое происходит и в семейной жизни. Если мы до создания семьи не купили огнетушитель, так грубо говоря, то после приходится просто новую семью создавать. Семья сгорает. Просто уничтожается. И сейчас мы попробуем поговорить об этих вопросах, которые, в общем-то, необходимо обсуждать. Некоторая наука о создании семьи, сейчас она просто исчезла. Мы ее сейчас восстановим. В общем-то, это то, что нужно детям рассказывать, пока они, что-то сказать, собираются только понять, что такое мир. Но мы сейчас об этом поговорим. То есть, первое, что необходимо, это обсудить вопрос о том,
сколько будет детей и в какое время мы готовы их принять в свою жизнь. Чрезвычайно важный вопрос. Очень важно, чтобы каждый понимал, как другой партнер относится, в общем-то, в принципе к детям. В принципе к детям. То есть это не так, что если я как-то отношусь к детям, то мой партнер точно так же к ним относится. Вовсе нет. Мы иногда не видим этих взаимоотношений. Как мы можем их увидеть? Так просто не увидишь. И особенно к воспитанию детей. Чрезвычайно важный момент. Как мы относимся к воспитанию? Как мы будем воспитывать, собственно говоря? По каким принципам? Воспитание – это принципы, это привитие принципов. Какие принципы мы будем прививать? Об этом надо поговорить, иначе такие проблемы начнутся. Каждый будет на своем настаивать. Отец по-своему воспитывать, мать по-своему, бабушка еще придет. Скажет, оба дураки, я знаю, как надо. Дедушка придет, скажет, бабушку не слушайте. Вот так надо, соседи помогут и вообще. То есть весь мир будет помогать. Нет никакого понимания, что мы будем делать-то. Потому что, в общем-то, дети рождаются ради воспитания. Мы их должны воспитывать. Как будем воспитывать? Об этом нужно допоговорить. Значит, что с этим делать-то? То есть у каждого человека абсолютно свои взгляды на воспитание. Поэтому неплохо, чтобы ясность в этом вопросе было с самого начала, кто будет нести главную ответственность по воспитанию. Вот это основной момент. Потому что в любом случае мы можем не сойтись в этом вопросе, как конкретно. Но кто будет ставить окончательную точку, кто будет принимать окончательное решение, кто-то должен это делать. И об этом нужно сразу договориться. Это снимает все вопросы в дальнейшем. Когда начнутся споры, а они все равно начнутся. Когда будут какие-то разногласия, ну и пусть будут. Но кто-то должен принимать окончательное решение. Потому что если мы не решили, кто будет принимать окончательное решение, то можно ругаться хоть всю жизнь. И всему этому еще будут свидетели дети. Как мы ругаемся по поводу их воспитания? Что за глупость вообще? Поэтому сразу нужно договориться. То есть что мы будем это, конечно, все обсуждать, будем все это, в общем-то, решать. Но кто-то должен ставить окончательную точку. Также чрезвычайно важно понять, какую роль будут играть родственники обоих партнеров. Какую роль они будут играть, то есть насколько, в общем-то, мы будем задействовать их воспитание. Потому что у всех свои, в общем-то, мнения по этому поводу. И бабушки иногда, то есть на 100% уверены, что это не просто их внук, а это полная их собственность. И поэтому они несут, так сказать, полную ответственность за воспитание. Мы должны быть к этому готовы, то есть мы должны выяснить вообще этот момент. То есть бабушка иногда ждет рождения внука больше, чем родители ждут рождения ребенка. Бабушка там уже все приготовила, у нее уже план. Она уже все знает, как все должно быть от начала до конца. То есть нужно понять, что вообще будет происходить. Нужно как-то это обсудить, понять, обосновать. Иначе потом просто происходят проблемы. В общем-то, наибольшая разводность происходит в первые 3 года после рождения первого ребенка. Вот именно на основе этих всех противоречий. На основе этих противоречий. Слишком большое давление вот этих противостояний. Слишком большое давление. Никто не понимает, кто должен какую ответственность нести. Ничего, в общем-то, не обсуждалось. Поэтому все наваливается сразу. Все трудности сразу наваливаются. Такое очень кризисное состояние. Потому очень часто семьи просто распадаются. Поэтому главный закон, в общем-то, семейной жизни таков. То есть родить ребенка – это не проблема. Проблема договориться о том, как и кто его будет воспитывать. Вот это проблема. Вот это проблема, потому что каждый хочет видеть своего последователя. Каждый хочет видеть, так сказать, самого себя в своем ребенке. А пытается занять власть в этом воспитании. Или наоборот. А кто-то рассчитывает, что другой будет воспитывать, а тот не хочет. То есть нужно как-то это прояснить. Если мы это не прояснили, то, в общем-то, это уже, в принципе, конфликтная семья. Это уже, в принципе, можно ожидать, что через 9 месяцев начнутся тяжелейшие проблемы. От того, кто за что должен отвечать. Потому что уже ситуацию обратно не вернешь. Обратно не родишь, все. То есть ситуация уже произошла. Уже нельзя сказать, нам нужно пойти подумать еще пару лет. Уже некогда думать. Поэтому зачастую пока все спорили, кто как должен воспитывать, но ребенок уже вырос и сам воспитался. Уже такой самовоспитанный с рогаткой вырос. Второй момент важный, который надо обсудить, состоит в том, имеем ли мы ясное
и четкое представление о том, как мы будем зарабатывать и как мы будем тратить наши средства. Как это будет происходить? То есть наша, в общем-то, внутренняя микрокосмическая финансовая система. На чем она будет основана? Как мы относимся к неравенству в доходах? Вот что нужно обсудить. Потому что никогда не бывает равенства. Редко очень бывает равенство, что прямо одинаковая сумма приходит. Уже иногда равенство – это большая проблема. Для многих равенство тоже проблема. А в результате муж и жена просто ссорятся насмерть. Каждый свой кошелек себе заводит, у каждого свой счет в банке. И уже два разных государства. У нее свои деньги. У него свои деньги. Какая же это семья? То есть как мы будем принимать решение о том, что купить, а что не следует купить? Как потратить, на что не следует тратить? Как будет приниматься решение? Мы же систему создаем. И в этой системе должны быть дети. Нужно обсудить, как будет система по воспитанию детей работать. В этой системе есть деньги. Мы должны обсудить, как будет система работать по получению и трате денег. Если мы это не обсудили, кризис начинается. Финансовый, маленький, микрокосмический кризис. Просто разрушает семью и все. Что тут говорить о каких-то глобальных процессах? В каждой маленькой семье свой маленький кризис. То есть мы должны разработать систему наших финансовых взаимоотношений. Так как, в общем-то, деньги являются беспокоящей энергией. Деньги – это беспокоящая энергия. Если сейчас 100 долларов на пол кинуть, все будут о них думать. Валяются 100 долларов. Вроде просто валяются, а все равно будешь думать. Вот факт. Мимо так просто уже не пройдешь. Все уже нервничают. Знаете, сейчас такие делают это, деньги-сувениры. Похоже на деньги, а только с одной стороны деньги, а с другой там реклама какая-нибудь. Сюрприз. И дети балуются, они их бросают где-нибудь так. Ну, как будто валяются. И все взрослые проходят, волнуются. Понимают, что сувенир, думают, а вдруг нет. То есть волнующий вопрос. Волнующий вопрос. Деньги – это волнующая энергия, она беспокоит. Беспокоящая энергия. И с ней, в общем-то, рекомендуется не шутить. То, что беспокоит, лучше не шутить. Проблемы будут. То есть, и деньги сравниваются с крышей над головой. То есть, если кто-то один решил, что можно продать крышу, что лучше вместо крыши купить диван, другой может испугаться такого решения. Он будет волноваться. Как это вместо крыши купить диван? То есть один копит на одно, другой копит на другое. Мужчина решил, что нужны зимние колеса, а женщина решила, что нужны зимние сапоги. И попробуй вот объясни, что важнее. Мужчина считает однозначно, зимняя резина важнее. Женщина считает, у меня своя зимняя резина. Не менее важна. Да, у меня всего двое сапог, что это такое? Надо третий обязательно. Бог же любит троицу. Должно быть трое. Именно зимняя резина должна быть. То есть не скользкая. Особая, шипованная. И тот прав. То есть какая должна быть система по принятию решений. Потому что каждый прав по-своему. Нет системы, чтобы решить, кто правее. Как это можно решить, кто правее, кто левее, кто центрее? Не решишь. Каждый по-своему прав, поэтому можно спорить месяцами, годами. Всю жизнь можно спорить. Некоторые семьи всю жизнь спорят. У них такое, в общем-то, профессионально спорящая семья. То есть они уже идут домой, чтобы спорить. И у них план, на что мы спорим сегодня. У нее список, на что она сегодня спорит. У него список, на что он сегодня спорит. Да, они, так сказать, практикуются. Можно устраивать споры между семьями. Такая национальная игра, поспорить. То есть мы должны понять, как будет происходить принятие решений, чтобы потом не кусать себе локти, когда будет уже поздно. Мир завязан, в общем-то, на денежных отношениях. Поэтому не поговорить о деньгах, это не поговорить о самой большой проблеме. Конечно же, это неразумно. Конечно же, это неразумно. Это крайне опасно. Поэтому мы должны помнить, что главный источник проблем в мире – это, в общем-то, денежные проблемы. И обсуждая эту проблему, мы косвенно строим счастливые отношения. Обсуждая эту проблему перед созданием семейных отношений, мы косвенно строим счастливые отношения. Это крайне важно. Но мы стесняемся. Помните, мы на предыдущих лекциях говорили, да? Наша основная проблема в том, что мы стеснительны. А причем не там, где надо.
Мы стесняемся о важном поговорить. Как о ерунде, как анекдот рассказать, так рот не закроешь. Он ходит, всем свой анекдот рассказывает. Тупой анекдот, но ходит, всем рассказывает. Слышали, слышали? Пока ему уже все не скажут, да слышали уже, отстань. Но вот какую-то серьезную проблему мы боимся обсуждать. Третий момент, необходимый для обсуждения. В общем-то, поговорили ли мы о наших планах по поводу того, как мы будем вести домашние дела, домашнее хозяйство? Согласовали ли мы, кто будет заниматься работой по дому, уборкой, кто будет все это делать вообще и как? Не стоит пребывать в иллюзии, что быт придет к нам, так сказать, как-нибудь стороной, что он нас обойдет. Быт достаточно реальная вещь. Нужно делать каждый день одни и те же дела. Пыль, пол, стирка, уборка, ведро. То есть какие-то реальные дела ежедневные. То есть не стоит пребывать в иллюзии, что быт не придет к нам во всей своей красе. Здесь необходимо выработать концепцию, которая бы устраивала обоих. С одной стороны, надо распределить основные обязанности, а с другой стороны, договориться, что если у кого-то появится время, он не будет брезговать помочь другому в исполнении его обязанностей. Вот это крайне важно. То есть он не будет брезговать помочь, а не то, что все, я свое сделал, большое спасибо. Это моя часть дела. Я сделал, и все. То есть это некоторый самый лучший способ совместного ведения хозяйства. Иначе до смешного доходит. Просто до смешного. Помните эту историю, когда муж и жена, в общем-то, решали, как они за дом отвечают. То есть кто должен какие проблемы решать. Они договорились, что жена отвечает за внутреннюю часть дома, а муж за внешнюю. Что он все он во дворе решает, а все проблемы. Там колодец, забор. А жена все внутри. И в один прекрасный момент этот муж пошел куда-то отдохнуть, в какую-то там забегаловку. И к нему прибежал сосед и кричит ему, твой дом горит. И муж спрашивает, а он откуда говорит, извне или снаружи? Он говорит, снаружи, изнутри загорелся. Муж говорит, а это не моя проблема. Это жена пусть тушит ее часть дома. Ну, так невозможно воспринимать семейные отношения. Невозможно. То есть это в любом случае совместный какой-то проект. Поэтому, когда я, в общем-то, исполню свои обязанности, я должен с радостью помогать исполнять другие обязанности. Это самый лучший способ совместного ведения, в общем-то, жизни. Вот этот неурегулированный быт уничтожает романтизм семейной жизни. А значит, разрушает любовь. Разрушает отношения. Уничтожает все на корню. Причем очень быстро. Поэтому вот этот неурегулированный быт – это враг отношений. Враг. Четвертый момент, чрезвычайно важный, это в полной ли мере мы знаем о болезнях друг друга, как физического, так и психического характера. Потому что это, конечно, так сказать, а хорошо, что мы соединяем свои жизни, но мы соединяем свою жизнь не просто с человеком, а также и с полным, так сказать, набором его сопутствующих факторов. Поэтому в трактатах говорится, что болезни – это тоже наши родственники. Причем это родственники, с которыми придется жить вместе. От них точно не избавишься так просто. С ними придется жить вместе всю свою жизнь, поэтому лучше всего будущего партнера вовремя с ними познакомить, чтобы он потом не удивился тому, с кем ему придется жить в одной комнате, в одном доме. Любовь любовью, но жизнь состоит из проблем тела, проблем ума и проблем души. Все эти три типа проблем нам придется решать вместе. Поэтому с ними надо учиться как-то жить. Они могут приходить, они могут уходить, могут оставаться с нами навсегда. Есть разные типы проблем. Конфликтология этим занимается, разными типами проблем. Надо просто понять, что вместе с надеждой на счастье мы получаем еще и приданное в виде материальных проблем, то есть, которые нужно будет с любовью и терпением решать всю оставшуюся жизнь. Мы все, так сказать, такие наборы подарочные. Поэтому есть что-то в нас полезное, как в любом подарочном наборе, а есть что-то занимающее место. То, что идет вместе с нами в одном наборе.
Поэтому партнер – это не телевизор, который можно включить или выключить. Это реальная личность со всеми плюсами и минусами. Минусы обязательно есть. Есть только один партнер без минусов, говорится в трактатах, это Бог. Все остальные партнеры, к сожалению, имеют минусы. Пятый пункт состоит в том, мы должны понять, является ли мой партнер в достаточной мере любящим и нежным, как я того ожидаю. То есть, как он меня любит вообще? В чем этот принцип любви? Мы должны, в общем-то, понять, о какой любви, собственно говоря, идет речь. Потому что слово «любовь» — это нечто такое непонятное. Непонятное. Если каждого спросить, что такое любовь, столько определений услышим. У каждого из нас свой уровень потребностей, чувственных потребностей, умственных, душевных. И, например, в трактатах говорится, что женщина должна 3 раза в день услышать, что муж ее очень любит. Это ее потребность. Есть такая потребность. А мужчина должен 3 раза в день услышать, что он самый умный и самый сильный, самый крутой. Это его потребность. Семья, в общем-то, создается из эмоциональных потребностей. Семья – это место, где мы в первую очередь удовлетворяем свои эмоциональные потребности. Мало кормить друг друга пирожками. Кроме пищи для тела, мы нуждаемся в пище для сознания. А потому надо знать, что в мире эмоций нашему партнеру приносит удовлетворение. Поэтому эту пищу необходимо давать друг другу. Но мы забываем об эмоциональных потребностях. Забываем, что, в общем-то, это наша обязанность кормить друг друга и эмоциональной пищей. Мы забываем вообще об этом уровне. У нас нет дома этого эмоционального холодильника. Мы не хотим готовить эмоциональную пищу. Зачем, нам кажется? И так все, мы и так вместе. Что еще нужно? Тогда можно и еду тоже перестать готовить. Мы же уже вместе. Зачем еще еды столько тратить? Нет. Мы тратим еду, мы тратим деньги. Мы должны также тратить свои эмоции. Если в семье правильно не вкладываются эмоции, семья разрушается. Нет эмоциональной пищи, поэтому хочется эмоцию получить в другом месте. И она легко находится, эта эмоция. Легко. Другой человек говорит, тебя дома не понимают, тебя дома не уважают, тебя недостаточно любят. Вот так распадаются семьи. Поэтому надо в этом разобраться, нужно понять, в общем-то, каковы наши потребности, эмоциональные потребности. У всех они разные. Вот это вот, в общем-то, позитивные эмоции – это основная пища нашего партнера. Поэтому его нужно не забыть накормить этой пищей. Иначе просто еда не поможет. Этого будет мало. Шестой момент состоит в том, можем ли мы открыто и спокойно обсудить наши межполовые отношения. Некоторые, в общем-то, потребности с этим связаны. Необходимо понять, что несмотря на то, что в семейных отношениях присутствует вот этот уровень отношений, но семья строится вовсе не на межполовой основе. Это некоторое ошибочное утверждение. Это маленькая толика ради чего мы создаем семью. Маленькая толика. Буквально говорится меньше процента. Меньше процента важность межполовых отношений. Фактически, любовь, как утверждает, в общем-то, в трактатах, как утверждается в трактатах, это готовность быть рядом с партнером противоположного пола, не вступая с ним в половые отношения. Вот это любовь. То есть, если я готов быть рядом с этим партнером, не вступая в межполовые отношения, это можно назвать любовью. Если я их создаю только ради этого, это не любовь, это просто потребность. Ну, как покушать, не более того. То есть, не вступая во взаимоотношения, это некоторый тест. Поэтому именно так проверялись отношения. Кто-то помнит еще? Именно так они и проверялись. Именно этим они проверялись. В восточных традициях, во многих восточных традициях, муж и жена не вступают в половые взаимоотношения еще год после создания семьи. Так сказать, развивая свою верность друг другу.
развиваю ее, закрепляю ее. Закрепляю ее. То есть день бракосочетания – это не великий праздник секса. Нет. Это начало долгих серьезных испытаний в нашей верности друг к другу. Поэтому, к сожалению, так сказать, акценты немножко поменялись. От этого возникает огромное количество проблем. То есть не по тем принципам, в общем-то, семья создается. Не по более глубоким принципам, по внешним, физиологическим. То есть семья – это система дружбы. Это не полигон для каких-то сексуальных испытаний. Это территория дружбы. В общем-то, это то, где мы учимся дружить, где мы учимся поддерживать друг друга, где мы учимся верности, где мы развиваем высокие качества. Поэтому вот в трактатах утверждается, что нельзя доверять партнеру, который создает отношения только ради межполовых связей. Ведь доверия нет. Седьмой пункт связан с развлечениями. В нашем плане это некоторый, скажем так, элемент, может быть, ближе всего к телевидению подходящий. То есть буквально, если перевести на наш язык, на современный, то он будет звучать так. Будет ли в нашей спальне телевизор? То есть будет ли вообще там спокойствие? Что это вообще за место такое, наш дом? Кажется, что вопрос смешной. И хочется немножко похихикать. Но в действительности крайне важный вопрос. Семья – это желание общаться друг с другом. Насколько я понимаю, да? Правильно? Семья – это желание общаться друг с другом. Но в наше время в семье появляется тот, с кем все члены семьи общаются большую часть времени. Этот новый друг, телевизор, становится главным объектом общения в семейной жизни. Поэтому вместо того, чтобы поговорить друг с другом, муж и жена, открыв рот, внимательно слушают своего третьего друга. Как там интересно рассказывается кризис. А друг, он такой все время кризисный, все время о чем-то таком кризисном рассказывает. Фактически, если дома все время работает телевизор, он становится одним из партнеров. Такая семья у нас подозрительная получается. Еще третий партнер появляется. А если он еще и стоит в спальне, то ребенок может родиться похожим не на маму с папой, а на Брюса Уиллиса или на Шерон Стоун, я не знаю, дай ты бог. То есть по-разному может быть. Но там много и подозрительных персонажей. На Шрека. Надо учиться отваживать этого друга от семьи. То есть в семье должно быть общение друг с другом. Мы не с телевизором создавали семью. Хотя уже, кажется, пора создавать семьи с телевизором. Венчаются, раб Божий. Телевизор. Samsung. 54 диагональ. С рабом Божьим. Компьютером. Пусть он приходит, но знает свое время и место. Мы не против телевидения, слава Богу, пусть будет. Но он должен знать свое время и место. Мы же не против. Должен знать свое время и место. Включили, посмотрели, выключили. Не нужно его оставлять в своей спальне на всю ночь. Не нужно. Есть много систем контроля. Такие самые популярные системы – это, в общем-то, система «один день в неделю без телевизора». Очень хорошая система. Потом она переходит на одну неделю в месяц, один месяц в году. Мы уже говорили это на прошлых лекциях, да, обсуждали. То есть кто в доме-то, собственно говоря, хозяин? Сколько нас в доме-то членов семьи, собственно говоря? Поэтому принцип-то в чем? То есть развлечение, одним словом, то есть в нашем случае телевизор, он не должен стать эмоциональным отцом нашего ребенка. А иначе он будет себя вести как телевизор, то есть у него будут постоянно какие-то психозы. Он будет очень нервный. Он будет просто вот с самого рождения будет орать все время. А кто только родится, будет сразу же орать. Ва-а-а! Почему? Потому что телевизор все время орет. Поэтому он начинает все время орать. Бегать все время орать. То есть эмоциональным отцом все-таки должен быть реальный отец, а не телевидение. Восьмой момент состоит в том, можем ли мы искренне и правдиво выслушать друг друга, то есть беспристрастно рассмотреть жалобы, рассмотреть новые идеи,
Личность не просто живет, личность постоянно изменяется, а значит и меняет свое отношение к происходящему. Мы меняемся, это факт. К нам приходят в голову новые идеи, иногда глупые, иногда очень даже разумные, по-разному может быть. Насколько я готов к тому, что мой партнер будет меняться, будет развиваться, насколько я к этому готов? Или мне нужен робот, что вот я его купил, он не меняется, он такой же. Если я к этому не готов, мне просто нужна кукла, мне просто нужен манекен. Мне нужна фотография моего партнера, а не сам партнер. Очень удобно. Повесил дома фотографию и довольный. Не меняются. Всегда одинаково улыбаются. Все любят улыбающиеся фотографии, да? Повесил и улыбаются на фотографии. Никто не любит злых фотографий. Все как-то улыбающиеся вешают. Очень удобно. Такой хороший партнер улыбается на фотографии. В жизни он не все время улыбается. В жизни он иногда сильно ругается. То есть нам зачастую не партнер нужен. Нам зачастую нужна имитация партнера. Что-то неживое. Нам нужен мертвый партнер. Не меняющийся. Мертв, значит, не меняющийся. Поэтому необходимо понять, что все живое будет меняться. Все живое будет удивлять и даже пугать. Меняться, значит, удивлять и пугать. Когда-то будет удивлять, когда-то будет пугать. Разные могут происходить ситуации. Если я к этому готов, значит, я готов уже к живому партнеру. То есть есть эта некоторая неготовность к живому партнеру. Необходимо понять, что это личность. Значит, будет меняться. Поэтому общение – это готовность к изменениям в любую сторону. В любую сторону. Если я готов, значит, я готов создавать семью. Значит, я уже созрел в действительности. Девятый момент состоит в обсуждении того, достигли ли мы четкого понимания по отношению друг к другу в области веры и духовных нужд. Обсудили ли мы, когда и каким образом мы дадим нашим детям как религиозное, так и моральное воспитание. Это же принципы, мы говорили об этом. Необходимо же какие-то принципы дать. То есть ребенок не должен быть заложником веры какой-то или... Ну, который каждый из родителей пытается, так сказать, на ребенка сделать приверженцем своих идей, своей системы духовных ценностей. Поэтому самое лучшее воспитание – это показать ребенку на своем примере дружбу разных философских систем. Вот если ребенок это увидит, это будет, в общем-то, самый воспитанный ребенок. Если он увидит, как в виде отца и матери находят взаимопонимание две разные системы, это будет лучшее воспитание, чем мы его, так сказать, просто в результате войны победим одной из сторон и привьем какие-то одни из принципов. Это будет самым лучшим подарком для его сознания. Умение находить взаимодействие с тем, у кого другие взгляды на жизнь. И вообще, воспитав ребенка культурного и морально стойкого, мы дадим ему выбор. Если он захочет принять какую-то духовную традицию, он будет... культурным и морально стойким духовным человеком. Какая проблема? А если он не захочет этого, это его право, тогда он просто будет культурным и морально стойким человеком. А это уже очень много. Это уже значит, что задача воспитания выполнена. Уже большое достижение. Поэтому коротко это правило звучит так. Воспитайте культурного человека, его везде будут любить. Культурного человека везде любят, в любой системе, будь то духовная система или материалистичная, он везде будет нужным человеком, он везде будет, в общем-то, адекватным. Десятый пункт очень интересен. Мы должны разобраться в том, любим ли мы и уважаем ли друзей, товарищей, окружение своего нового партнера, как мы относимся к окружению. То есть мы создаем семью не с одним человеком. Мы принимаем к себе весь мир, с которым связан этот человек. Все его мечты, все его планы, все его желания, все его победы, все поражения, всех друзей, все его прошлое, все его настоящее, даже все его будущее. Все, всю карму принимаем на себя. Я не могу взять с улицы абсолютно ни с чем, ни, так сказать, и никак не связанную личность. Даже новорожденный младенец уже имеет предпочтение. Ему уже что-то нравится, что-то не нравится. Он уже, так сказать, улыбается или плачет. Уже имеет предпочтение.
Поэтому следует заранее изучить всю ту Вселенную, которую мы решили притащить себе в однокомнатную квартиру. Всю эту Вселенную, что она придет. Вся войдет. И мы можем удивиться, что я на это не рассчитывал. Нам придется со всем этим жить. Поэтому не грех посмотреть, как этот человек живет без вас. Смотрины называется. То есть прийти посмотреть, как он вообще без вас живет. Что находится в его комнате, как он общается с родителями, что он делает с друзьями. Так как все это никуда не денется. Оно придет как наследство вместе, которое, может быть, мы не очень-то и ждали. Вот здрасте. Все придет, все традиции. Нужно посмотреть поэтому на реальность. Поэтому партнер приходит не один, он приводит с собой своих друзей. Никак иначе. 11-й пункт. Особенно аккуратно надо обсудить вопрос о родителях. Как вы будете с ними общаться? И как вы будете о них заботиться? Как вы будете их поддерживать? Это очень тонкий вопрос, который нельзя откладывать в долгий ящик. Родители зачастую не готовы отпустить воспитание своего ребенка только потому, что он создал новую семью. Они могут с разной степенью глубины проникать в вашу семейную жизнь, это нормально, и вносить свои коррективы. Одни родители могут легко принять нового партнера своего ребенка, для других это настоящее испытание, они пытаются все изменить по-своему. Поэтому необходимо достаточное время провести вместе с родителями будущего партнера. Опять-таки те же смотрины. То есть нужно с родителями провести время. С той, с другой стороны, чтобы понять, как себя вести в том или ином случае, как это будет дальше, что мы будем дальше делать. Поэтому надо трезво. То есть нельзя думать, что партнер любит вас больше, чем своих родителей. Это ложное ожидание. Партнер не любит нас больше, чем своих родителей. То есть надо очень трезво понять, какую часть мы занимаем в сердце своего партнера. И уважать тех, кто также находится в этом сердце. А там много еще кого находится. Они там же и остаются. Поэтому, как мы говорили, личность, в общем-то, она развивает свою любовь. То, что партнер любит нас, это не значит, что он перестает любить своих родителей. Он их также любит. Поэтому в его сознании всегда присутствует эта, в общем-то, любовь. И та, и другая одновременно. И, конечно же, самым негативным поведением будет борьба между старшими и младшими членами семьи. Это самое негативное поведение. Этого надо избегать всеми силами. Поэтому лучше всего к этому заранее подготовиться, чтобы не начались эти, в общем-то, войны между отцами и детьми. То есть нужно помнить, скажем так, коротко, что кроме нас в сердце партнера находятся еще его родители, как минимум. Там еще другие живут, кроме нас, в его сердце. Мы хотим сердце целиком себе забрать. Не получится. Там еще живут другие люди. Такое населенное сердце. Достаточно населенное. И плотность населения нужно изучить. Какая там плотность населения в этом сердце? 12-й пункт. Что делаю я или моя семья такого, что раздражает и беспокоит моего партнера? То есть надо крайне аккуратно отнестись ко всем раздражающим факторам. Они обычно проявляются до заключения семьи, до создания семьи. То есть принцип такой, нужно помнить, что после свадьбы, скажем так, то, что раздражало немного, превратится в непреодолимую проблему. Вот это закон отношений. Потому что оно станет ближе. Оно приблизится, увеличится и начнет очень сильно раздражать. То, что раздражало издалека, было далеким, после того, как мы сблизились, будет больше раздражать. Говорится, буквально в 10 раз больше будет беспокойства. Может создать непреодолимую проблему. То есть раздражение может увеличиваться на порядок и вызывать огромное разочарование. Поэтому надо быть крайне бдительным и разобраться со всеми раздражающими факторами до создания семьи. Что меня раздражает и почему? Нужно разобраться, что оно все усилится, мы не уйдем от этого, оно не уйдет. Не уйдет. Надо разобраться. Ни в коем случае нельзя думать о том, что мы сможем что-то изменить после отношений.
Нет, близость заставит неприятности стать больше и неприятнее. Есть такая некоторая мечта иногда, что нам бы, вот, так сказать, семью создать, а там мы разберемся. Не факт. Мы напрягаемся все в начале наших отношений для того, чтобы сделать свои недостатки незаметнее. Все напряжены. Все боятся чихнуть, кашлянуть. Все крайне напряжены. То есть такое общение крайне напряженное. Главное, ничего лишнего не сделать. Все такое полное напряжение. Мы держим себя в руках изо всех сил. Но когда отношения закреплены уже, когда они стали близкими, все минусы вылазят из нашего сознания. Все. Полезло на свет Божий. И окажется тем самым, чего мы как раз больше всего и боялись. Потому что мы не зря чего-то боимся. Потому что мы должны это по судьбе получить. И оно приходит. Поэтому, в общем-то, в системе взаимоотношений есть этот взаимный обман. Мужчина напрягается изо всех сил, даже гладит себе брюки, да, даже новые носки одевает, только что купленные. Видите, то есть даже сходил в парикмахерскую, причесался. Вообще, очень сильно напрягся. Цветы купил, удивился. Женщина так-то вообще, то есть она, так сказать, просто изменилась, ее можно не узнать на улице, то есть так она приготовилась. И все, и вот они идут вместе, то есть и боятся чихнуть вместе, все, полностью напряжены, полностью. И потом, когда расстаются, фух, свидание прошло хорошо, он ничего не заметил, она ничего не заметила. И так вот нужно довести друг друга до бракосочетания. И потом началось. Все. Оказывается, это были его единственные носки, которые он купил. И это был единственный раз, когда он погладил свои брюки. И вообще он не знает, что такое расческа. Да. А она не ругалась только во время знакомства. Поэтому есть главный женский принцип. То есть деньги до свадьбы не просите. Вы знаете, нет? А то замуж не возьмут. Да. А мужчина должен делать вид, что он все время всем делает подарки. Что это его привычка такая. Что его любимая привычка делать подарки. Ну, я всегда дарю подарки, я вообще, это моя привычка. Я не могу день прожить, чтобы подарок не сделать. Она говорит, а я вообще не принимаю подарки, я вообще, мне ничего не надо. Ну, раз ты принес, давай. И так они играют в эту игру. Поэтому раньше развеиванием иллюзий занимались бабушки. Они приводили внучку на кухню и ей рассказывали всю правду. А дедушка рассказывал пареньку всю правду о жизни. Чтобы они не были в иллюзии, что эта игра потом их сделает счастливыми. Не сделает эта игра их счастливыми. Как бы ты ни играл, так сказать, влюбленную пару на сцене, но потом нужно идти домой. Поэтому до создания семьи это театр некоторый. То есть, до самого последнего момента, до момента бракосочетания, все торжественные, но все так похихикивают потихоньку. Стоят. Ждут этого момента. И когда момент свершился, все расписались, все, началось. Можно расслабиться. И уже хищно смотрят друг на друга. Она говорит, ну вот, у меня как раз, я все это время список составлял, уже готов. Он говорит, а я как раз уже все деньги спрятал. И начинается великая игра. Найди деньги. То есть мы должны понять, что до создания отношений и после создания отношений, в общем-то, это два разных мира, и поэтому мы должны уметь заглядывать в будущее, не будучи астрологами. Можно заглянуть, зная вот эти культурные правила. То есть, скажем так, при создании отношений нет мелочей. Это маленькие верхушки айсбергов. Маленькие, но айсбергов верхушки. Это не мелочь. 13-й пункт. Вот в чем состоит. Нужно подумать о том, если то, от чего один из партнеров не сможет отказаться в браке. То есть, да, несмотря на то, что мы клянемся в любви, вечной верности, в реальности же партнеры
отказываются от совсем небольшой части своих планов на жизнь. От своих надежд, от жизненных концепций, от совсем небольшой части. Иногда они отказываются от маленького процента, от какого-нибудь 1% своей свободы.

0: меня какого-то отречения. Если я не готов от чего-то отказываться, лучше сразу ему об этом сказать. Что я буду минимум 2 часа перед сном играть на бас-гитаре. Без наушников. На полную громкость. Не могу от этого отказаться. Надо как-то сразу это обсудить. Да? Поэтому, скажем так, наша ценность в глазах нашего партнера меняется, а ценность его желания остается неизменной. То есть, как он ценил свои желания, так он их и ценит. А мы вот меняем свою ценность. Поэтому, если мы не принимаем его желания, наша ценность может опускаться. Может опускаться. Поэтому, в общем-то, семьи распадаются. И последнее, о чем следует обязательно поговорить, это о том, в полной ли мере каждый из нас осознает обязанности друг друга в семейной жизни. И верим ли мы в то, что наши семейные узы переживут любые вызовы судьбы, любые трудности, любые испытания. Готов ли я перенести в действительности все? Болезнь партнера, его разорение, его преступление, его измену, перемену в его мышлении, смену его вероисповедания, его старость, его смерть. Готов ли я все это перенести в действительности? Готов ли я ко всему, что может произойти с любым нормальным человеком в этом мире? Что происходит каждый день? И мы самые, что ни на есть, обычные, поэтому не стоит ожидать, что наша жизнь будет какой-то особенной. Что мы не постареем, не будем болеть, ни разу не совершим глупость. Все это будет происходить. Если я готов ко всему, и реально это оцениваю, значит, я готов к совместной жизни. Значит, я готов к семье. Если я к чему-то не готов, лучше еще подумать. Может, я еще не созрел, в конце концов. Может, надо еще поразмышлять на тему отношений. Что это такое? Вот такие основные пункты, которые, в общем-то, нужно обсудить до создания семьи. В той или иной мере. В общем-то, это проясняет отношения и, в принципе, делает их менее кризисными. То есть, кризисы все равно приходят, но их будет переживать намного легче. Потому что мы это уже обсудили. Это уже пройденный этап. Мы просто знаем, что этот кризис есть. Он пришел, поэтому спокойно его переживаем. То есть это не так, что если мы обсудили все, то кризисов не будет в семейной жизни. Они будут. Но их будет легко переносить. Они будут легко проходить. Это как зонтик, который мы взяли с собой. То есть человек, который носит зонтик, это, так сказать, он не убирает явление дождя как таковое. То, что я взял зонт, это значит, что дождя не будет. Хотя так иногда происходит почему-то. А вот когда мы его не взяли, да, обычно дождик к тебе приходит. Но если я готов, то есть если я подготовлен, если я действительно, в общем-то, вооружен знанием, это культурное знание, оно, в общем-то, проверено на практике, то тогда, конечно, дождь будет, конечно, он меня маленько замочит, но я буду все-таки в большей степени защищен под зонтиком. Это наш разум, наше умение, в общем-то, предвидеть. Поэтому это некоторое, то, что мы сегодня изучили, это некоторая семейная астрология, семейная часть астрологической науки. Как видеть будущее своей семьи? Вот сейчас мы это разобрали. Все посвящены сегодня в семейную астрологию. В общем-то, можно передавать это знание по семейной традиции, как раньше и было.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Как говорят веды, есть три способа удовлетворять все наши желания. Мантра, тантра, янтра. Ну, три названия существуют. Мантра – это обращение. Просто обращаетесь и получаете. Ну, вот обращаетесь к матери, ребенок. Дай то. Или папа, мама, дайте это. И они делают это. Вот все просто. Мантра называется. Мантра – это звуковое обращение. Но это работает только тогда, когда у вас есть взаимоотношения глубокие. Достаточно просто обратиться, и вы получаете. Если ребенок обращается к матери, к отцу, хочу есть, немедленно получает все. Одежду, пожалуйста, в школу, пожалуйста. Они его обеспечивают. Все, что нужно, дорогой мой, для тебя. Что это? Это самые глубокие родственные отношения. Мантра работает, видите? Точно так же с высшими силами. Если есть такие отношения, вы можете просто мантру произносить, и все. Это будет работать. Ну, а если нет отношений, ну, тогда тантра. Тантрический способ означает поклонение, служение. Через служение и поклонение, и почтение, и уважение ты можешь получить желаемое. Отношений нет, но я говорю, но мне вот, я бедствую. Я бедный человек, а вы богатый человек, помогите мне. Хорошо, я помогу тебе, вот работа есть. Выходи на работу, трудись, я тебе буду оплачивать. Вот каждый день такую сумму договорились, есть договор, все, работай и получай. Работай и получай, работай. Тантрический способ. Здесь тоже есть отношения. Деловые отношения, основанные на договорах, законах каких-то. Если я приступаю эти законы, я теряю работу. Но если этот способ тоже не работает, ну не могу я смириться, знаете, на кого-то работать. Ну не нравится мне еще такой подход в жизни, но почему же на кого-то вообще работать? Я хочу быть свободным человеком, но отношений у меня нет ни с кем. Я ненавижу этих богатых, я презираю бедных. И сам я непонятно кто, и себя тоже презираю, потому что я никто. И как же мне стать человеком? А есть еще янтра, оказывается. Янтра означает машина. Я могу создать какую-то машину, механизм, без всяких отношений управлять механизмом. Например, грубый пример, ну, распространенный пример. Оружие – это машина, янтра. Я беру деньги, и все. И вы даете деньги, все просто. Не нужно никаких отношений, янтра есть. Попробуйте не дать деньги. Ну, конечно, вы можете это выбрать, это же ваша проблема, не моя. Янтра означает наука, техника, оружие, конечно же, безусловно, чтобы управлять и получать желаемое, доминировать, не имея отношений. Если даже ненавидим друг друга, вы все равно сделаете, как я хочу, если у меня есть оружие или власть. И я рассмотрю вас тоже как янтру, как машину, я могу вас эксплуатировать. Тоже янтра. И вот три способа. Любовь, служение, честный труд и преступная деятельность получится. Мантра, тантра, янтра. Сейчас, в наше время, мантра утрачена. Конечно, мы говорим о мантрах. К концу беседы обычно мы приводим к этим моментам. Но немногие люди могут понять, как этим пользоваться сейчас. Они говорят, это что, молитва? Возможно, молитва, да? А как? Ну, молитва, вот как? Ну, я вот прошу иногда и молюсь. Какую молитву мне посоветуете? Что мне нужно? Нет, никакую молитву. Мы должны отношения развивать. Молитва – это отношение, это не просто текст какой-то бумажный, нужно произнести, и потом с неба упадет что-то. А если не упадет, то значит, ну, нет Бога, не существует. Отношения. И эти отношения строятся в сердце, не где-то еще. Ни в какой ни конфессии, ни в каких-то еще местах. В сердце это существует. Вот там и начинается счастье. Именно вот в этом месте, это обиталище счастья, сердце человека говорится, потому что он человек разумный. Homo sapiens. А разум означает, он может обнаружить, найти это счастье. Тонкий разум, тонкий вкус.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Зачем же тогда мы это будем рассматривать? Первое, для того, чтобы вдохновиться, что надо же, как гениально все было. Второе, для того, чтобы понять суть. Суть-то та же самая остается. Может быть, мы и не можем. Вот всех тонкостей вот этих вот, да? Вот. Но так как если понять суть, если волей случая, так или иначе, мы занимаем в обществе какое-то положение, то мы понимаем, то мы можем понять из этого объяснения, в каком направлении мне надо развиваться. В каком направлении надо развиваться. То есть есть смысл в этом писании. Первое, чтобы порадоваться, как люди раньше жили. А второе — это то, что мы можем все-таки взять, извлечь оттуда не конкретные формы, да? Вот, не конкретные виды этих предписаний, а взять эту суть оттуда и приложить эту суть, мы посмотрим, как это можно на практике применить в наших конкретных условиях с кондиционерами и с неработающими микрофонами. Вот, как это применить в наших условиях, мы также поговорим. Да? Но сначала давайте посмотрим, как этот принцип жертвенности раньше проявлялся в социальной сфере общества. И, значит, была варнашрама, и первое — это варны. Варна — это положение, деятельность человека в социуме. То есть в каждом обществе есть голова, это те люди, интеллектуалы, которые думают, куда идти, что делать, как развиваться. Есть руки, это те, кто организовывает все, потому что само по себе ничего не происходит. Вы можете придумать, конечно, все что угодно, но до жизни ничего не дойдет. Вот я много чего только придумаю. А вот Николай всегда воплощает это. Вот не было бы его, да? Вот я только придумывал бы, и все. Вот. Потом, значит, есть живот, который может, ну, питать все тело, энергией, чтобы вот, ну, как бы была. И есть ноги, которые помогают перемещаться всему телу, но куда-то идти, двигаться. Вот это есть в каждом обществе. Но в зависимости от философии, которая есть в обществе, это тело, оно принимает разные формы. Знаете, иногда большие ноги такие, толстые. Вот и маленькая голова такая сверху, так чик-чик, она так смотрит. Иногда бывают такие большие руки, да, и ног нет, просто руки вот как бы идут. А некому делать, да. Разные есть формы. Вот. Теперь смотрите, как это было в ведической культуре. Кто был головой? Вот. Что за люди были головой? И первое, это, видите, здесь два таких важных слова, качества и обязанности. Гуна – это означает, какой уровень сознания был у человека. Гуна – это уровень сознания. То есть какими качествами, характерами обладал человек, насколько этот

0: принцип жертвенности проявлялся в его жизни. Насколько он был жертвенный? Немножечко Бог жертвенный, много Бог жертвенный. Вот это называется гуна. То есть насколько он развит с точки зрения жертвенности. А второе, это соответственно с этой жертвенностью, насколько он был готов жертвовать, ему давались соответствующие обязанности. Если человек мог немножечко делать, ему не давали много делать. Если он мог много жертвовать, то ему давали большие возможности для того, чтобы он мог заботиться о людях. И в обществе, если мы посмотрим вот так вот пирамиду общества, да, то наверху это люди, которые заботятся обо всем обществе. А внизу это люди, которые заботятся только о своей семье, может, о себе, о своей семье, о собаке, там, кошке, да? Чем выше уровень в этой социальной лестнице, тем о больших количествах людей этот человек должен заботиться. Согласны? Поэтому наверху должны находиться самые эгоистичные, правильно? Смотрите, если человек эгоистичный, если он даже о своей собаке не заботится, сможет он позаботиться обо всех людях? Он о своей семье не может позаботиться. Он не умеет о своей семье позаботиться. А берется заботиться о всем государстве. Такого же не бывает. То есть у него об одном ребенке не может позаботиться, а хочет о миллионах людей, как о своих детях позаботиться. Не хочет и не может просто. Хотя раньше было такое, что каждая кухарка способна управлять государством, хорошо звучит, вот, но кухарка будет всегда спрашивать, а где спички? Вот, где спички, где газ, там, где кастрюля? Да? Вот. Не та широта. Поэтому первое, о ком мы поговорим, это люди, которых называют браманами. Вот. Кто такие браманы? И только не нужно думать, что любой интеллектуал – это браман. Интеллектуал. Нет, это не священнослужитель, нет. И не ученый. Что любой ученый, то есть если у человека есть интеллект, интеллект – это преимущество, согласитесь, да? Вот если у человека есть сильный интеллект, этот сильный интеллект помогает ему разбираться в разных вещах. Да, он так вот посмотрел на микрофон и понял, как он устроен. И сделал еще лучше. Это же преимущество. Посмотрел и понял, как надо организовать здесь для того, чтобы оно работало лучше. Хорошая вещь, интеллект. Вот спрашивают, а как это сделать? Он посмотрел, подумал, говорит, надо вот так сделать. И оно сработало. Интеллект – это преимущество. Интеллект позволяет человеку проникать глубоко в суть вещей. Но не каждый интеллектуальный человек называется словом браман. Не надо всех называть браманами, если он просто интеллектуал. Потому что интеллект можно использовать по-разному. Профессор Мориарти тоже был интеллектуальным человеком. Помните? Вот. Как он все хитро делал. Только Шерлок Холмс мог разобраться во всем. Другой интеллектуал мог в этом разобраться и разоблачить этого Мориарти. Да? То есть просто гении, которые могут, знаете, так посмотреть и думать, и сказать, как лучше всех убить. Знаете, как вот быстрый и лучше, вот, и мучительней всех поубивать. Интеллект же для этого нужен, правильно? Конечно же. Вот. Теперь смотрите, предназначение этого интеллекта не в том, чтобы придумывать, как лучше всех убивать, или как лучше там что-то такое вот. Вы не переписывайте, у вас же вся эта презентация будет у вас. Вот, эти все надписи у вас будут. Смотрите, в чем идея этого интеллекта? Зачем? Как занять этот интеллект в жертвенности? Что с этим интеллектом надо сделать? Вот если у меня есть это богатство, как? А как я на... Вот правильно... То есть мне нужно интеллект направить на то, чтобы глубоко разобраться... Что же такое эти четыре принципа, этот принцип жертвенности? То есть в итоге интеллект нужен, чтобы разобраться во всем этом мироздании, открыть законы, счастье, правильно? А зачем интеллект-то нужен? Зачем такой ум-то нужен? Чтобы быть счастливым. Если ты такой умный, что ты такой несчастный? То есть если ты такой умный, тебе нужно разобраться, как же быть счастливым? И что в основе этого мира лежит? Принцип жертвенности. Поэтому предназначение интеллектуальных людей – разобраться хорошенечко, что такое принцип жертвенности, и практиковать этот принцип жертвенности. И тогда и быть счастливым. То есть обязанность интеллектуального человека – быть счастливым, быть примером счастья. Раз ты такой умный, ты должен быть счастливым. Раз ты во всем разбираешься, будь счастливым. Пример такой, что я рассказывал лекцию, и в зале сидел человек, что-то я не знаю, что-то он там вдохновился задать вопрос. Говорит, а вот почему люди не следуют заповедям? Вот так у меня вызов такой, как будто я виноват в этом. Я говорю, а что вы ко мне пристаете-то? Вот почему? Я говорю, а вы-то следуете? Я тоже не следую. Это я вас должен спросить, почему вы не следуете? Ну, не знаю, что-то я не следую. Не верю я в это все. Не верю, что это правда. А почему он не верит? Потому что он не видит примеров, что люди от этого становятся счастливыми. Да ведь? Ну какой нормальный человек говорит, надо отказаться там от этого, там чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. Это надо, это вот ты счастливым станешь. Но это в книгах написано. Да неужели это правда? Да не может быть. Но когда вы видите человека, который соблюдает аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, и от этого он сияет, то как вы к этому отнесетесь? А что ты делаешь, мужик? Ты что так сияешь? Я тоже так хочу. Ты что съел-то? Опять не объясни. На курсы по вегетарианству надо ходить. Понимаете? У браманов, браманы были основой этой цивилизации. Они были счастливыми, живя такой жизнью. И когда все остальные, если браманов убрать, то эта цивилизация невозможна просто. Потому что примеров нет. Никто не сможет этому следовать. Поэтому, когда люди, интеллектуальные люди, которые разобрались в принципе жертвенности и живут по этому принципу, у них самая большая ответственность перед всем человечеством. Они должны быть счастливыми от праведной жизни. Тогда все человечество будет спасено от этого. Потому что у них появится прецедент, что можно жить праведно, и от этого счастье приходит. Дай-ка я попробую так делать. И эти люди, вот здесь описаны качества этих людей, это те же качества, о которых мы говорили, просто более подробно. Они владели своим умом и чувствами. Означает, что они не делали все, что чувства захотят. Знаете, чувства захотели, и я сделал. Вон, это где-то мой кулинарный курс я проводил, и я всегда предупреждаю, что не надо кушать во время того, как мы готовим. Вас тоже предупреждали, нет? Вот. Я говорю, вот всем сказал уже, не кушайте ничего. Мы вот как бы чисто будем готовить. Вот, и смотрю, женщина жует что-то. Я говорю, что вы делаете? А что я делаю? Вы жуете? Я? Когда? Нет, это не я. Нет? Она даже не заметила этого. Мы даже не замечаем. Просто не замечаем, уже что-то жуем. Просто качнулся, уже съел что-то. Ой. Это называется, что человек не владеет своими чувствами. Он не владеет своими чувствами. У него слабый разум. Сила разума слабая. А браман – это человек, который… Они рождаются такими. То есть уже эти… То есть настолько… Чистые души, они когда рождаются, у них уже зачатки этих качеств есть. И для них предписание, чтобы они эти качества поддерживали в себе и углубляли. И для них самые высокие требования, их заповеди, их уровень четырех этих принципов, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, он самый высокий требования. И они могут этому следовать. И им еще дальше надо развиваться. Они аскетичные. Удовлетворенные, незлопамятные, бесхитростные, обладают этим знанием, да, о котором мы говорили, что принцип жертвенности, милосердие, правдивость, полная преданность Богу – это все качества интеллектуала, который браман. Если интеллектуал обладает этими качествами, то тогда он свой интеллект, он достиг успеха своего интеллекта, он раскопал то, что нужно, он действительно умный человек. И теперь представьте, вот такой человек, такой браман, вот это браман, счастливый от праведной жизни. И вот народ собрался, знаете, там несколько миллионов человек, и этот браман. Вот что они, как вы думаете, попросят этого брамана делать? Вот этот миллион человек, что попросит? Учи нас, браман, учи нас, мы хотим быть счастливыми. Мы вот тут пробовали, мы вот тут уже все таблетки перепробовали в этой аптеке. Ты нам объясни, с каких начать-то надо. с оскорбинок или с чего тут нам, с упсы, я не знаю. И он, и Браман, он будет учить людей чему? Как стать счастливым. Он скажет, знаете, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Нужно в этом направлении идти. Что еще не попросит этого человека делать? Как вы думаете? Вы бы что поправляли? Вы бы что попросили? Скажи нам, куда идти, вы научи, это научи. А еще что? Помолись за нас Богу, а? Ты такой чистый человек, ты с ним как-то близок. Слушай, ты ну как-то сделай там, ну вот что-то вот, чтобы Бог нас услышал. Поэтому эти люди, они учили, вторая вещь, что они делали, они занимались духовной, религиозной практикой на благо всех людей. Они вовлекали, они помогали людям участвовать в богослужении. Они знали, как им, что ты делай вот это, ты делай вот это. И они все это связывали с Богом. Это то, чем занимались браманы. И еще одну вещь делали браманы, вот, это то, что общество их поддерживало. Потому как они ничем не занимались, кроме как. Давали советы, обучали, вот, совершали для них яги, для, ну, вот, яги и всякие богослужения, вот, давали знания во всех областях. То народ он просто сделал так, чтобы они больше ничем другим не занимались. Образование было бесплатное. Вот. И мало того, что они их поддерживали, он еще не злоупотреблял этим. Браманы вечно были бедными. Потому что если браман начинает накапливать больше, чем ему необходимо, он теряет свою чистоту. И он не может свою функцию выполнять. Он просто уже туманный ум у него, да? И он не понимает, а как правильно принять решение. Ведь сложные ситуации, знаете, люди пишут письма, а вот знаете, и пишут такую вот, там такую сложнейшую ситуацию, как правильно поступить? А куда я знаю, что они мне пишут, я не знаю. Вот. Но браман, он знает, как в каждой ситуации правильно поступить. Историю рассказывают. Историю надо рассказать же, да? Хорошо, вот они знали, вот эти браманы, они чувствовали этот принцип дхармы. И они могли в любой ситуации подсказать человеку, как поступить так, чтобы это его возвышало. История про Драупади. Драупади была Свайамвара, где рыцари, эти воины, хотели завоевать ее руку. И так уж получилось по плану Господа, что этим победителем был Арджуна. Там было сложное состязание. И Арджуна, как трофей, получил руку Драупади. Руку, сердце, гирлянду, все вот ему вот отдали. Вот. И они, значит, с братьями, они пятером были на этом состязании, а только Арджуна, значит, это делал, воевал, как бы сражался за нее. И вот они пятером приходят счастливые домой. Жили они в это время в лесу. Так уж получилось. Вот у них были трудности определенные вот с этим проживанием дома. Они скрывались в лесу инкогнито. Вот. И они пришли домой, там мама у них, маму как звали? Кунти, правильно? Мама Кунти там что-то готовила такое, ведическое готовила, вкусное, запах шел. Вот. Она готовит, и они пришли, говорит, мама, мы принесли, посмотри, что мы принесли для тебя. А знаете, она так не глядя, потому что они часто что-то приносили, там то сгущенку, то вот, что, как бы они вот так все время что-то приносили. Вот. И она, не глядя, говорит, поделите это между собой. И там такая тишина. Вот она оборачивается, смотрит, это девушка. Они принесли, привели девушку. Вот. И что значит поделить между собой? Вот. Это ведическая культура. Вот. И это Драупади думает, а не как мне будут резать, вдоль или поперек, интересно. Вот. И Кунти испугалась. Она к Юдхиштхире, а Юдхиштхира у нее сын, он был олицетворение дхармы. Он всегда понимал, как правильно делать. Он был настолько чист, да, настолько у него ум был проницательный, что он всегда понимал, как лучше всего поступать. Иногда, конечно, из-за дурных привычек, когда это азартные игры, азарт, вот, это была нехорошая вещь. Вот у него эта способность, она выключалась. Вот. Но в тот момент он был в самом чистом таком состоянии. Вот. Он говорит, и мать его спрашивает, сынок, мои слова никогда не были ложью. Я никогда не обманывала. Вот. Помоги мне и в этот раз не солгать. Вот как сделать, чтобы мои слова, поделить ее между собой, были правдивы? Он подумал, говорит, ну, мы просто женимся на ней, все пятеро. Она говорит, но это же не бывает так. Он говорит, не бывает. Но я чувствую. Он сказал, сердце мое не противится этому. Значит, это правда. Вот тебе немножко в сторону. Если наше сердце чему-то не противится, это еще не значит, что это хорошая вещь. Но когда человек всю свою жизнь говорит правду, да, то он настолько привык говорить правду, он настолько всегда действует правильно, что если его сердце чему-то не противится, означает, что это вещь правильная. Он говорит, сердце ему не противится этому, значит, это правда. Мы можем взять ее в жены все пятером. И потом он нашел прецедент. В те времена тоже было прецедентное право. Вот. Вот, нашел прецедент в писаниях, в истории, что там было описано, что если женщина способна одинаково хорошо ко всем мужьям относиться, это как исключение было, да? То тогда она может такое сделать. И там был пример в писаниях, вот, как исключение, что такие прецеденты были, несколько, два или три. Вот. И в ее случае, Драупаде, она смогла одинаково любить всех пятерых. Вот, одинаково хорошо, потому что они, знаете, того любят, того не очень. Они подрались, как бы, ну, два трупа. Ну, кому нужна такая семейная жизнь? Они кшатрии, горячие люди. Поэтому она настолько была чистой, что она могла одинаково, не думая о своем, как бы, нравится, не нравится, она думала о том, как вот свою дхарму, жены, одинаково выполнять по отношению, любить их пятерых одинаково хорошо. Вот, это просто пример, что браманы, они обладали такой проницательностью. Итак, три вещи, которые делали браманы. Это то, что они учили. Люди хотели, чтобы они учили. Они учились у них жертвенности. Они хотели, чтобы они сделали духовные практики. Они просили их вовлекать их в эту духовную жизнь. И они поддерживали их жизнь, этих браманов. Браманы не зарабатывали денег. Они не брали деньги за свои услуги. Поэтому люди все так или иначе заботились о них. И хотя их заваливали деньгами и всем остальным, браманы всегда оставались бедными, потому что до заката солнца они раздавали все излишки и оставались бедными, потому как без этого они не могли быть браманами. Вот. И еще три вещи, которые они делали. На самом деле, по правде, три вещи браман делал обязательно, и три вещи он делал, ну, хорошо было бы, если бы он делал. И три вещи, которые он делал обязательно сам. Он сам изучал Писание обязательно. Он хотел все глубже и глубже принципы жертвенности и любви к Богу в своей жизни воплощать. Поэтому он изучал Писание. Вторая вещь. Он всегда занимался духовной практикой сам. Да? И третья вещь. Он всегда занимался благотворительностью. Он всегда жертвовал. Хотя он был бедный, вот, но он всегда, это была его обязанность, делать для других, заботиться о других людях. И три вещи, которые он мог делать, мог не делать, но которые общество хотело, чтобы он делал, чтобы он учил их, чтобы он занимал их в духовной жизни, вот, был священником для них, да. И третье, они поддерживали его существование, давали ему все необходимое для жизни. А это были браманы. Вы представьте, вот если такие люди есть. Но мы завидовали таким людям. Он ходит и все делает для других. Он проявляет эти качества. Он переживает за каждого. Заботится о прогрессе человека. Так кто ему будет завидовать? Еще и деньги за это не берет. Все раздает. Себе ничего. Вот, очень так, вот, чистый человек. Да никто ему не будет завидовать. Все их уважали. Проблема, когда это все, как все это разрушилось, когда эти браманы перестали обладать этими качествами. И это мы видим, кастовая система, когда стала, ну, потеряла суть, принцип жертвенности, ушел из этой системы, и это появилась просто догма, да, и просто, ну, человек уж так уж получилось, что он аристократ какой-то там, он родился где-то, и он загибает пальцы и говорит, я понимаю, что тут крутой браман, ну-ка давай денег, ты должен мне жертвовать. То никакого энтузиазма нет. Если священнослужитель начинает проявлять какие-то гедонистические качества, да, да никто не хочет с ним общаться. Никто, как ритуал мы что-то делаем или можем делать, но никто не верит ему. Никто серьезно не слушает этого человека. Правильно, да? Поэтому вот те люди, естественно, их уважали. Никто не завидовал этим людям. Никто не хотел на их место встать. Ну как я на их... Вот представьте, вот вас поставят, и вам нужно, знаете, решать там, заботиться. Все общество зависит от вас. А вы не знаете, туда или сюда. Вы не чувствуете, не понимаете. Это же обман. Какая ответственность? Вы скажете вот так, люди сделают, все общество куда-то ушло не туда. Какие реакции будут? Невероятно. Поэтому никто не лез на их место. Вот. Если качеств нет, какой смысл? Вторая категория людей. Это называется люди, которые хотят управлять. Всегда в обществе есть. Если мы чуть-чуть задержимся, вы сильно расстроитесь? Минут на 10, да? Мы в 3 должны закончить были же, да? Если мы в 3:10 закончим, вот, немножечко задержимся. Вдруг я не успею. Вот, есть люди, всегда в обществе есть люди, которые хотят все организовать. Вот, пробовали что-нибудь организовывать? Вот, у меня никогда ничего не получалось. Потому что, когда вы что-то организовываете, все время кто-то что-то не хочет. Он говорит, а у меня, знаете, у меня тут вот это. Я говорю, как вот это? Надо вот так. Он говорит, ну вот это. И поэтому, чтобы организовывать что-то, нужно что? Сила должна быть, сила. Должна быть физическая, вот эта вот энергия такая, организаторская. Если ее силы нет, почему они были там с этими всеми оружием, там вот интеллект сильный тоже, сила воли должна быть, да? Потому что если этого нет, вы никого не организуете. Что всегда есть люди, и помимо того, что у вас сила должна быть, самая большая сила – это когда вас уважают. Если вас, а вас уважать могут, если вы сильный человек, решительный, заботливый и все остальное. И плюс еще сильный, потому что кто-то не понимает, у него сознание узкое, ему надо просто показать нож. Вот, и тогда он поймет. Поэтому кшатри, у них есть вот это, не кшатри, а вот сильные люди, которые хотят организовывать, у них вот это желание организовать, и у них есть возможность для организации. У них есть решительный разум, да, такой сильный разум. И у них есть сила, физическая сила. Так вот, не каждый силовик – это кшатри. Не нужно думать, что там кто-то кого-то бьет, это наши кшатри. Нет, это просто сильные люди, которые хотят управлять другими людьми. Их нельзя называть кшатриями. Кшатри, слово кшат означает, забыл сказать, браман, значит, тот, кто знает абсолютную истину. А кшатри – это тот, кто защищает от неприятностей, от страданий, от бед. Кшатри – тот, кто защищает от бед. Так вот, представьте, что этого мальчика воспитывали в духе жертвенности, вот этого управленца, сильного такого, вот, мощного человека, а его воспитывали в духе жертвенности. Поэтому у него он эту силу, вот это желание управлять людьми, он что хочет? Он хочет позаботиться о своих людях. Вот у него выделено вот его царство, вот его деревня. Не все были царями, там в каждой деревне был кшатри. Был человек, который брал ответственность, чтобы в этой деревне работал свет, водопровод, вот, чтобы там хулиганы не нападали, вот, чтобы люди не ленились. Потому что кшатри защищал, заботился о людях, как о своих детях. И заботиться, как о своих детях, означает, надо, чтобы они росли. И защищать их, и росли и физически, и духовно, вот, развивались. И надо, чтобы их защищать от того, что разрушит их рост. От хулиганов и от лени. Чем кшатри также занимался, не давал людям лениться. Если знаете, там люди как-то там, а вот мы не хотим ничего делать. Он говорит, знаете, вот если вы ничего не будете делать, то принцип жертвенности у вас не будет развиваться. Это нехорошо. Мой священный долг кшатрия в том, чтобы помогать вам развиваться в духе жертвенности. Поэтому если вы сейчас будете лениться, вы перестанете кушать. Надолго. Понимаете, да? Вот. И, соответственно, кшатрии, смотрите, какие качества были у этого человека. доблесть в бою, ну то есть он сам был сильным человеком. Непобедимость, стойкость, способность побеждать других, отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах. Вот первые четыре, это касается его силы такой вот, что он просто сам сильный человек. То есть у него есть возможность управлять другими людьми, он может управлять другими людьми. А следующие, они описывают его, ну, сердечные качества. Смотрите, отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах. Это не то, что, знаете, кшатри лежит там на кушетках, ему опускают виноградины в рот, вот, и он так вот, такой в неге, вот, ничего не делает. Он говорит, там, как это кричали, народ голодает, нет хлеба, нет хлеба, ну дайте им пирожные. Когда Антуанетта, да? Это же она сказала во Франции, королева. Настолько человек далеко от народа, да, он ничего не понимает, да, ничего не чувствует, не заботится о людях, думает о своих чувственных наслаждениях. Он царь, он кшатрий, он главный, но при этом отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах. Вот как-то так. Вот. Умение прощать, верность брахманическим принципам. То есть самое главное качество брахмана, ой, извиняюсь, кшатрия, он дружит с головой. А кто у нас голова? Брахманы. Он от них вдохновляется. Он смотрит на этих святых, чистых людей. Святых, чистых людей, он говорит, как я хочу о народе позаботиться. Я хочу, чтобы мой народ, он был счастлив. Брахман, скажи, что мне надо делать? Я вижу, ты счастливый, ты понял суть вообще этого мира. Скажи, что делать? Он говорит, знаешь, надо аскетизм, чистота и милосердие правдивость. Надо вот следовать вот этим принципам. Да, я сделаю. Говори, что надо делать, я сделаю. Потому что я хочу блага своему обществу. Поэтому человек дружил с головой. И при том, вот знаете, это была его обязанность, кшатрия, найти людей, чистых брахманов, и советоваться с ними. И ответственность была на кшатрии. Это не то, что, знаете, там все что-то не получилось, как обычно. И он говорит, а что я? Ну, мне сказали брахманы. Я-то не виноват. Нет. Ты виноват, потому что тебе надо было правильных брахманов слушать. Это твоя ответственность. Ты за царство отвечаешь, ты за деревню отвечаешь. Ты взял ответственность за этих людей. Да? И также он жизнерадостный, независимо от обстоятельств. Верность брахманическим принципам и жизнерадостность, независимо от обстоятельств. Кшатри, этот лидер, чем труднее ситуация, тем энтузиастичнее он становится. Вот если, знаете, вот руководитель, представьте руководитель, вот, вы приходите, у нас, значит, ну что-то у нас сломалось, вот стойка сломалась вот там, вот, и микрофон не работает. Я как-то лектор приуныл, и приходит к руководителю, говорит, что-то стойка вот не работает. И руководитель говорит, да, блин, что делать-то непонятно, все плохо. Другой приходит, говорит, а вот это, ой, еще хуже. Такой руководитель весь печальный. То как будут люди чувствовать себя? Кстати, мы пришли к руководителю, и он весь печальный. Представляете, наш президент, господин Путин, да? Вот, он только перед народом выступает, все плохо. Я не знаю, что делать. Эти американцы, все уже, конец. Вот. Ну, позаботьтесь о себе сами. Вы представляете, что с народом начнется? Денег нет, выхода нет, держитесь. Но он так не говорил, это другой говорил человек. Как наш президент говорит? Все под контролем, мы развиваемся, все вперед идет, все нормально. Тут сложновато, но мы решим эту проблему. 2 года потерпите, все под контролем. И народ что чувствует? Нормально? Все, там человек занимается. Там, да, он же сильный человек. Наш президент сильный человек. И физически, и интеллектуально, и эмоционально. Сильный человек. А если лидер другой, то народ-то с ума сойдет. Поэтому, смотрите, одно из качеств этого лидера – жизнерадостность, независимо от обстоятельств. Чем хуже, тем веселее ему. Он скажет, да не, нормально, мы решим эту проблему, решим. Вот это кшатри. Ну, плюс еще, это нет, это лидер. Вот чтобы он был кшатрием, он дружит с головой. Вот. Он с энтузиазмом, мы решим эту проблему. И у брамана спрашивают, как правильно это решать? Он говорит, вот так, все понятно, сейчас и силу свою раз направляю в том, чтобы эти принципы воплощать в жизнь. Вот это кшатри. Вот кто ему позавидует-то? Господи. Но кто ему позавидует? Человек-то хороший. Работает, как, не знаю, вот больше всех. С утра до вечера. С утра до вечера. И вот он о чем переживает? Вот представьте, человек, который переживает о вашем развитии. Чтобы вы не заснули, вот, чтобы вы не заленились, чтобы вы не превратились в животное, чтобы вы вот как-то качество развивали в себе. Отец родной просто. И люди его любили. Никаких революций. Вот. И он занимался тем, что он все организовывал, плюс он совершал те же яги, ну, вот, изучал Писание. Вот, и его способ поддержания себе, он просто людям служил тем, что он все организовывал. На разных уровнях эти были кшатри, они помогали в этом. И, естественно, люди его уважали за, и давали 20... Налог сейчас какой у нас налог? Раньше было 25%. Налог на все. Вот если 13, имеется в виду, вот вы заработали сколько, да? 13%. И больше никаких налогов не надо платить. Вот, вот если все вычесть, все, все вот эти вот все вычесть, сколько будет? 30-40%. Вот раньше было 25%, это все, что нужно было платить. 25%. Неважно, какой был кшатрий, кто бы там, ну, этот, не этот, 25% и все. И люди с радостью отдавали ему 25%. Хороший человек, чего бы не дать. Вот. Если кшатрий брал 25%, при этом свои функции не выполнял, то тогда ему приходится потом это все отрабатывать на ипотечных планетах. Теперь были еще вайшьи, это люди. То есть, смотрите, браман, он переживал за все человечество. Вот. Кшатрии, они переживали за свою вот эту деревню, за свое царство, за свою, я не знаю, какую-то организацию, которую ему были даны. Он за это переживал. Вайшьи переживал за то, чтобы заботиться о животных, для того, чтобы, за то, чтобы земледелие было, для того, чтобы кровь была в обществе. Ну, еда была. Еда, деньги, вот, какие-то товары, какие-то благосостояния общества. То есть его ответственность была в том, чтобы организовать ну, доход этого, этой общины. Вот. И эти люди, есть, конечно, много, мы видим таких тоже людей, которые могут из воздуха деньги делать. Прям вот, вот их видно, таких людей. Вот. И, значит, некоторые вообще не знают, как их зарабатывать, эти деньги. Им надо вот на работу идти. Вот. Но есть люди, которые просто вот так вот смотрят. Смотрят снег. Надо же, снег. У меня был друг, вот, и мы с ним погуляли по Москве. Я всегда рассказываю эту историю. Просто у меня был культурный шок. Вот. И у него было две гениальных способности. Одна – это феноменальная память. У него он был такой, вот один раз услышал, он потом помнил это. Вот и мы шли с ним, гуляли по Красной площади, и он мне рассказывал, спрашивал меня по лекции вопросы, которые рассказывал 5 лет назад, которые я забыл уже. Вот он мне говорит, а помните, вы говорили? Я говорю, это что, серьезно? Да, вы так вот сказали. Вот. А вторая феноменальная способность – это то, что он из всего мог делать деньги. И он даже не работал. Он придумывал, как заработать деньги и продавал эти идеи. Вот ему воплощать это уже неинтересно было. Он просто придумывал идеи и их продавал. Все так на меня смотрят, а где этот человек? Это было давно. Это было давно. Это было 15 лет назад. Я не знаю, где этот человек сейчас. Вот. И мы шли по Красной площади, он мне так вот какие-то вопросы, потом... Слушайте, я вот не могу здесь идти, тут везде деньги под ногами валяются. Как-то неудобно здесь ходить, везде деньги лежат. Вот это вайши. Вот. Ну, то есть это предприниматели, это не вайши, это предприниматели. Это люди, которые вот как бы вот, они смотрят на лес, ага, и у них уже схемы, тут вычисления, вот тут заводик, тут, ну, как бы бумага вот так, тут вот это. Вот они смотрят там на сено. Вот, о, по пачкам распределим в аптеку, раз, и будем продавать как лечебная трава. Вот. Вот это называется предприниматель. Он отсюда может выгоду. Ему нравится извлекать выгоду из пространства как-то, да? Вот. И когда такие люди были выращены в благородном обществе, да, жертвенности, то они принимали вот это вот качество. Они хотели, конечно, зарабатывать, вот. Но они хотели зарабатывать для того, чтобы о людях позаботиться. Вот они брали ответственность за этот процесс извлечения выгоды. Вот. И они вот такими качествами они были наделены. Преданность духовному учителю, Верховному Господу, стремление совершенствоваться в Дхарме, Артхикаме, Мокше, вера в слова духовного учителя и священных писаний, умение и неизменное желание зарабатывать деньги. Смотрите, умение и неизменное желание зарабатывать деньги. То есть этот человек, помимо этого умения, он еще дружил с головой, опять же, дружил с головой, вот, и он хотел все делать правильно. А как правильно это делать? У него были писания, которые говорят о жертвенности, у него были браманы, с кем он советовался, он хотел это все делать правильно, по-честному, по-хорошему. Вот. Я сейчас не буду об этом подробно говорить, но есть такая информация, каким принципам вайши следовали. И когда они зарабатывали деньги, они брали же процент. Вот. И там были, знаете, там сколько процентов? Что-то 5%, 10%. Накрутка была, накрутка. Сейчас 300%. И там такая вещь. Если это, там бизнес-проект, то там 10%. Если это какая-то благотворительная вещь или какие-то там такие вещи, там 1%. Ну, то есть очень по-божески они все это делали. Очень по-божески. Там не было вот сверхприбыли. То есть такого, при этом все процветали. Мы сейчас пластмассовых тарелок едим. Они кушали с золотых тарелок, люди. С золотых тарелок. Они маслом кидались друг друга. То есть масла было столько, масла, не вот этот маргарин, который мы едим, называемый маслом, да, из химических всяких штучек таких, пахнет хорошо из ароматизаторов. Вот. Они прям настоящее масло, которое там все эти молочные продукты, их в таком, там описание есть, в Пуранах есть описание, их в таком количестве было, что они на это, обменивали это с другими, они там, шикарная у них жизнь была, и на праздниках они еще этим маслом, кстати, маслом сливочным, ведро масла как бы берут и друг друга. И одежда-то дорогая, уже на один раз только. И они друг друга вот этим маслом, там, этим йогуртом. Вот так вот люди жили, дикари эти. Вот. Дикие люди раньше жили вот так. Вот. Вот такие были вайши. Они занимались тем, что возделывали землю, заботились о коровах, выращивали вот эти пряности и какое-то банковское дело, банковская система тоже была. Вот. В наше время у них не было компьютеров, они как-то обесходились без этого. Но были бы компьютеры, и компьютеры бы продавали. Но не нужно было просто. Это вайши. И вот они заботились, соответственно, о бизнесе. Организовать процесс, чтобы росло все, чтобы блага вот эти материальные происходили. Они ответственность за это брали. То есть, смотрите, браманы за все человечество, кшатрии за выделенную часть, да, вайши брали ответственность за процесс воспроизводства материальных благ. Вот. И, соответственно, последние, их называли шудры. То есть всегда есть люди, послушайте внимательно сейчас, всегда есть люди, у которых сочетаются все эти три качества. Они умные, они хотят управлять, и они хотят бизнесом заниматься. Если все эти три качества есть, значит, это простой человек. Если одно из них не доминирует в нем, значит, это простой обычный человек, который сильно в этом ни в том, ни в другом, ни в третьем не преуспел. Вот. И он может, у него есть всегда особые способности, у этих простых людей, они все чего-то могут. Кто-то может петь хорошо, кто-то может быстро печатать на компьютере, кто-то может делать дизайн, кто-то может, готовить вкусно, кто-то может машину водить. Вот я не могу водить машину, всегда удивляюсь, как люди водят машину. Вот для меня это мистическая способность. У нас у каждого есть из вас мистические способности. Мы все что-то можем делать. Для нас это естественно, это наше ремесло какое-то, да? Вот. И если у нас есть какое-то умение, но мы не можем взять ответственность за все человечество. Если мы не можем взять ответственность и, знаете, там, руководить каким-то, ну, предприятием, да, государством или деревней, да, прям переживать, это же беспокойство невероятное. Слабый разум, мы просто с ума сойдем, если это делать, да? Вот. Или там за какой-то процесс, ну, производственный. Это же столько беспокойств, столько бумажек надо подписать, да? Знаете же, да, это? Вот. Просто руки опускаются. Тут визу сделать, вот то проблема. Это же идти надо вообще, идти. И там две бумажки. Господи, вот бюрократия. Это значит, человек, ну, просто, ну, у него, ну, ну, ну, как бы слабый разум. Он не готов на такие аскезы. Вот. Для Ваши он просто в экстазе, просто две бумажки, да хоть 10, мы все сейчас устроим. Вот, да? Вот. И значит, если вот такие способности, вот это сложно, это как бы тут еще, ой, тут хотя бы о себе побеспокоиться, тут хотя бы с женой разобраться, а не то, что с женами других, Господи, я не знаю, как это делать. Значит, вы простой человек. И вот эти простые люди, большинство людей, они простые. Они не хотят в социальном обществе, в социуме брать большую ответственность. У них нет для этого, ну, ни желания, ни способности. Они хотят, ну, знаете, чего они хотят? Чтобы зарплата была, ну, регулярно. Соцпакет, да? И не трогали меня. Ну, не надо меня вот это вот. Не надо на меня напрягать. Ничего меня напрягайте. Вот. Кушать, вот есть у меня телевизор, вот, ну, как бы, вот это вот, дети растут, ну, все нормально, вот. А может быть, не надо. Может, бизнес открою? Не надо никакого бизнеса. Это ночами не смею, я не могу так, не хочу это. Вот, да? Это значит обычный человек. И вот когда это обычный человек, если этот обычный человек, в ведическом обществе тоже были обычные люди, но что они делали, смотрите, они почитали представителя высших сословий, безукоризненную чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству. То есть не то, что, знаете, ничье. Раз-раз там по карману, и чик, домой. Вот. Это же, ну, государственное, что делать? Наше, значит. Правдивость и стремление всячески защищать коров и браманов. То есть этот человек... Даже этот обычный человек, он был очень благородный человек. Он свое дело, чем занимались эти люди? Они видели, насколько вот эти высшие, ну, те, кто взял ответственность за вот эти сферы, да, браманы, кшатрии, вайши, они видели, насколько они благородны, насколько они жертвенны, насколько они хотят вот позаботиться о нас. Они с удовольствием помогали им в их делах. Да и как и не помочь-то? Ну, хорошие же люди-то. Я вот не могу так же, как вы. Но я вот могу на машинке вот так вот печатать. Ну, давай будешь печатать приказы. Ну, нормально. И я сопричастен в деле такого хорошего человека. Поэтому эти люди, они не завидовали тем. Они, видите, они преданность проявляли, потому что тот обо мне заботится. Зарплату платит, кушать дает, одежду дает, вот, отпуск есть. Все есть. Это просто неблагодарность. Ну, как-то нехорошо к нему относиться. И эти люди также дружили с головой. Видите, они защищали и коров, и браманов, заботились об этих людях. Вот просто они не могли брать большую ответственность в обществе. Поэтому их называли простые люди или шудры. И последнее, что я вам покажу, вот, это минимальные качества для того, чтобы в ведическом обществе называться цивилизованным человеком. Сейчас уровень цивилизации проходит по такой, знаете, такая граница, да? Если у тебя iPhone 7, ты цивилизованный человек. Если у тебя iPhone не 7, то ты не цивилизованный человек. Вот такая проблема какая-то. То есть цивилизованный по количеству электроники сейчас, да, проходит. Но на самом деле раньше вот эта граница проходила по тому, насколько человек был развит, насколько принцип жертвенности проявлялся в его жизни. И чтобы вот минимальное, вот если этого нет, то этот человек не мог вступить в эту организацию варнашем. Его считали он, что вне системы варнашем. И здесь написано «не гневаться, не лгать, беспристрастно раздавать богатство, прощать, зачинать детей только со своей законной женой, поддерживать ум и тело в чистоте, не питать никому вражды, быть простым, заботиться о тех, кто от вас зависит». Заботиться о тех, кто от вас зависит. Вот если этот человек не мог это проявить, его нельзя было назвать даже шудрой. Он был простой человек, или управленец, или там интеллектуал, но он не был в этой системе варнаши. Зачем я вам это все рассказал? Чтобы вы порадовались, как было раньше. Что люди даже в своей социальной вот этой вот сфере, когда они хотели как-то себя реализовать в обществе, да, в социуме хотели реализовать, кто-то хотел быть учителем, кто-то хотел быть, ну, как бы администратором и так далее. Как они это делали, чтобы эти социальные обязанности возвышали этих людей? И везде был один принцип – заботься о тех, кто находится под твоим управлением, под твоей, ну, кто принял у тебя прибежище. Брахманы заботились обо всех, кшатри заботились о том, ну, царстве или деревне, которая была в их попечении, вайши заботились о процессах производственных, и шудры заботились о своей семье, и о том, чтобы выполнять, ну, быть, сотрудничать с теми, кто взял больше ответственности. Вот. Вот такая была гениальная система. Вот. И самое главное, это были брахманы. Вот. Они были источником, они были генератором этого принципа жертвенности. Теперь, как это применить в наше время? Можно ли это применить в наше время? 5 минут, последнее, что хочу сказать. Как это можно в наше время применить? Первый момент. Вы сами как думаете, можно как-то применить в наше время? Как?
1: Говорят, что всех работает. Если у него есть понимание, то есть вот человек.
0: То он будет, должен быть как-то.
1: Способности я шутка. Только когда равно наемный работает. Хозяин имеет право.
0: Да, то есть можно попробовать. Вот. А если этот хозяин нехороший человек, вот, там-то нехорошим людям, да, как-то, а это нехороший человек, если он там пытается взорвать Белый дом, я как бы ему помогаю в этом. Это же нехорошая вещь. Но даже если это хороший человек, у нас не хватит сил так жить. Просто мы не сможем так жить. Все начинается с того, что если у меня есть, ну, прямая духовная жизнь, ну, в прямом проявлении этого, и прямом проявлении, то есть это все невозможно, если нет источника вдохновения на жертвенность. Если первых двух вещей нет, первое – это то, что я имею возможность общаться с брахманами, жертвенными людьми. Когда духовного учителя спросили, как это, как восстановить эту систему, хотя бы в какой-то форме. Он говорит, надо, чтобы брахманы появились. Если будут примеры счастливых людей от жертвенности, все остальные, они просто появятся сами. Поэтому надо привнести, может быть, мы еще и даже не те, кто тут называется шудрами, что шудра – это не просто наемный работник, а тот, кто, ну, как бы предан, который не ворует, который как-то, ну, ведет себя определенным образом. Вот для того, чтобы вот это минимальные какие-то принципы, которые должны быть у цивилизованного человека, для того, чтобы все это было возможно, человеку нужно принести брахманическую жизнь, брахманические принципы в свою жизнь. Может быть, мы даже никто из, вот, даже никто из этих четырех, да, не можем ни одному из них. Но если мы привнесем брахманические принципы в свою жизнь, и главный брахманический принцип – это общаться с людьми, которые счастливы от жертвенности, в ком религия действительно живет. Этот принцип религиозный жертвенности есть в них. Они счастливы от этого, они генерируют это. Если общаться с такими людьми, то у нас появляется вдохновение что-то делать в этом направлении. И вторая вещь, которая сильно, с чего нужно начать, это попытаться в прямых отношениях с Богом этот принцип жертвенности проявить. Вот если эти две вещи есть, общение с людьми, которые живут религиозной жизнью настоящей, и общение с Богом на основе этих религиозных принципов, если эти две вещи есть, то тогда появится возможность и применять эти принципы в своей социальной сфере. И как вы правильно сказали, если человек работает по найму, если он это, ну, вдохновлен, вот тем, что надо жить согласно дхарме, то он будет проявлять эти качества. Я не знаю, как это будет, как это называется, как это в наше время будет проявляться. Вот. Потому что тут у всех сложные ситуации, но так как человек хочет это, то он будет брать эти принципы, советоваться с лечащим врачом и смотреть, каким образом эти принципы можно применить в конкретно моей ситуации. Если я учитель, если я руководитель, если я тот, кто процесс какой-то производственный, да, поддерживает, если я работник где-то, то как мне здесь правильно эти обязанности, как дхарму свою здесь проявлять в этих обязанностях? И тогда можно брать эти принципы, эти качества, эти обязанности и смотреть, как в этих ситуациях, в моих условиях это можно проявлять. Но если нет этих двух вещей, общение с брахманами и нет общения с Богом на основе этих брахманических качеств, то у меня просто не хватит сил. Я не смогу просто это делать. Ну, по правде вот так. По правде вот так. Вот. Но постепенно это может. Я видел своими глазами, как люди, обычные люди, которые применяли этот принцип, да, общения с брахманами и духовное ну, общение с Богом правильное, то появлялись вот, вот это варнашрама появлялось. Прямо общество такие появляются. Есть такие примеры. Люди, естественно, если он зарабатывает там что-то, он, естественно, хочет что-то ну, сделать для других людей. Если он может управлять, он, естественно, хочет организовать что-то хорошее. Если у человека какое-то умение есть, он, естественно, хочет свое умение применить в этих хороших вещах. И само собой начинает это появляться. Итак, мы говорили сегодня о дхарме. Дхарма — это принцип жертвенности. И это и есть настоящая религия. Если ритуалы, если какие-то, ну, какая-то конфессия, в которой мы находимся, следуем этой конфессии, если это не приводит меня, не развивает во мне аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, то это означает, что я не практикую религию. Значит, я что-то занимаюсь чем-то не тем, чем религия настоящая, ну, должна давать мне. Вот. Значит, это просто слепое какое-то следование. Это просто какая-то ну, традиция, ну, мы так живем, но это не религия. Религия, значит, 3-4 этих вещи должны проявляться. И высшие проявления этих четырех принципов, то, что человек, в конце концов, в сердце у него проявится, он влюбится в Бога по-настоящему. Это цель, цель истинной религии, чтобы в конце концов любовь к Богу проявилась. И говорит Бхагавад-гита, что те, кто узнают Бога по-настоящему, они не могут в Него не влюбиться. Такого не бывает. Человек говорит, я люблю Бога, и ерундой занимается какой-то. Такого не бывает. Если уж человек влюбился в Бога, то аскетизм, чистота, милосердие, правдивость в полной мере проявляются в его жизни. Да? Аскетизм, значит, он все делает, что Бог хочет. Милосердие, он любит окружающие. Аскетизм, правдивость, он всегда говорит, я не Бог, я его слуга. Вот. И что у нас осталось? Чистота. У него нет никаких других желаний, кроме как он думает о своем любимом Боге. Вот. И есть разные уровни. Религия помогает человеку с разных уровней идти. Вот. И мы говорили о ступенях. Вот. Чтобы понять свою ступень, обязательно, ну, если по-хорошему практиковать, обязательно нужен это личностный подход. Лично мне как-то, вот, вот мне со своим клювом, со своими ластами, вот с какого уровня начать. Вот. Как мне вот, ну куда мне, ну, лежать, в каком направлении. Вот. Это нужно. Вот. Потому что толпой в духовный мир вот, не получится. Вот. Это индивидуальная вещь. Религия — это индивидуальное развитие. Вот. И потом мы обсуждали, как раньше люди даже в социальной сфере, это одна из сфер только. Была также и медицина, и все остальное, но разные сферы. И они в каждой сфере этот принцип дхармы воплощали. Мы взяли только одну из них — это профессиональную сферу. Вот. И как люди могли это мощно делать. Это общество было гениально, оно рождало святых людей, это общество. Вот. И, соответственно, мы тоже сможем это применить и в своей жизни. Вот эти принципы, может, не в полной мере, но до какой-то степени, на том уровне, на котором мы можем это сделать. Но если нет этих главных источников этого, этой дхармы, общения с браманами, да, с чистыми людьми, которые счастливы от жизни,

Здравствуйте. Мы пытались осмыслить социальную философию ведического общества. И в частности говорили о том, что общество в целом было упорядочено и устроено структурно таким образом, что различные подразделения его, которые различались по качествам, взаимодействовали бы гармонично друг с другом для достижения высшей цели. То есть это общество по-другому называлось общество варнашрамы или дайви варнашрам, или богоцентрическое общество. И в нем мы выделили различные варны или роды занятий людей в соответствии с их качеством. Это браманы, кшатрии, вайши и шудры. Браманы – это класс людей, которые, по сути дела, были преподавателями, учителями общества, интеллектуалами, которые направляли развитие общества. То есть они обладали обширными знаниями, пониманием ситуации. Их жизнь была очень, с материальной точки зрения, скромной, аскетичной. И они обладали, их концентрация, их вклад в общество был в том, что они указывали путь развития общества и были теми людьми, которые реально осуществляли, направляли, указывали путь развития, давали советы, наставления лидерам различных социальных подразделений, царям, руководителям различных уровней, и также осуществляли процесс яги или процесс связи с более возвышенными и тонкими уровнями реальности. Напомню, что ягья – это процесс, который в ведах рассматривается как один из ключевых для понимания взаимоотношений живого существа, этого творения, источника этого творения, Бога. И ягья проводились для того, чтобы во-первых, достичь гармонии во взаимоотношениях и получить любой результат в результате своих действий, мы можем разными путями. Так вот, согласно ведической культуре, яги была тем процессом, который нас связывал с силами природы, с различными личностями во Вселенной, которые определяли в конечном итоге результат. Яги – это такой принципиально важный процесс, то, чем надо заниматься для достижения поставленных целей. Таким образом, ягья могла привести человека к поставленному им цели и достижению результата. Мы рассмотрели также в прошлой беседе качества, которыми должны были обладать представители соответствующих видов деятельности, браманов, кшатриев. Скажем, если для брамана характерным является чистота, правдивость, аскетичность, знание, религиозность, высокая этика, мудрость, чистота, то для кшатрия определяющими качествами являлись его понимание законов, устройства общества, справедливость, сила, смелость, отвага, принципиальность и так далее. То есть цари, таким образом, или лидеры общества должны были для достижения, нахождения ответов в каких-то сложных ситуациях обращаться к браманам. И так функционировало это общество. И не было разрыва между вот этими частями общества, связанными с управлением, частью общества, связанной с определением видения развития.

Мы думаем, что нам нужен престиж. На самом деле, сам по себе он не нужен. Мы просто хотим признания, одобрения. Вот почему мы так изо всех сил стараемся делать что-то такое, что считается, ну, брендово, популярно, стильно и так далее. Просто нам очень нужно признание и одобрение. Мы не можем без него жить. Это наши естественные потребности. Мы думаем, что мы хотим свободы. На самом деле мы нуждаемся в хорошем руководстве. Оказывается, если бы люди... На самом деле демократические движения возможны только при одном условии. Сейчас я скажу страшную вещь. Я держусь подальше от политики. Это хуже, чем если бы даже пел. Друзья мои, я скажу парадоксальную вещь. Демократическое движение нужно только в одном случае. Оно нужно только при отвратительном руководстве. Потому что люди борются только за свободу тогда, когда вместо того, чтобы ими руководить, над ними издеваются. Вот тогда они начинают бороться за свободу. Ни одна любимая женщина никогда не станет бороться за свободу, понимаете? Ни одной женщине, которая говорит, что любимая, ей нафиг не нужно равенство. Она говорит, мужик говорит, ты иди работай, а я, ты знаешь, я же чертовски хороша в постели. Я могу лежать мне весь день, иди работай. Мы думаем, что мы нуждаемся в опьянении, интоксикациях. На самом деле мы хотим изменения сознания и самоактуализации. Представляете? Это хиппи 70-х годов и хиппи, пост-хиппи 2002 декады 21 века в Санкт-Петербурге. Вам скажут, почему они употребляют наркотики. Потому что приход дает мне ощущение изменения сознания и самоактуализации. Я могу быть кем-то, кем мне не получается быть в обычном состоянии, потому что меня ограничивает мое тело, мои родственники, взгляды моих друзей, мнение общества. И здесь я могу быть просто кем хочу, просто все, кем хочу. И мне люди позволяют быть кем хочу. В одном из автобусов Санкт-Петербурга человек поставил эксперимент. Он зашел и стал вести себя как абсолютно упившийся в дрободан, ну просто как будто бы он пьяница последний. Там, распустил себе, выпустил рубаху, там, я не знаю, распустил галстук, там, сделал такой неряшливый вид и стал орать на весь автобус, зашел сразу, стал орать, стал падать на женщин просто, там, ути ты моя, да там, ути пусеньки, бум, на колени там, топтаться по ногам мужчинам, там, толкаться локтями, и народ так как бы так немножко, ну, типа, некоторые уступали место, вставали ему там и так далее. И он проехал так несколько остановок, порядка там, может быть, полдюжины остановок, и потом сказал, и все очень смиренно, потому что они понимали, человеку надо просто, видимо, изменить сознание и самоактуализироваться. Через 6 остановок примерно он встал, заправил рубаху и сказал, простите, пожалуйста, дамы и господа, я старший научный работник одного из института психологии Санкт-Петербурга, это был небольшой эксперимент. Через 15 минут он был выкинут на улицу и вызвана полиция. Да. Люди кричали, весь автобус кричал, сволочь, негодяй, что ты себе позволяешь? Иди в лабораторию себе ставь научник. Пока он был пьяный, все нормально. Пока он играл роль пьяного, все позволяли ему самоактуализироваться. Поэтому мы не всегда знаем, что на самом деле мы ищем.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: И есть, это один способ. Один способ наказать. Люди дают какие-то посты, обеты, или человек что-то совершает, и потом говорит, вас я это совершил, буду поститься, чтобы так мне не нужно, накажу. На людей накладывают епитимии. Этим очень часто пользуются в разных религиозных традициях. Так человек совершил какой-то грех, приходит к батюшке или еще кому-то, тот говорит, ну вот так и так, вот это делай, чтобы искупить грех. Как грех искупается? Что такое грех? Грех — это сила, которая выше нас становится. Это яркий след в нашем сознании. Ничто иное. На санскрите грех звучит, слово грех звучит как агха. И агха значит то, что невозможно уничтожить. След или шрам, яркий шрам, который вошел в нас, начинает направлять нашу жизнь, вне зависимости от нашего разума. Это грех. Как от него избавиться? Еще раз, этому плюсу прибавить какой-то минус, попытаться нейтрализовать, наказать себя как-то. Неэффективный способ. Ну, вернее, работает, но плохо работает. Есть другой, более эффективный способ. Какой еще?
1: Перепрограммировать.
0: Как перепрограммировать?
1: Делать хорошие поступки, если плохие.
0: Хорошая вещь. Человек с позитивным мышлением. Не помогает всегда, к сожалению. Второй способ, тоже часто распространенный, это человек начинает размышлять над этим. Он моделирует это на более тонком уровне. На более грубом я тело наказываю. На более грубом, как это называется, размышление над этим? Как это называется? Раскаяние. Раскаяние. Человек начинает думать над этим, и сокрушаться, и говорить, и думать, какие-то последствия, ему плохо. И это раскаяние огонь разжигает внутри. И снимает, ослабляет эту вещь. Работает? Ну, работает до какой-то степени. Это более сильный способ. Есть третий способ. Это то, что вы сказали. Только третий способ, он самый сильный, я поэтому не буду говорить. Я потом скажу. Самый сильный способ, это действительно... На самом деле, что лечит нашу читу? Давайте с вами подумаем. Есть люди больные, с очень больным подсознанием, со страхами большими, с большими проблемами какими-то внутренними. Мы знаем это. Встречались вам люди с какими-то страхами очень глубокими внутренними, которые заставляют их других все время опускать, бояться, когда не нужно бояться, все время у них враги вокруг. Встречались такие люди? Так. Это люди с больной читой. Это болезнь читы, страхи туда заложенные, какое-то все время опасение и все остальное, через призму, которую мы смотрим на мир, как она возникает? Откуда страхи берутся? Если мы ответим на этот вопрос, мы поймем, как читу излечить. Откуда страхи берутся? Страхи из подсознания, как они в подсознание попали? Почему у одного человека больше страхов, у другого меньше страхов? С детства. А чего человек в детстве не получил? Почему он боится? Любви не получил. Любви не получил. Любовь — это то, что лечит чит.
2: Веда Радио исцеляет жизнь.
3: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

совсем не знал. Он приносил тебе букеты с обычной полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой. Он танцевал смешно и странно, и ты сердилась, что он пьян. Тогда спалить была готова не только шляпу,

Каждое живое существо состоит из одного грубого тела. Значит, не каждое живое существо, а часть живых существ, вот мы с вами, например, состоим из одного грубого тела, вот этого, с которым мы привыкли себя отождествлять, и набора тонких тел. Есть тонкое тело праны, которое мы чувствуем как бодрость или вялость. Есть тонкое тело ума, которое мы воспринимаем как характер свой и окружающих людей. Есть тонкое тело разума, которое мы воспринимаем как цель жизни и как мировоззрение человека. Вот все это суть наша психика. Вот. И помимо этого, все эти дела, которые я перечислил, на самом деле нами не являются. Это просто, скажем так, матрешка, механизм, мозг, который позволяет нам, как душе, мы вообще говоря, души, духовные живые существа, этот мозг позволяет нам действовать здесь, в материальном мире. Вот у каждого из нас мы являемся душой, и относительно тела мы расположены вот здесь, в области сердца. Поэтому, когда мы говорим, вот, покажите жест «я», да, мы показываем. Я сюда, вот сюда не показываю, потому что тут ничего нет. Хотя, по представлениям современной науки, да, мы как личность находимся вот здесь, в области головного мозга, и существуем просто в виде комбинации нервных импульсов. Но по факту мы никакого ничего общего с этой комбинацией не имеем. Вот. А мозг является это просто центр управления нашим телом. То есть тонкое тело через мозг управляет. Тонким телом, грубым телом через нервную систему. Дальше, в свою очередь, наш ум. Он тоже не имеет аморфной природы, он имеет определенную структуру. У нас ум состоит из мыслительного аппарата, то есть мы думаем в уме, чувствуем мы в уме, и в уме находится наша карма. То есть все это находится у нас в уме. И дальше, у нашего ума есть 5 чувств. Чувство слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Вот. Эти чувства имеют тонкую природу, то есть не путайте чувства с органами чувств. Глаз — это не зрение, то есть слух — это не ухо. Можно слышать без ушей, видеть без глаз, причем расстояние не имеет никакого значения. Видеть можно на произвольном расстоянии произвольные вещи. Можно проникать своим умом, чувством зрения можно проникать в атом, то есть можно реально видеть то, что там происходит. То есть геометрический размер для чувства зрения тоже не имеет никакого значения. Просто так как у нас в современной культуре эта практика не используется, то есть нас не учат просто этому всему. Вот. Мы по умолчанию можем пользоваться чувством зрения только через глаза. Но на самом деле в процессе очищения сознания эта возможность видеть без глаз там, и все остальное, она просыпается сама по себе. То есть по большому счету даже нет смысла отдельно на нее время тратить. То есть, например, если врач, он действительно очень сильно хочет помогать людям, рано или поздно он начинает реально видеть, что происходит в пищеводе. Это видно прям. Внутренним видением видно прям. Можно закрыть глаза и реально видеть пищевод этого человека. Или там, допустим, желудок. Это возможно становится. Но для этого должна быть определенная чистота сознания. Сам наш ум является 6-м чувством, вот, которое, по идее, должен руководить всеми остальными 5. Подчас далеко не всегда происходит. В основном у людей сейчас, наоборот, чувства руководят умом. Как узнать, кто кем руководит? Вот если человек живет так, как он хочет, то есть я живу так, как я хочу, это означает, что чувства руководят умом. Такой человек не может отказать себе в своих желаниях. И такой человек является неразумным, потому что ему движет не разум, ему движет ум. Человек же, который движет разум, он живет не так, как ему хочется, а так, как ему надо.

Он поднимается с уровня невежества, животной борьбы, сначала до уровня страсти, потому что, например, можно свою жадность трансформировать. Смотрите, когда жадность направлена только на себя, то вас назовут эгоист. Но если вы жадны для семьи, для жены и детей, то он скажет: «Хороший семьянин». Если ваша жадность распространится еще шире, вы, скажем, любите свою нацию, жадный для своей нации. Как его назовут, такого человека? Патриот. Если он жадный для целой, допустим, планеты, то тогда уже скажут: ну это, пожалуй, какой-то святой. А если он жадный для Бога, для всей Вселенной, видите, то тогда это уже святость, это уже что-то великое становится, это уже мудрость. Поэтому, видите, жадность, она, когда она сужена до предела, она становится препятствием в развитии. Но если вы расширяете это понятие, оно становится причиной вашего освобождения тоже. Она становится правильно направленной, эта энергия. Мне нужно просто расширить, увидеть мир шире. Просто посмотреть на все глазами знания. И вот в знании, когда человек смотрит на этот мир с помощью гьяны, знания духовного, он разделил материю и дух. И то естественным образом он проявляет отречение, потому что он понимает, что, глядя глазами знания, он понимает, что не он это все создал. И думает, что он что-то создал, это называется наивная реальность. Вот мужчина и женщина вступают в связь, и появляется ребенок. Они думают: в результате нашей связи, это называется наивная реальность. Они думают: ну его же не было, этого третьего, а вот появился третий человек. Благодаря нашей связи, он думает. Но на самом деле он появился не благодаря им. Он уже существовал до этого. Он пришел через них и пройдет мимо, и уйдет в какой-то момент. Точно так же, как мы видим самолет, он появляется из-за горизонта. И нам кажется, горизонт — причина появления самолета. И затем он уходит за горизонтом. Мы говорим: горизонт исчез. То есть самолет исчез за горизонтом. Но он существовал и раньше, и до того. И горизонт — это не причина его появления. И вот наше сознание, оно, видите, какое может быть узким таким. Мы думаем: я рождаю все это. В этом случае мы ограничены, как мы сказали, какой-то частью собственности. Но если человек обладает знанием и отречением, то в этом случае он не ограничен. В этом случае он приобретает внутреннюю свободу. Это значит, что весь мир принадлежит отреченному человеку. Весь мир принадлежит тому, у кого нет чувства собственности. Когда у человека есть чувство собственности, ему ничего не принадлежит. Но когда у человека нет чувства собственности, ему начинает принадлежать весь мир. Например, один из мастеров, когда достиг этого состояния просветления, когда он избавился от этого гнева, жадности и вожделения, от этих вещей, развивая смирение, терпение и почтение, то в какой-то момент он увидел, что весь мир принадлежит ему в каком-то смысле. Он увидел, что он просто часть этого мира, и тут не нужно ничего присваивать. Потому что как только я хочу что-то присвоить, я становлюсь уязвимым.

очень неприятная вещь, современная культура со всеми этими технологиями, медиатехнологии, телевизор, интернет, она позволяет делать страшную вещь, то есть она в таком в однонаправленном потоке выливает нас кучу желаний, по сути, да? То есть мы когда слушаем какую-то звезду, звезда просто поет какую-то песню очень легкую, там, о любви какой-то, да? Но по факту что происходит? Вот этот звук, через этот звук мы усваиваем, второй уровень звука означает, мы усваиваем ее понимание мира тем смыслом, которым она наделяет этот человек. То есть мы имеем тенденцию смотреть на мир ее глазами. Да? И одновременно с этим желанием тоже они в сердце нашем обретают силу. Например, был такая личность Федор Григорьевич Углов. Слышали, я думаю, эту фамилию, да? Кардиохирург. Он дожил до 104 лет, до 90 лет он оперировал людей. И когда ему задавали вопрос, точнее не вопрос задавали, а он написал, он антиалкогольное движение вот это запустил в России. Углов, он после себя оставил определенное наследие, он сформулировал определенный свой опыт, сжал очень богатый опыт до 12 жизненных принципов Углова. И один из принципов звучит, можете посмотреть, они сами по себе любопытны, один из принципов звучит оградить своих детей от разрушающего влияния современной музыки. Почему? Потому что музыка транслирует определенные определенные ценности по факту. И уровень культуры, он определяется по уровню музыки, в нашем случае уровень эстрады. Римский историк, не помню его имя, он сказал, что падение Римской империи началось в тот момент, когда музыканты, пренебрегая образовательной функцией, стали выполнять только развлекательную, когда они стали просто развлекать. То есть это просто, желание наслаждаться. И смотрите, звук вот эти все уровни в себе содержит. Это означает, что звук обладает определенной силой. И когда психологи говорят, что аффирмация – это что-то важное, да, что нужно проговаривать. Вот вы, например, можете сказать «я чего-то хочу». И по звуку можно понять, а ты на самом деле этого хочешь или нет. Это твое желание, или это просто какая-то твоя, придумал. Или бабушкино желание, да. И вот эти проговаривания – это очень важно. И когда мы говорим «выписывать содержимое своего ума», как определенная техника, очень могущественная. Очень сильные. И когда мы нужно просто выписать все, вот сел, просто начинаю выписывать свои желания, все, что я хочу, выгребать прямо до дна, смотреть. Потому что это то, что создает наш мир, нашу реальность. То будущее, оно находится именно здесь. Потенция его изменений, точнее сказать. И смотрите, мы когда выписываем, мы по сути дела, есть такая форма, называется лакита джапа. Это означает, мантры их читают, молитвы, да, определенные. А есть способ, когда их просто пишут. Но эффект воздействия, он такой же. Поэтому либо проговариваю в контакте, либо записываю даже еще сильнее. Да. И когда мы выписываем, когда мы проговариваем, мы имеем возможность осознать на самом деле. Потому что пока это чувство, пока это эмоции, это все очень такое подвижное, легкое, и сегодня есть, завтра нет, прошло и все, и ни о чем. Если мы это не проговорили, значит мы этого не осознали. Если это мы не смогли выписать, прописать, значит мы не осознали. Поэтому, когда возникает вопрос, а чего я на самом деле хочу, какие у меня желания на самом деле, что это важный на самом деле вопрос. Бог с ним как? Вопрос, от чего на самом деле? То есть я именно хочу. То есть как душа даже, если брать. То начинайте просто выгружать. Сидите и пишите все. Вот пока 500 желаний не напишите, выгружай. Вот с любые, даже самые мелочи. Я понимаю, что вначале там 20 ступор. Но если пойти дальше, нужно просто вот вскрыть всю эту систему. И вы увидите, что на какие-то вещи у вас отзывается сердце на самом деле. Вы чувствуете, что это определенную радость, определенную потенцию. То есть душа, она будет реагировать на определенные желания. И вы увидите, что эти желания всегда связаны с служением другим людям. То есть так или иначе, то есть понятно, что я как-то реализуюсь, я развиваюсь, но если этого служения нет, это желание, оно настоящим никогда не будет. Это что-то искусственное, привнесенное. Это противоречит нашей природе самой.

Set the goal.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Просто расскажу. Есть несколько принципов, с помощью которых вы можете помириться даже с врагом. С помощью даже с этих методов можно даже с врага сделать другом. Это методы или принципы любви. Они простые, на первый взгляд. Но это сформулировал Рупа Госвами. Такая есть книга «Упанишадвита». Там высшая форма психологии описывается, называется «Бхакти-йога», йога любви. И он описывает, как строить отношения, на самом деле можно с помощью этих методов. Просто очень. Это для семейных людей очень важно. Первый принцип. Вот так записать, я не буду писать. Давать дары и принимать дары. Второе. Это делиться сокровенным и выслушивать о сокровенном. И еще один метод. Угощать чистой пищей и принимать чистую пищу. Это для семейных людей предписание очень важное. Хотя, может быть, просто выглядит. Я сейчас объясню, в чем здесь могущество. Как строится эта глубокая любовь и глубокие отношения по-настоящему в семье. Например, представьте себе. Вы же приехали на автобусе. Ну, кто-то на автобусе приехал. Или иногда мы ездим на автобусе. Я однажды ехал на автобусе. Я подумал, от любви ли везет меня водитель в этот выходной день? Я понял, не от любви. Потому что я понял, если я не дам ему деньги, то он расстроится. Но он улыбался, он вез. И как будто бы ради любви, ради отношений. Но если я не дам ему деньги, будет ли он улыбаться? А? Или стюардесса, видели, как она в самолете? Она улыбается, ходит, как будто прям любит вас.

это что такое? Не надо. Почему бесплатно? Это что, сыр в мышеловке? Он не доверяет. Потому что если к вам, вам кто-то бескорыстно очень долго что-то делает, вы думаете, это очень странно. Это очень опасно. Это наверняка очень опасный человек. Если ему не надо денег, то значит ему что-то другое надо. Что же ему надо? Человек начинает бояться, что же ему надо-то. Поэтому люди предпочитают лучше дать деньги, чем. Потому что если не дать, если он не берет деньги, то значит придется как-то оплатить ему. И чем платить? Человек понимает, что тогда придется сердце вот открывать, и еще открывать, как-то благодарить. А этого человек делать не хочет. Он чем открывать сердце, он предпочитает его закрыть и отдать деньги. Возьмите деньгами, чем отношения. Понимаете? Поэтому брахманическая культура, она была устроена таким образом. Учитель, который передает знания, никогда не брал деньги. Но в смысле, он не устанавливал плату. Он не говорил, так, этот семинар столько стоит, этот столько стоит, этот столько стоит. Он говорил, он просто передавал знания. Если у людей появлялось вдохновение изнутри, и от этого вдохновения, от любви они хотели что-то ему дать, и он смотрел, если это дается с любовью, тогда принимал. Он принимал любовь, но он не принимал зарплату. Поэтому его квалификация поддерживается исключительно его качествами. И также в любви. Настоящая ли это любовь, или это деньги, или это выгода? Вот они, как все это проверяется. Теперь посмотрите, если какой-то человек возьмет и спасет вашу жизнь, или жизнь вашему ребенку, как вы будете с ним общаться? Он станет вам очень-очень дорог, очень близок. Правда же? Вы даже поставите его на алтарь, как бы фотографии будете хранить. Вот этот человек спас жизнь. Во время войны такое бывает. У людей очень глубокие отношения возникают. Поэтому если мы хотим любви, то мы должны просто сделать в адрес кого-то, того, кого любим, сделать что-то бескорыстно. Сначала нужно понять, что он хочет. А понять это нетрудно. Потому что каждый человек все время об этом говорит. Невербально или вербально, он все время говорит о том, что он хочет. Но мы не слышим. Мы не слышим, потому что сосредоточены на себе. Но каждый человек говорит об этом очень, почти что вслух. И если понять его и исполнить его желание, то он подумает, о, этот человек самый близкий мне. А обычно так относятся к нам мама и папа. И потом уже никто не сможет к нам так относиться, разве что гуру, духовный учитель. Мама и папа любят своих детей бескорыстно, безусловно. Они ничего не хотят взамен. И представьте себе, когда их не будет, у нас уже никогда не повторится таких отношений. Никто больше никогда так не будет любить, все будут хотеть какой-то выгоды. Но это можно исправить, если изучить вот эту науку, если просто применять эти принципы, давать дары, принимать дары, обмениваться не ты мне, я тебе, а любовью, обмен любовью, то вы почувствуете связь. Если будете рассказывать сокровенные вещи друг другу, вы почувствуете связь. И если будете давать пищу и принимать пищу, вы станете родственниками. Если все вы вместе сядете и будете кушать чистую пищу, кормить друг друга, угощать, то вы станете родственниками. Потому что обмен произойдет кармой. Если вы едите чью-то пищу, вы берете его карму. Если принимаете от кого-то дар, вы берете его карму. Например, святым было принято что-то жертвовать, и когда они брали карму, вот эту результат, эту энергию на себя. И вот этот обмен любовью, он делает сильнее это дело. Вот этот принцип. Мой учитель этот пример приводил тоже про двух братьев. Он иллюстрирует. Два брата жили. Они любили друг друга. Но один из них был бедный, а у другого было там поле с этим зерном. У них, то есть, обоих было поле, у одного было зерно, у другого зерно, поля были свои. Но один был женат, другой не женат. И поэтому один из них подумал, вот у того человека даже жены нет. Что если я возьму и немножко зерна ему дам? Если просто дам зерна, мешок, он не согласится, не примет. Он же брат. Поэтому думает, сделай ли это ночью в тайне, чтобы он не видел. И стал по ночам брать мешок с зерном и пересыпать ему своему брату, который не женат. Незаметно в его амбар подсыпать. А тот подумал, у моего брата семья. Я один живу, у меня столько зерна, зачем он накапливается? А он ему семью кормить. Если так предложу, не возьмет. Буду я это делать ночью. Стал втайне подсыпать ему зерно. И происходил такой обмен, знаете, зерно. Круговорот зерна в природе, оно никуда, оно не уменьшалось, оно вот обмен происходил. Все время количество. Такие отношения были хорошие. И однажды ночью они встретились.

0: час.
1: Мешками. И сказать, ты что тут делаешь? А, гуляю просто. А ты я тоже решил погулять. И люди построили на этом месте храм. В честь этих отношений. Правда? Здорово. Вот это называется добродетель. Вот люди, они живут на таком уровне. Если их добродетель поднять, они вот именно таких отношений хотят. Там не нужны даже деньги или что-то еще, если нет любви. Потом деньги — это эквивалент любви. Они должны быть пронизаны любовью. Да, должен пронизан быть любовью. Вот что нужно. Там бумага, она как бы обман, некоторый обман. Если вы хотите в семье крепкие отношения, вот это секрет, очень хороший принцип. Итак, если вы кому-то служите бескорыстно, у него начинает пробуждаться вот этот порог совести, голос совести. И тогда в какой-то момент он почувствует, что он должен для вас что-то сделать, потому что вы не ждете ничего взамен. И когда вы ничего не ждете взамен, для вас сразу все захотят что-то сделать, потому что вам ничего не нужно. И вот поэтому его голос задрожал от любви, он сказал: «Боже мой, я должен для тебя что-то сделать, посмотри, какую жертву она совершила». Я был весь в трансе, в этой медитации, под этим деревом. Она, императрица, живет здесь. Она стала похожа на такую ничью. «Что же ты хочешь?» — он спросил ее. Дальше он спросит ее. Как думаете, что она захочет? Кардама Муни сказала: «Досточтимая дочь Свамбхува Мамы, я очень доволен тобой, ибо ты служишь мне с великой любовью и преданностью. Зная, как дорожат своим телом воплощенные живые существа, я поражен тем, что ради меня ты совсем забыла о собственном теле». Как думаете, что она захочет? Простые у женщин желания, простые, человеческие. Как думаете, даже императрица что захочет?
2: Он стал ее мужем.
1: Но он уже ее муж.
2: Дом.
1: Ну вот слушайте, что она скажет. Шри Девахути, Шри значит прекрасная. Девахути сказала: «Дорогой супруг, о лучший среди брахманов, я знаю, что ты достиг совершенства, приняв покровительство трансцендентной энергии йога майи». Ну, такая есть энергия внутренняя. «Ты овладел всеми неодолимыми мистическими силами, но когда-то ты дал одно обещание. И теперь должен исполнить его. Соединившись со мной, ибо дети являются великой добродетелью целомудренной женщины, которой достался славный муж». Она просит детей. Так женщина чувствует свой успех, когда у нее есть ребенок. Радость Девахути выдает слово «бата». Она нисколько не сомневалась в том, что ее муж достиг очень высокого трансцендентного уровня и находится под покровительством йога майи. Как сказано в Бхагавад-гите, на великих душ, махатам, не распространяется власть материальной энергии. У Бога есть две энергии — материальная и духовная. Живые существа относятся к ее пограничной энергии. Принадлежа к пограничной энергии Господа, человек может находиться во власти либо материальной, либо духовной энергии, йога-майя. Важно понять, что мы говорили, что если вы хотите построить глубокие отношения, также нужно учесть, что человек — это нужно найти причину, за что его любить. Если вы просто привязываетесь к телу, то вы не сможете любить тело. Тело — это не причина для любви, тело временно. Тело состоит из химических веществ. Тело даже не принадлежит нам. Есть более высокие уровни сознания внутри. И вот, чтобы полюбить, нужно проникнуть в глубину, понять это все. У одного человека было несколько жен. Все, видите, в тему совпадает, не всплывает в голову. У одного человека было несколько жен. Но это аллегория. С одной из них он любил все время проводить время. Вот как утром, и утром с ней, и вечером с ней, и днем с ней, всегда с ней. С другой я любил только в магазин ходить. Удобно, правда? С одной в магазин, с другой это. Была еще одна жена, с которой он любил проводить праздники. И была еще одна, о которой он вообще забыл. И так он жил, наслаждался. И вот однажды пришло время уходить. Срок подошел, смерть пришла. Человек слег. И когда человеку трудно, он начинает думать о том, кто бы мог ему помочь и кто же ему будет дорог перед смертью. Но с кем он проводил время. Потом стал звать свою первую жену, любимую, с которой он никогда не расставался. «Я умираю», — он сказал. «Ты пойдешь со мной?» «О, Боже мой, что ты такое говоришь? Ничего подобного. Теперь мы врозь. Теперь мы не можем вместе пойти. Ты пойдешь туда, а я нет. Я останусь здесь. Это невозможно». Он говорит: «Какой кошмар. Всю жизнь я посвятил ей, не расставались. И вот здесь оказалось, что это просто предатель. Он не хочет со мной умереть». Он спросил вторую, а ты пойдешь со мной? Она говорит, нет, с тобой я не пойду. Но я организую, все хорошо, будут очень красивые похороны. Ты можешь спокойно уходить. Третью спросил, ты, может, пойдешь со мной? Она говорит, нет, но я оплачу. Я оплачу по счетам все. И он совсем уже расстроился, я вдруг услышал голос такой тихий, незначительный. Вообще забыл даже об этом, о своей еще одной жене, которая сказала, а я пойду с тобой. Да, ты кто такая? А, вспомнил, да, здесь же еще одна жена. Я, говорит, пойду с тобой хоть куда. И это аллегория, то есть первая жена – это тело. Тело всегда с нами, но в момент смерти мы с собой его не возьмем. Вторая жена – это кто? С кем мы любим ходить, праздники праздновать, это родственники. Они говорят, мы все организуем. И еще одна жена – это деньги, которые все оплатят. Но то, о ком мы забываем, это наше сознание или душа. Вот они чего не забывают, вот она это сохраняется. Это нетрудно понять. И вот нужно научиться видеть друг друга именно вот это начало. Это нетрудно понять. Например, вот этот вот фломастер, когда в моей руке, я говорю, это мой, правда? В моей руке, значит, чей? Нет. Мой?
0: Не факт.
1: Ну, когда человек что-то, например, посидел на стуле, говорит, это мой стул, все. Если вот кто-то за него сядет, я скажу, а почему вы сели? Это мой стул. Значит, так как это вот я называю моим, то значит я могу взять и отделить. И посмотреть на это со стороны. Стул тоже, раз он мой, я могу его отделить и посмотреть на него со стороны. Точно так же мы говорим, чья там футболочка? Один духовный учитель так объяснял ребенку, говорит, ну, чья это вот футболочка? Он говорит, моя. Говорит, а вот это, говорит, ваша. Правильно, говорит, а рука чья? Это ваша рука, а эта рука, это моя рука. Он говорит, молодец, точно на пятерке учится, хороший мальчик. А голова? Голова тоже моя, а это ваша голова. Ну, все, пятерку тебе. Ну, только ответ на один вопрос, ты где? Он подумал, говорит, в школе. Ну, он снова стал объяснять, курточка твоя, рука тоже твоя, голова тоже твоя. Тогда где ты? Он говорит, в школе. Вы понимаете, о чем дело? Если это мое, я могу посмотреть на это со стороны. Если вы помните вчерашний день, значит, вы вечны. Вы помните, что вчера было? Память есть. А откуда? Все клетки в теле уже давно поменялись. С каждым вдохом-выдохом. Если сознание – продукт материи, то все должно было поменяться. Но все клетки поменялись, а память сохранилась. И ни один нейрофизиолог не может этого объяснить. В институте мозга они сказали, мы не нашли этому объяснения. Это Бехтерев сказал, дедушка. И его внучка тоже об этом продолжила это изучать. Она сказала, мы не знаем, откуда это все сохраняется, где сохраняется. Сохраняется сознание. И там объясняется в Бхагавад-гите, есть поле и знающее поле. Знающее поле – это тот, кто наблюдает это тело. И мы, заметьте, наблюдаем. Мы не знаем его, а наблюдаем. И вот это сознание нужно научиться видеть. Это будет причина любви. Потому что мертвое тело никто не любит. Кто-нибудь любит мертвое тело? Это какой ужас.
0: Некрофилы.
1: Некрофилы есть. Но это извращенное сознание. Но привлекает в теле именно сознание. Вот оно. Вот этот элемент. И Бхактивиданта Свами Прабхупада, он говорил, почему никто не интересуется, не пытается научно это объяснить. Именно вот этим занять науку. Это главный принцип науки. Понять именно вот этот момент, что же там есть, и что же уходит, и что же есть. Что же мы любим? Вот оно, это вот сознание. Итак, тело – это не я, потому что здесь кожа, кости, кровь. Один юморист, он так шутил. Говорит, когда ноготь на мне, мама меня любит целиком. Но когда ноготь отдельно, она меня такого уже не любит. Когда волосы на голове – нормально, а в супе – ненормально. Когда части тела на одном, все на месте – то нормально. Если в разных местах – ненормально. Понимаете? 3 килограмма в нашем теле занимают бактерии. 50% кость состоит из воды. Если все это отделить, это называется санхья-йога. Это такой философский метод познания. То вы поймете, что вы не тело, точно. Потому что тело – это просто вещество. Тогда вы скажете ум, который думает. Но если вы ум, тогда его остановите. Вот сейчас придете спать, ляжете, и ваш ум начнет думать. А вы ему скажете, спи. А он думает и думает, лекцию вспоминает. Он говорит, да спи ты. А он думает, анализирует события дня. Надо, так кто хочет спать, а кто думает. И тогда вы поймете, что вы не ум, а тот, кто хочет спать. Вы найдете разум. Еще одну структуру, тоньше. И так вы можете найти свое сознание, которое проявляется просто «я есть». Вот это сознание. Этому учит Бхагавад-гита. Поэтому мы не мужчина, не женщина, а вот это сознание. И вот это нужно научиться видеть. Муж и жена предназначены для того, чтобы друг другу помочь и осознать вот эту духовную природу друг друга. Они сделают это, если не разведутся. Потому что они будут видеть перемены в теле. Они будут видеть перемены в теле, что тело было красивое и молодое. Ну, посмотрите на фотографию, где тот румянец. Вы вспоминаете, был такой румяный, был такой красивый, была такая красивая, а теперь уже не румяный, уже сморщился весь, не такой красивый, потолстел, похудел, какие-то перемены в теле. И если люди будут вместе, будут исполнять долг, они начнут искать контакт на уровне сердца где-то глубже, глубже, глубже. И потом, в конце концов, они увидят в глазах друг друга эту духовную искру, это духовное начало. И это называется два-йога, они обретают великую силу. Это главное достижение. Если же они просто убегут, они как дети. Они не пройдут этот урок и заново будут проходить, натыкаться на одни и те же грабли, жизнь за жизнью. Это большой обман, вот это материальное тело. Все гораздо глубже устроено в этом мире. То есть нужно это постичь. Мужчина и женщина должны постичь высшие материи. Итак, это главное, что дал ей этот йог. Он даст ей это видение. Но сначала она просит видеть о ребенке. Это нормальное желание женщины. И, естественно, в такой семье родится очень необычный ребенок. Мы говорили, такое бывает. Талантливые дети, знаете, индиго. Есть такие дети, сейчас приходят. Но это не то, что сейчас приходят, они раньше были. И, то есть там осознанно призывают ребенка. И может прийти очень могущественный человек. И они именно такого призовут. Который придет и потом расскажет целую науку. Науку Санхья-йоги. Его будут звать Капила. Капила Муни, Муни значит мудрец. Это аватар, Шакти Веша, то есть уполномоченный особой силой. Но не совсем человек. Я не буду эти подробности вам рассказывать, это секрет. Поэтому потом сами будете изучать. Будем придерживаться, как бы, рамок. Это можно изучить в книгах Бхактивиданты с вами Прабхупады. Ну вот я одну принес. Но она не продается. Итак, смотрите. Что же произошло дальше? Она попросилась также и дом. Как вы говорили, женщине нужен дом. Но что интересно, если сейчас я вам расскажу, какой он дал ей дом, то вы сразу захотите такого йога. И такого йога замуж. А может даже и не поверите. Но попробуйте мыслить сейчас без всяких ограничений. Попробуйте мыслить без ограничений. Не ограничивайте себя ничем. Дайте свободу своему уму. Попробуйте посмотреть на это по-другому. Послушайте, какой он дом ей дал. Майтрея рассказывает, такого мудреца, знаете, слышали? Майтрея продолжал: «О Видура, желая доставить любимой жене удовольствие, Кардама Муни призвал на помощь свои мистические силы. И в мгновение ока построил воздушный дворец, который мог летать послушно его воле». Как он? Нравится?
2: Да.
1: Воздушный. Воздушный не в смысле фантазия, как сейчас говорят, воздушные замки. Это не тот замок воздушный. Знаете, сейчас американцы строят большой город космический, чтобы лететь на Марс. Там будет все. Там будет и оранжерея, и лес у них там будет расти, и кислород, чтобы был. Все, что там внутри будет. Они большие деньги вкладывают, чтобы построить такой вот летающий город, на Марс лететь. Так вот, это уже было в прошлом. Это было даже лучше. И как это делалось? С помощью сил, которые есть в человеке. Человек использует только 3% своих способностей. Его мозг почти не работает. Он только знает, где базары все. И как с базара вернуться до дома. И что в холодильнике лежит. Даже ученые сейчас мыслят именно так. Даже ученые думают только о еде. Они думают, как бы выжить. Но если человек думает только о том, как бы выжить, то его жизнь называется, знаете как? Выживание.
2: Существование.
1: Это называется выживание. Или еще называют такого человека, знаете как, исполнитель. Исполнитель означает, он просто пришел исполнить карму. Съесть определенное количество пищи, выкурить определенное количество сигарет, определенное продукты жизнедеятельности произвести и уйти. Остаться исполнителем. Такая простая жизнь, незамысловатая, без участия своего потенциала. Но потенциал человека гораздо больше. И если человек обучится контролю чувств, в нем раскроется стопроцентный интеллект. Вот этот стопроцентный интеллект, когда пробуждается, это называется самадхи на санскрите. Состояние, когда сознание пробуждено полностью. Тогда у человека проявляется сверхмогущество. И что это такой человек? Как он? Он не выживает уже. Он живет. Он живет по-настоящему. То есть человек живет по-настоящему, когда у него есть высшая цель или миссия в жизни. Если у него есть миссия в жизни, это полноценная жизнь. Если нет миссии, он просто выживает. И ничего интересного у него не произойдет. И он не может видеть шире. Но мир гораздо сложнее устроен, чем ему кажется. Прабхупада однажды такой пример привел со своим учеником. Они сидели и смотрят. Воробей строит гнездо. А Прабхупада говорит ученику, убери сразу вот эти вот все веточки, он мешает, он будет здесь чирикать, а я книги пишу. Надо убрать, пока он не построил. Чтобы не разорять, пусть в другом месте строит. Они убрали. Воробей снова прилетел, снова стал строить. Они снова убрали. Он снова прилетел и так напористо строит и строит. Тогда они убрали это все оттуда и забили эту щель плотно бумажкой, что он уже не смог вытащить это. Но они полетали, попробовали выковырнуть и улетели. И тогда Прабхупада привел урок, он сказал, смотри, у этого воробья есть глаза? Есть глаза, но он ничего не видит. Он не видит, что есть сила, которая его превосходит, которая ему мешает. И ему бесполезно его усилия. Вот точно так же, как человек. Он не видит силу, которая ему мешает или помогает. Он думает, что он все контролирует. Он видит то, что у него под ногами, и думает, что выше ничего нет. Вот это его ошибка. Что есть сила, которую он просто не замечает, которая тоже над ним. А на той силе еще сила. Например, если пес зайдет в эту комнату, как вы думаете, он видит книги? Он прочитает это книги Бхактивиданты, Сантра, Купады, и мне их очень нужно. Он понюхает и скажет, здесь никого нет. Что он будет иметь в виду? Он будет иметь в виду, что здесь нет ни косточки вкусной, ни подружки нет. Он так понюхает и уйдет. Но разве тут никого нет? Здесь все есть. А разве у него нет глаз? И глаза у него есть. А чего у него нет? Потому что видит сознание глазами разума душа. Если разум есть, мы видим. Если нет, не видим. Итак, есть великие вещи. Иногда они проявляются, то есть в космосе. Помню, несколько лет назад случайно сфотографировали такой, ну, спрятали потом эти снимки. Летающий дворец. Читали? Кто-нибудь видел эту заметку? Ее быстро потом засекретили. Иногда в космосе проявляются такие необычные вещи. И они увидели летающий город и подумали, ну как может в космос летающий город быть? Но здесь, смотрите, когда мы берем старые тексты, вдруг обнаруживается, что здесь описываются летательные аппараты, например, которые они потом пытались сделать. Например, Гитлер даже сделал эти тарелки, они летали у него немножко. Называются виманы. И вот этот йог построил большой, хороший виман, очень удобный. Виман — это такой летательный аппарат, это целый город, который может в пространстве перемещаться с помощью определенных энергий. И эти энергии на ртути работают, на кристаллах работают, на мантрах работают, есть янтры, такие энергии. Но здесь, говорится, он с помощью своей внутренней энергии запустил его. И началось свадебное путешествие. Не в Крым, и не на Гавайи. Они облетели всю Вселенную. Скажешь, ну как это? Ну, это же сказки. Ну разве не интересно? Разве не приятно немножко расширить свое сознание? Знаете, чтобы ребенок хорошо развивался, как его нужно учить? Чтобы в нем была вера внутри. Что человек питается верой. Без веры человек не может жить. Он должен верить во что-то светлое. Поэтому ребенку, если его воспитывать, нужно говорить о том, сказки нужно рассказывать, читать. Тогда в нем проявится хорошее сознание. Не просто говорить, вот тебе шоколадку купила там, или конфетку, а сказать, вот шла по дороге, зайчик подарил тебе, передал шоколадку, вот зайка передал, возьми. Или мальчику, можно сказать, ушел, а там он встретил бегемота, или крокодила, или Бэтмена. Человек-паук шел по улице и говорит, ну ты меня любишь, вот он передал тебе. И что появляется у ребенка в голове? Ух ты! И он начинает верить, что Дед Мороз принес все. И когда он вырастает, у него появляется широкое сознание. Такие люди совершают потом в будущем открытие. как Эйнштейн сказал, открытие совершит какой-то глупец, который не знает о пределах вот этих, ну, например, что-то такое сказал. Что вот есть рамки и догмы, но есть люди, которые не знают об этих рамках и догмах, и случайно перешагивают их. Понимаете? И вот он построил такой дворец, и они путешествовали там много тысяч лет в том пространстве. Это было в прошлой эпохе, когда люди жили по 100 тысяч лет. Они не жили всего несколько десятков лет, жили больше. Такие были времена хорошие. И вот эти циклы, они циклируют и эти эпохи во Вселенной. Сейчас тоже идет эпоха, когда люди становятся глупыми, как воробьи, не видят ничего шире. И когда люди живут ради корыстных интересов, называется Кали-юга, железный век. Сознание становится глупым. Но есть одна вещь, что в ближайшие 10 тысяч лет будет пробуждение. Люди будут создавать хорошие семьи, очень глубокие отношения. Будет кризис, они наступят на грабли. Будет определенный катаклизм, то, что мы видим. Это реакция на убийство животных, на агрессивную деятельность, закон кармы. Но затем они начнут искать выход, другой выход. Будет сознание немножко по-другому работать. И тогда они будут пользоваться именно ведическим знанием. Об этом говорило, это об этом предсказано во многих вещах. Эдгар Кейси говорил об этом. Но мы не опираемся на такие авторитеты, мы опираемся на знания. И вот эти семьи, они будут возрождаться по-другому. Они будут вести простой образ жизни, но будут возвышенно мыслить. И в них будут раскрываться внутренние резервы. Они будут очень целомудренные, дети будут рождаться очень здоровые, очень хорошие. Я думаю, это вопрос только выбора. Сейчас как бы общество делится. Те, кто выбирает тамас, они идут вниз, невежество, животные формы жизни выбирают такую свободу. И те, кто выбирает путь аскезы, чтобы обрести счастье настоящее, пробудить свое духовное начало. И путь туда лежит через жертву, через аскезу. Всегда через жертву. Я думаю, нужно остановиться и на ваши вопросы ответить. Если они, может быть, у вас возникнут. Это, конечно, не все, но я постарался так сжато, но плотно.
2: А почему вот в этих отношениях, там, где мужчина-родитель, а женщина-ребенок, что у них было с дочкой? Почему?
1: С дочкой? А дочка модель была, брала поведение. Знаете, что девочка, она берет модель поведения, она привязана к папе.
2: Папе?
1: К папе. Девочка привязана к папе, а папа к дочке обычно больше привязан. У них такая связь. Вот. И папа, видите, был такой в родительской позиции. И девочка копировала его поведение. А мужчина другой не мог этого терпеть, потому что как бы еще один мужчина, они как-то соперничество. Потому что мужчина ожидает, что женщина будет мягче, будет уступать. А она не хотела уступать. Характер мужской был. Но если бы она поменяла немножко, стала мягче, поработала над собой, то мужчина бы пришел тоже такой. Либо она привлечет мужчину, но это мужчина будет с женской природой. Тогда она будет как бы доминировать там, и такое тоже бывает. Если они могут так договориться, то они тоже уживутся. Ну просто будет такой немножко наоборот. Женщина будет как мужчина, а мужчина как женщина. Он будет больше дома сидеть. То есть, если мужчина дома сидит, он становится такой, ну, слабеет. Ему трудно дома сидеть.
2: А как сделать, чтобы дочка не копировала?
1: Чтобы дочка не копировала отца? Дочку должна мама воспитывать.
2: То есть, получается, в этой семье там больше папа воспитывает дочку?
1: Да, есть естественное влечение между полами. Но мама должна дать женское начало. Папа занимается с мальчиком, дисциплину им дает. Но он также показывает, что такое мужчина, как бы как защитник. А мама, она дает девочке женскую природу. Она должна ей рассказывать, что такое женщина, вести и так себя поведение показывать. Женщина очень хорошо готовит. Она учит, то дочка тоже так начинает готовить. То есть она вместе с ней должна все это обсуждать, все эти вещи делать.
0: А вот по поводу бескорыстия, опять же, это дочь императора, она же не к невежественному какому-то пришла и не служила же невежественному, который кроме работы ничего не знал и ничего не мог ей дать. Даже если бы он не дал ребенка, то, служа ему, она могла бы выйти в духовный, он бы одухотворил ее, дал бы эти силы, способности. разум, значит, где тут бескорыстие? Она же пошла именно такому служить.
1: Она приняла это как судьбу. Ей старшие сказали свыше, это ей предназначено было.
0: А если бы невежественно, она бы не пошла, наверное?
1: Всякое бывает. Здесь Прабхупада упомянул еще один интересный пример. Гандхари. Гандхари – это еще образ святой женщины, еще один. И здесь он упомянул ее, что когда она узнала, что ее муж Дритараштра, он слепой, а он не только был слепой, он еще был неврастенник такой. Он был очень слабый. Поскольку зачатие, когда вы зачинали, то женщина, она закрыла глаза, он поэтому родился слепым. И психически у нее, он был такой неуравновешенный. Из этого потом началась большая проблема, кровопролитие было, большая политическая такая война случилась из-за его слабости вот этой. Но Гандхари была очень сильная, очень хорошая женщина. Когда она узнала, что муж будет слепой, она узнала, она не увидела его фотографию, не было фотографии. Просто ей рассказали, какой он. Так вот. И она услышала этот образ, говорит, что он слеп, тогда это уже должно быть такое. И она закрыла себе глаза и стала учиться жить как слепая. И благодаря этой аскезе она развила большие силы потом. И она помогла и мужу, и вообще многим помогла. То есть она как этот образ святой женщины. Потому что потом она помогала вот этому Дритараштре, хотя он всегда ошибался, много ошибок делал. Она помогала ему в этом плане. Но никогда не считала себя лучше. Она занимала позицию ниже. Но благодаря этому она и помогла ему. Потом в будущем они вместе достигли совершенства, тоже через йогу. Когда пришло время принимать саньясу, ванапрастху, потом саньясу, они вместе достигли совершенства. Благодаря также Видуре, потому что Видура пришел, он, Видура, этот мудрец, советник, он дал определенные наставления, и они достигли совершенства. Так что эти примеры есть, разные есть примеры.
0: То есть, в принципе, может быть так, что его невежественно, она если их слушает и себя ниже, то они могут достичь...
1: Да, но как это возможно? Это возможно только когда есть высшая цель жизни, иначе это становится все бессмысленным.
0: То есть у него тоже все-таки было это получается?
1: Он получил эту высшую цель через Видуру и через свою жену, что она помогала ему, объясняла.
0: А то есть так, для жены у него нет, а она все-таки смогла...
1: Ему было бы труднее, да, потому что женщина – это дхарма-патни. Дхарма-патни, она хранит дхарму. То есть она, если мужчина отклоняется от духовной цели, она помогает ему, напоминает ему об этом. И тогда она расширяет не только материальную сферу, она еще и духовно начинает помогать ему развиваться. Она вдохновляет его на духовное совершение. Это ведический подход, он немножко экзотический, правда? Но он на самом деле расширяет сознание. Это важнее, чем просто притупленная, такая упрощенная психология. Что здесь все это практически применимо. Не на уровне ума, выше, все гораздо.
3: Скажите, а вот когда женщина в семье называет мужчину уменьшительно ласкательными именами, как это принято, там, зайчик, котик, это вообще влияет как-то на его характер, может, на гормональный фон?
1: Да, влияет, влияет.
3: То есть лучше этого не делать,
1: если
3: да?
1: Вы будете называть кого-то Сашок, Сашенька, Сашочек, а не Александр. И лучше назвать Александр. Это будет, имя имеет значение, влияние. Даже когда получает человек духовное посвящение, ему дается новое имя. Имя влияет на судьбу очень сильно. Вот эта вибрация, звук, он оказывает влияние. Ну, как вы назовете, так оно будет действовать на него. Поэтому лучше с ребенком тоже не сюсюкать. Если с ребенком говорит сюсю, люлю, он такой становится. Люлю, сюсю. Нужно с ним разговаривать четко, и он быстрее начнет разговаривать.
3: А если мужчина сам просит, что
1: это значит, что ему не хватало отношений с мамой. То есть в детстве мама не дала ему внимания достаточно, поэтому нужна мама еще.
3: Так удовлетворять это желание или сказать, что вот Александр...
1: То так, то это, знаете. Иногда чуть-чуть того, чтобы он пробуждался, становился взрослее.
3: Но сказать, что...
1: Не надо ничего говорить, просто потихоньку называть его иногда так, иногда так. Больше стараться относиться к нему по-другому.
4: Понятно. А скажите, а вот к матери же не относится?
1: Как?
4: Вот, например, мне было очень обидно, что у меня в детстве мама называлась Светланой. Вот. Потому что папа называла Светочка, Светик, там, Светоль, мама Светлана. Вот меня вот это вот раздражало. Это вообще правильно? Для матери, иногда дочери так относится.
1: Потому что вы видите, дочка всегда к папе больше привязана, потому что она в папе видит мужчину. Это образ мужчины. И если этого образа нет, она потом не знает, как с мужчинами строить отношения. Потом нормально, что папа так относится к девочке. А мама, видите, давала вам еще такое понимание. Но вы больше любили то, потому что это от папы исходило. Потому что папа — это мужчина. А мама — это соперница, как бы, женщина. Но все равно это играет роль определенную.
4: Я думаю, что вообще не буду называть так «Анна». Я все равно ее как-то называю уменьшительно ласкательно.
1: Да, можно по-разному.
4: Помни о том, как меня мама называет.
1: Потому что, знаете, ситуации же бывают, время, место, обстоятельства. Иногда в определенных ситуациях, в близких отношениях, можно так, но иногда нужно, чтобы пробудить какие-то более энергии дисциплинирующие, более так называть, имя, отчество, например, даже так. Если человек совсем расслабился, можно его по имени-отчеству. Ну-ка, проснись. Задавайте вопросы, если у вас есть какие-то сомнения.
4: А вы сказали, что 10 принципов любви, но не все.
1: Я сказал, не 10 их всего лишь. Сейчас. Вот я сказал, давать дары, принимать дары, делиться сокровенным. Давать чистую пищу, принимать чистую пищу. Эти принципы, если вы их примените, они сделают большую силу влияния. Пища имеет влияние. Семья, знаете что, она не должна превращаться в зацикленное, закрытое пространство. Иначе у вас там начнет яд появляться. Почему? Потому что это эгоизм накапливается. То есть, когда люди закрываются вместе, это для совместного вот какого-то эгоизма, пространства им нужно. Знаете, в детском саду они ходят, все общее. А когда половое созревание, им хочется свою комнату, свой домик, свой ключик, свой ящичек. И таким образом тоже эго, эгоизм развивается. И чтобы вот это компенсировать, то для семейного человека предписано приглашать гостей в дом. Ну, например, как только он приготовил очень вкусно все, он же хочет сразу все это съесть, закрыться и съесть. Он чуть повкусненько купим, сейчас закроемся, отключим телевизор, вот большая кровать, большой телевизор, плоский экран, шторы, замки. А рекомендуется другое. Как только приготовили, все очень самое. Открыть дверь, вообще замка не должно быть. И три раза крикнуть, кто голодный? Очень громко. Ну, рекламу нужно дать современным методом. Кто голодный, приходите. И если все съели, значит вы очищаетесь, поститесь. Вашу карму забрали, вы очистились, вам лучше, легче будет. Если что-то осталось, тоже едите. То есть так это было. Ну, в те времена. Но в наше время, допустим, ну, может быть, так мы не будем делать, но приглашать гостей регулярно раз в неделю и кормить чистой пищей. И так вы будете близки. Очень хорошая освященная пища, если вы будете так питаться и кормить людей, и гость незваный, это представитель Бога, поэтому отдайте ему самое лучшее сразу, если пришел. Потому что гость сразу везде свой нос, он везде ходит, и ваше эго от этого так немножко, оно там вот так вот обтесывается. Вам же не нравится, что он везде заглядывает? Это же все мое, это же я и мое, но вот это я и мое — это болезнь. Что человеку ничего не принадлежит в этом мире. Он должен осознать эту вещь, ему ничего не принадлежит. Или что-то принадлежит. Это кажется. Но вот в кармане тут все мое, вот все мое, и вот та красивая девушка тоже должна быть моя, вот тот мужчина богатый мой. И потом вы удивляетесь, оказывается, вот там уже муж есть, а здесь уже жена есть. И человек так мыслит, хорошая машина тоже моя должна быть. Но надо понять, все уже кому-то принадлежит. И тогда человек обретает весь мир с таким сознанием, он становится широким. Потому что как только оно ограничивает какими-то рамками, ну, миллионом или дачей, квартира, дача и машина. Вот это мое. Он ограничил себя, видите? Но когда он понимает, что принадлежит не мне, а кому? Иша васям и дам сарвам. Иша панишат. У панишата говорится, все принадлежит Богу, а тебе что? А тебе тоже доля выделена. Но ты не посягай на остальное, иначе плохая карма. И когда человек понимает, что все Богу принадлежит, то он обретает все в свое распоряжение. У него такое сознание становится широкое. К нему само все приходит. И вот семейным людям нужно греха, означает ограниченное сознание, грехаста ашам, они должны его периодически очищать через такую жертву, кормить людей, приглашать в гости, дружить, отношения развивать, не зацикливаться. Потому что семья — это ячейка общества, оно должно быть, циркулировать.
5: Вот вы сказали, если ты хочешь построить совершенно великие отношения, то нужно найти причину. Но если любовь — это безусловно,
1: другие. Чистая любовь есть.
5: Безусловно. То есть я должна разглядеть, найти это качество, то есть высветлить его, да?
1: Духовное начало же должно быть. В современном мире любят за деньги, любят за славу, за успех. И человеку это больно, потому что человек надеется, что все-таки кто-то его будет любить просто. Ни за что. Вот как мама любила или папа. Они ищут этого. И надеются, если где-то будут такие отношения, побегут туда сразу, с протянутой рукой. Дайте мне такие отношения. Внутри человек хочет. Но таких отношений между мужчиной и женщиной очень трудно выстроить, если всегда корысть, потому что они вступают в половые отношения. Это такая вещь, когда вы в долг попадаете друг к другу. И поэтому они должны очищать все через жертву. Вместе найти божественную любовь друг через друга. Они друг другу напоминают о чем-то возвышенном. Любовь между мужчиной и женщиной — это напоминание о любви к Богу. Такая путеводная нить туда, тонкая. Вот если за нее зацепиться, вы выйдете в другое измерение, в другие чувства можете испытать. Широкая такая любовь. Любовь к Богу — это не просто сентиментальность, слова, это определенная сила эмоций, потому что Бог имеет личностную природу тоже, если вы знаете. Абсолют — это не безличное что-то. В нем тоже есть мужское и женское начало. И у нас с ним отношения тоже есть. Вот мы должны искать это. Тогда они очистятся, эти отношения. Мужчины и женщины.
0: Скажите, пожалуйста, если так произошло, что муж с женой разошлись и остался дочь, то что делать в этой ситуации? Оставаться, если я тоже выйду замуж, то я сейчас стану врагом для своей дочери? Или как поступать в этой ситуации?
1: Возможно, можно вернуть отношения.
0: А если там категорично говорят, что нет?
1: Возможно, можно все исправить, потому что связь никуда не денется. Уже есть ребенок. У него, получается, две жены будет. А у вас тогда будет два мужа. И девочка потом скопирует примерно ту же ситуацию в своей жизни. Но, видите, это наше время. Учитывая все, мы должны как-то из этого выйти позитивно. Если уже все безнадежно, то, конечно, нужен другой муж. Но вы не должны сохранить обиду, чтобы дочь не чувствовала обиду на папу, что вы эту боль несете в себе. Нужно простить, суметь в себе эту силу найти. И тогда девочка тоже это почувствует, что нету там никакой обиды. Потому что если, например, она будет обижаться на мужское начало, на папу, то ей будет трудно потом строить семью. Например, мужчина не уважает женщину, не любит, мама его обижала, то он вот эту женскую природу не любит. В нем вот это женское начало будет страдать тоже. И он не сможет выстраивать отношения. Если женщина ненавидит папу или мужа, или мужчин, то ее вот тоже на гормональном уровне тоже будет все разрушаться у нее тогда. И чтобы была причина простить, нужно увидеть закон кармы, увидеть во всем этом высший смысл. Иначе все не имеет смысла.
6: А если вот, как вы говорили, что мама обижала сына, и он потом женщину не любит, как он будет?
1: Должен сначала с мамой отношения исправить. Потому что женщина связана с умом также. Если мужчина не уважает женщину, его ум разбалансируется. Ум связан с планетой Луна. Планета Луна — это в астрологии, она связана с матерью. Это будет все нарушено. Цепочка пойдет такая. Поэтому он должен с мамой наладить отношения.
6: А если такая ситуация, если нет матери Луны?
1: Он может это сделать как бы внутри.
6: Внутри?
1: Да. И тогда с женщинами потом лучше будет все. Он должен сначала внутри над собой поработать. Связь есть всегда. Даже если человек ушел физически, тонкая связь остается. Потому что через ум вы контактируете. Так что связь сохраняется. Можно на ней поработать.
2: А что делать в таких случаях, когда пары, допустим, живут вместе, меньше года, допустим, до полгода, там несколько месяцев, вроде бы как семья, но неофициально. И потом кто-то кого-то бросает. Нужно ли им обратно сходиться? Или это уже как бы не считается браком? Или что делать тому человеку, который, допустим, бросает, берет ли он на себя какую-то вот...
1: Да, тот, кто бросает...
2: И что он в этом случае делает? То есть как-то там вину как все равно может загладить?
1: Видите, это самое запутанное отношение. Тот, кто бросает, его тоже потом будут бросать. Что посеешь, что пожнешь. Такая карма плохая. Если они вступали в половые отношения, это на тонком уровне уже муж и жена. Тонкое тело общее. Но видите, в наше время так, а в ведические времена сначала они брали друг за друга ответственность, обряд был перед Богом, все, а потом они вступали в половые отношения. И чем позже мужчина и женщина вступают в эти отношения, тем лучше. То есть сначала ответственность, они должны взять, что да, теперь мы вместе навсегда, и потом уже вступать в эти отношения. Иначе вот так получается. И поэтому ну, придется свою карму отрабатывать.
2: То есть ты уже без этого?
1: Есть, конечно, способ.
2: Без вариантов?
1: Избавиться от кармы.
0: Дайте вариант.
1: Но этот вариант, он крутой. Он описывается в Бхагавад-гите. Есть вариант, который освобождает от кармы. Мы неизбежно создаем карму. Поступок означает действие, карма. В уме рождается, потом в действии, в теле выражается. И есть угрокарма, плохая, греховная деятельность, например, убийство или разрыв отношений, это все плохое. И поэтому мы так и пострадаем периодически. Но есть такое понятие там, называется акарма. Акарма — это когда вы действуете в этом мире, но ответственность не несете ни за что. Это когда ваше сознание оторвано от событийности. Вот нужно оторвать свое сознание от событий и не связывать счастье в этом мире с событиями, а научиться черпать его из своей духовной природы. Это называется атмарама, такой человек. И все вынуждены будут это сделать, если они хотят быть счастливыми, потому что вариантов нет. Все мирское счастье, оно такую природу имеет, ложную. То есть все, что дает вам этот мир, знаете, зачем он дает? Он говорит, возьми, знаете, зачем? Чтобы когда вы к этому прирастете с мясом, он оторвет от вас это все, этот мир. Он дает вам жену или мужа и детей, что зачем? А потом будет все это отберет у вас очень жестоко. Время же так делает. Наступает смерть, и все, и что вы чувствуете? Вас обманули, вам предложили счастье, вы поверили, что это будет всегда, и вдруг раз — и нет. Поэтому разумный человек живет в духе отречения. Он знает, так, все, что приходит ко мне, временно. И так как временно, я буду жить в духе отречения. А отреченным быть просто невозможно, поэтому он должен привязаться к высшему духовному вкусу. Когда он привязывается к высшему духовному вкусу, то тогда он может быть счастлив при любых обстоятельствах и наблюдать эти события как бы со стороны. Когда вы поднимаетесь высоко в горы, вы наблюдаете город со стороны. Вот он шумит, а вам хорошо. То есть нужно будет духовно возвыситься, иначе будет больно все. Но разве нет? Есть варианты разве? Всегда так. Никто не остался здесь жить всегда, никто не остался без разлуки. Все, что приходит, уходит. Либо мы от этого, либо это от нас уходит. Поэтому вариант такой — оторвать свое сознание к высшей цели. И тогда вы не будете нести ответственность за эти поступки. Плохие они или хорошие, вы увидите, что все здесь одинаково. Как вы попадаете в шахту соли, все соленое. Потолок соленый, пол соленый, стены соленые. Кто из них побежит, тоже соленое. Что делать? Нужно выйти из этой комнаты, из этой шахты, где нет этой соли. То вот здесь все соленое. Где-то чуть меньше, где-то чуть лучше. Вот вы несете тяжелый рюкзак в одной руке, тяжелая сумка. Перебрасываете в другую, думаете, о, легче жить стало. Но проблема не решилась. Это можно временно как бы решить, но все будет возвращаться. Поэтому есть способ, но он радикальный. Радикальный способ. Я не знаю, насколько он приемлем женщинам, но для мужчин предлагается такой способ. Это духовно вырасти из этих вещей. И тогда все будет очень хорошо. Любое событие будет гармонично, потому что вы будете высоко. Ваше сознание будет парить выше этих всех вещей. И также на мудрецы раньше много таких же примеров. Такие люди же есть. Вот на них нужно сосредоточиться, называться гуру, зацепиться за них. И вот тогда мы вырулим любую ситуацию. Все остальное будет приносить страдания. Мужчина и женщина — очень близкие отношения, очень сладкие, значит, пропорционально этому будет и боль. Поэтому, говорится, дух отречения должен быть, свобода внутренняя, не пренебрежение, не путайте, не то, что значит, я должен все бросить, а внутренняя свобода. Все есть, но внутри вы должны остаться свободны, не сковывать себя ничем. Не говорить, это мое, мне принадлежит. Это вот высшая форма психологии, когда человек внутреннюю свободу имеет. Так что все будет хорошо.
0: А вот вы говорите про внутреннюю свободу. Если, например, это мужчина в семейных отношениях, очень сильно собственник, и он практически свою женщину этой свободы лишает, то как он будет?
1: Ну да, но женщина должна иметь внутреннюю свободу.
0: Да, но если он посягает и на внутреннюю свободу в то же время. То есть, знаете, когда человек полностью, вот здесь вот вы говорили, что правильно, допустим, служение мужа, то есть это взаимоотношения. Но когда ты понимаешь, что ты делаешь по сути бескорыстно, но в то же время человек тебя, может быть, порабощает уже своим существованием.
1: Это называется вожделение. У меня в детстве была знакомая девочка в одном дворе жили. Маленькая. И мы были маленькие, и она всегда котят любила. Она их так любила, что они потом умирали. Она потому что я вот так кутала, и уносила, и вот так, и мы всегда, да, отпусти, отпусти. Нет, говорит, я его люблю, люблю, люблю. И потом он уже, знаете, какой-то, он такой, весь такой дохлый был, чахлый, она его так любила. Вот мы иногда так любим друг друга. Да, как бы, как тигр, антилопу. Он ее любит, аж съесть хочет. Это не любовь, это называется вожделение, кама. Вот это мужчина может преодолеть, если он обретет высшую цель в жизни. И вы должны ему в этом помочь. Женщина – это разум мужчины. Если она целомудренная, это разум мужчины. Она может ему вдохновить. Я сейчас вам одну историю расскажу. Видите, что? Про такую женщину. Она, знаете, была очень разумна, тоже императорша, принцесса. И в нее влюбился один принц легкомысленный. Такой легкомысленный. Но как только увидел ее, сразу влюбился. С первого взгляда. И говорит, на свидание пригласил. Говорит, ты такая красивая, такая красота, просто божественная, потрясающая. И она увидела, что он видит только внешнюю красоту. И сказала, стой, погоди. Сразу на свидание, даже не знаешь толком. Нужно же познакомиться побольше. Говорит, нет, вот назначь свидание. Она видела вот это его вожделение и думает, ну хорошо. Поддалась. Женщина поддается напору мужчины. Хорошо, но она была мудрая. Через неделю на этом же месте, во сколько там, 12 часов. Хорошо, он счастлив. Стал собираться уже за неделю. Ждал, не мог дождаться этого момента, ну, влюбленный. Готовил своего коня, такого белого. Белый Мерседес. Все, он так и сам готовился и вот предвкушал это вот наслаждение. Что это будет ему принадлежать, эта красота, все. И пришел в назначенное время и ждет. Смотрит на часы, женщина, девушка опаздывает. Думает, где же, вот и никак не дождется. Вот опаздывает немножко, ладно, это нормально. Но вот уже час прошел и ждет, и нервничает. И вдруг видит, ну стоит какая-то старушка, а той нету. Невозможно. Стоит, но смотрит на него, а она-то что хочет от меня. Страшная, худая, бледная. И вдруг внимательно присматривается, что-то знакомое. И вдруг она говорит, а ты меня не узнаешь, что ли? Он присматривается, вдруг говорит, так это же она, возлюбленная. Что такое с тобой случилось? Ну, он испугался даже. Испугался, она стала худой, бледной, как старушка прям. А она, знаете, что делала? Она всю неделю тоже готовилась к свиданию, но с помощью йоги. Крия-йога, знаете, очистительные процедуры. Знаете, да? Mm-hmm. Когда вот принимают слабительное, рвотное, такие процедуры. Она очищала организм основательно и собирала свою красоту. Mm-hmm. Готовилась. И она говорит, ты меня не узнаешь, сам назначил свидание. И я пришла, и даже красоту свою готова тебе отдать. Ничего не пойму, о чем ты говоришь, что с тобой? Ужас какой-то, он же готов был убежать просто. И любовь сразу ушла, знаете. Говорит, как так? Я красоту же тебе принесла, которую ты хотел. Ты влюбился в мою красоту. Я тебе принесла, ничего не понимаю. Говорит, так вот. И там были кувшинчики. Золотые, красивые, накрытые так. Скатертью. Он говорит, вот здесь моя красота. Можешь взять. Как обещал, все тебе отдали. Это ведическая история, она такая очень яркая. То есть там было все, что выходило из ее тела. Компоненты ее тела. Все, что там она вот было, компоненты красоты, из чего тело состоит, знаете? Вывернете наизнанку, и вы поймете, что вы не тело. Вы не согласитесь, что это я. Вот поэтому она все собралась, чтобы показать ему. Потому что только тонкий слой кожи создает эту иллюзию красоты. Хотя тело нет. Он не привлекательный. Привлекательна душа в этом теле. Когда оно живое, кажется. Потому что душа контактирует материей духа, и она потом показала, вот, забираю. Он открыл, фу, вот туда носом. Ужас. А чуть позже понял, о, вот эта женщина мудрая. Он увидел внутреннюю красоту. Надо же так меня проучила. И влюбился уже по-настоящему. Он увидел ее вот эту внутреннюю красоту. Это такая ведическая история. То есть, эта девушка была на уровне разума. И она смогла пробудить мужчине разум. Она пробудила в нем интеллект. Он влюбился по-настоящему. Жили они долго и счастливо. То есть, тело, оно ненадежная вещь. Нельзя обманываться этими вещами. Это пример, как женщина может научить мужчину. Не применять только напрямую. Учитывайте время, место обстоятельств.
7: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

женщина вроде как бы она выполняет обязанности, но она потихонечку понимает, что ну как бы мужчина не совсем правильно выполняет свои обязанности, поэтому ему надо помочь. Ему надо помочь, ну, помочь ему выполнять его же обязанности. И она начинает потихонечку наступать. Мужчина какое-то время сопротивляется, он говорит, нет, ну как бы ты, ну здесь вот у меня, в моем гараже ты не наводи порядок. Здесь у меня компьютерные диски, ты не трогай. Она говорит, нет, неправильно. Нужно, чтобы вот такой порядок был, вот такой, такой, такой. Какое-то время сопротивляется, но понимаете, какая система-то. Мы-то знаем, что женщина в 9 раз сильнее. Поэтому, что бы ни случилось, мужчина проигрывает, она наступает, и мужчина занимает оборону. Он наступает в некий укрепленный район, который называется диван. Это диван. Откуда он сопротивляется? Эту территорию он контролирует, диван. Где мой пульт? Куда ты положила программу? Это, здесь он контролирует, но все остальное он отбивает атаки вот превосходящего противника с этой укрепрайона. И это, может, знаете, Брестская крепость задержалась несколько лет, несмотря в полном окружении. И диван, он как бы, вот этот укрепрайон с этих зимних квартир, он отбивается. И женщина, конечно, делает периодические попытки выманить его. То есть он выманивает, у нее попытки окружить его. Вот. Но, потерпев, конечно, поражение, потеряв противника на этой территории, все равно мужчина возвращается и там вот как-то ведет какую-то непонятную войну в катакомбах, вот, выживает каким-то. Ну, то есть ему много не надо, мужчины, они как-то выживают. Там, вот они на диване вот, сокращают, правда? Ну, все знают, все стратегии знают, что вот долго так. Осаду – это больше для, проблема для осаждающих, поэтому как-то вот нужно ее решить. И через некоторое время возникает гениальный стратегический ход. Какой гениальный стратегический ход? Ударить в тыл. При этом нужно подключить, естественно, превосходящие силы, взять резервы. Мама, свекровь, дети, друзья. Ну, как это, например, там, ну вот, если бы ваш папа там был бы хорошим папой, там, ну, так далее. Мама, я не знаю, ну, вот я когда замуж выходила за вашего сына, он был таким-то, таким-то. Мамочка, я не знаю, вот ты была права, что он действительно, ну, то есть, как бы, понимаете, да? То есть она подключает союзников, и мужчина тогда вынужден занять круговую оборону. Теперь он отбивается от всех. Долго находиться в состоянии осады невозможно, поэтому он уходит в место под названием «Гараж» и ведет там партизанскую войну, куда собираются остальные партизаны, других тоже, с других битв. И вот они там... других районов, вот, и они там как бы обсуждают методы и стратегии партизанской войны, и вот, и как им тяжело, ну, периодически они возвращаются, конечно, назад уже так, ну, зарядившись немножко, укрепив как бы вот оптимизмом, пополнив запасы, вот, но в целом вот как бы вот такая ситуация. Похоже? Ну, гараж можем, ну, там спортзал, например, или там, или друзья, или работа. Неважно, что там.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Итак, у нас заключительная лекция сегодня. Итак, мы хотели сегодня обсудить, в общем-то, систему взаимоотношений в семейной жизни. Ну, так как, в общем-то, в современной ситуации эта система полностью развалилась. Сегодня я читал статистику, в общем-то, вот такую, не знаю, насколько она верна, где утверждалось, что минимум 50% супругов изменяют друг другу, то есть половина. Не знаю вообще, насколько можно эту статистику провести и кто будет об этом рассказывать особенно. Но сам принцип, что, в общем-то, развод стало делом обыденным. Каждый месяц в Москве регистрируется 4000 разводов. То есть сколько это в год? 50 тысяч почти что. И почему так происходит? Почему возникают подобные явления? Мы привыкли каким-то особенным образом воспринимать своего партнера. И это восприятие достаточно сомнительное. Так, мы привыкли называть своего партнера спутником жизни. В самом этом термине кроется некоторая, в общем-то, ловушка. Кроется подсознательное желание главенствовать в своих отношениях, что, в принципе, и делает нас несчастными по своей природе. Зачастую просто разрушает наши отношения, вот это желание быть однозначным руководителем какой-то системы. То есть мы создаем свой микрокосм, воспринимаем себя как центр Вселенной. Мы не можем быть центром всей Вселенной, поэтому у нас есть эта попытка создать свое маленькое творение, свой маленький мир, микрокосм. И себя я ставлю в центр этого микрокосмического проявления, а своего партнера называю спутником, который должен летать вокруг меня, как спутник. Кто это? Это мой спутник, спутник жизни. То есть должен бегать, крутиться вокруг меня, летать. Я центр, а он спутник. Должен летать, исполнять все мои прихоти. Я очень большой и важный, а он просто спутник. То есть пришло время немного навести порядок в нашем сумасшедшем миру, который мы сами себе создали. Наш партнер — это не спутник, то есть он не является спутником, это, скажем так,